0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич заканчивает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы – «Приобретение надежды». На протяжении этих нескольких месяцев мы говорили о том, как строить отношения друг с другом и с Богом, как не бояться открыть ворота своего сердца. Предлагаем вам и сегодня подумать о ценности взаимных отношений в церкви. Мы продолжаем говорить о надежде и ее ценности. Для того, чтобы понять, как сохранить надежду в церкви, откроем пятую главу первого послания Петра, где автор дает нам советы, как поступить и указывает на врагов, с которыми нужно бороться. Да благословит нас обильный Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами чтение первого послания Петра, пятой главы. Пятая глава этого послания начинается так. «Пастыри ваших я умоляю, я, сопастыри свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Господь благословил нас тем, что создал церковь, и врата ада не одолеет ее. В церкви Он ставит служителей. Но Он также дает описание должностных инструкций, какими должны быть служители в церкви. Пастырей умоляет апостол Петр, чтобы они совершали служение по призванию. Это очень важно. Пасти Божие стадо, надзирать за ним непринужденно, но охотно, богоугодно. Второе слабое место для всех пастырей – это лень. Когда служитель должен бороться с ленью, он должен быть призван и пасти Божие стадо охотно. К этому призывает нас Священное Писание. Ясно также сказано, что нужно трудиться охотно, богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. Вот как переведено в новом переводе Российским библейским обществом. Пасите веренное вам Божие стадо, заботьтесь о нем не по обязанности, но по доброй воле, так, как это делает Бог. Не из низменной корысти, но из истинного рвения. Не несите служение с целью получить из этого какую-то выгоду. Еще одно из испытаний, или можно сказать искушений для служителя, это финансы. Не должно быть корысти. Да, мы должны уметь благодарить и поддерживать служителей. Но важно помнить о состоянии сердца. Главное не материальное, но духовное. Не превращайте служение в бизнес. Не будьте пастором ради зарплаты. Не допускайте того, чтобы первое, что вас волновало при решении, нести служение или нет, что мне за это будет. Думайте о том, что вы можете дать, а не получить. Не для гнусной корысти, но из усердия. И об этом пишет Петр. Не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И это третье предостережение, третья борьба с самим собой. И если вы руководитель, если лидер, если вы служитель и ведете за собой людей, то вы должны помнить, что необходимо бороться с ленью, корыстью и самим собой. И четвертый соблазн, четвертое искушение, которое может руководить человеком при желании нести служение, это интимные отношения, связь с другими женщинами за пределами семейных отношений. Вот четыре области борьбы для служителя сегодня. Они были всегда и, к сожалению, останутся и в будущем. Если вы призваны Господом вести за собой Божие стадо, быть примером для них, то никогда не забывайте об этих четырех искушениях. И теперь я хочу перечислить несколько врагов, которые пытаются отобрать надежду у церкви. Послушайте. Первый враг, которого нам нужно остерегаться, если мы хотим сохранить надежду в церкви, это несоответствующие примеры для подражания. Если в хорошей, сильной церкви появляются порочные примеры для подражания, то эта церковь начинает терять надежду. Ну, давайте прочитаем текст первого послания Петра, 5 главы, дальше, 5 стих. также и младшие. Повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И далее Петр еще усиливает важность смирения. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Вторая область, требующая самого пристального внимания, если мы хотим, чтобы в церкви была надежда, смирение друг пред другом. Истинное, настоящее, искреннее смирение, потому что враг всего — гордость. Младшие, повинуйтесь пастырям. И в современном переводе написано так. И вы, молодые, также подчиняйтесь старшим. И дальше Петр пишет то, что касается всех. И читаем перевод Российского библейского общества. Все, служа друг другу, облекитесь смирение, потому что Бог противится гордецам, а кротким дарует милость. Так что смирение требуется не только от младших, но от всех. Я думаю, что когда Петр писал эти слова, он вспоминал тот вечер, когда все ученики с Иисусом вошли в дом, и учитель взял полотенце и таз с водой и умыл ноги учеников. Смиритесь. И это повеление, не рекомендация, не совет, а повеление. Смиритесь. Это то, что сделал наш Господь Иисус Христос. Иисус, умывая ноги ученикам, взял полотенце и надел его на себя, как мы надеваем фартук, когда мы собираемся мыть посуду. Каждый служитель тоже должен надеть на себя кое-что, когда собирается в церковь. Он должен повязать на себя смирение. Враг, с которым необходимо бороться, это, конечно, гордость. И мы прочитали, что Бог гордым противится. Противится! Противостоит. И эти слова используются в военной области. Гордость вызывает Божью армию в бой. Если Бог видит на сцене действий гордость, то Он выводит свои войска на сражение. Бог противится, противостоит гордости. И если в церкви царит гордость, то я почти уверен, что у них проблемы с надеждой. Смиритесь пред Богом. Давайте просуждаем, что значит быть гордой церковью. Ну, несколько вариантов. Первый. Это считать себя исключительными и полностью закрыться для других. Это все мое. Ни у кого такого больше нет. Но это наше. И мы не пустим никого, не позволим никому взять что-то, потому что это все мое. В таких церквах не любят, когда приходит кто-то новый или человек не церковный, потому что они не хотят делиться. О, нет, эти новенькие, они занимают места на наших скамейках. Они ставят машины на нашей парковке. Это наша церковь. Мы первые сюда пришли. Мы ее отстроили. И это проявление гордости. В таких церквах не замечают нужды и проблемы других людей. И взгляды направлены только на себя, на свои потребности. И если в своей церкви мы слышали такие фразы «Я не могу подвинуться, это мое место», знайте, это звоночек появления гордости в церкви. И с этим просто необходимо бороться. Очень легко построить церковь по типу закрытого клуба для избранных. Или, может быть, это коснется не всей церкви, а вашей малой группы или класса разбора Библии, или, например, хора. В любом служении вы можете почувствовать себя исключительными. Гордость портит церковь. И бывает, что несколько семей, пусть даже и много, объединяются в костяк, сформировавшийся, активный. Они несут служение, поддерживают друг друга, но не готовы принять никого постороннего. Пусть даже эта новая семья чрезвычайно милая. Гордость в церкви приведет к разрушениям. И гордость говорит, да нас не беспокоит, что происходит за дверями церкви. Будем переживать о нас самих. Нам нет дела до миссионеров и евангелизации. Но никогда не может быть достаточно благовестия, евангелизации, пока есть те, кто еще не принял Иисуса Христа. И нужно быть готовыми выйти из своей комфортной церкви и пойти к людям, которые еще не спасены. Быть готовыми выйти и рассказывать им о благодати. Будьте готовы раскрывать ворота своей церкви для того, чтобы в нее могли входить новые люди. А также для того, чтобы из нее могли выходить те, кому вы привыкли. Бывает, что это даже сложнее, потому что мы привязываемся к людям. Нам с ними хорошо, Но иногда Господь посылает активных, деятельных служителей, целые семьи в другое место, где они будут нести служение, и нам нужно быть готовыми отпускать людей. Гордость хочет удержать, оставить все ценное при себе. Но Бог гордым противится. Поэтому смиритесь, будьте готовы принимать и отдавать. Уважайте права друг друга. Смирение – это кроткое отношение не только друг к другу, но и к Богу. Вот что мы читаем дальше. Это первое послание Петра, 5 глава, 6 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Те, кто смирен, будут награждены в нужное время, и Бог определяет это время. Божью милость и благодать невозможно переоценить. И смирение видит нужду в других людях, ищет способы, как помочь. И это становится частью жизни, обычным процессом. И вот третий важный момент. Третий враг. Беспокойство. Суета-сует. Читаем дальше. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Но это хорошо известный текст, и мы часто слышим проповеди на него, но так ли часто мы на самом деле применяем его в жизни? Правильное лидерство – это служение друг другу со смирением и отсутствием беспокойства. В любой церкви всегда много поводов для беспокойства и переживаний. И легко зациклиться на мелочах и раздуть их до масштабных размеров. Но самое большое место в церкви должно принадлежать не проблемам, а Богу, Его Слову. Благая весть, которую мы имеем, это наша надежда. И именно на ней мы должны концентрировать свое внимание. Но так часто проблемы и переживания забирают все наши мысли. Еще раз почитаю текст. «Все заботы ваши возложите на Него, на Господа, ибо Он печется о вас. Отдайте все заботы и проблемы Господу, и церковь, в которой много забот и переживаний, долго не сможет существовать. Она теряет силу, становится вялой, церковь перестает мечтать и строить планы на будущее, потому что углубляется в мелкие детали, в проблемы, заботы. Это может быть, например, нехватка парковочных мест. Такой вопрос может стать глобальной проблемой, которая займет все мысли служителей. Вместо того, чтобы переживать за спасение душ, они будут искать места, где поставить машины. Я не говорю, что мы не должны решать появляющиеся проблемы. Мы должны заботиться и о здании, и о питании, но нельзя заполнять этими проблемами все наше время. Тем более есть тот, кто может решить их. Возложите все ваши заботы на Бога. Пастор должен иметь надежду, он должен мыслить позитивно. Я знаю случаи, когда пастор получал несколько критических отзывов и предавался такому унынию, что был готов бросить служение. Нет, надежда, надежда, надежда, уповать не на себя, а на Господа. Каждой церкви нужна надежда. Итак, вернемся к вопросу проблем. Мы должны возложить наши заботы на Господа. Маленькие неурядицы не должны стать главной темой наших мыслей и переживаний. Поэтому предлагаю вам выслушать библейский текст, где повествуется о серьезной большой проблеме. Это первая церковь. Мы читаем книгу Деяний апостолов, 5 главу, с 14 стиха. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу». Вот что я называю проблемой. Когда вы выходите на улицу, и вас арестовывают. А Теперь посмотрите, как апостолы решали эту проблему. Мы читаем описание этой ситуации дальше. Это Деяния апостолов, 5 глава, 27 стиха. «Приведя же их, поставили в Синедрионе. И спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». Потом они сказали небольшую проповедь, чем вызвали такую реакцию. Мы читаем в 33 стихе. «Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Ну вот это проблема. Но тут слово берет учитель Гамалиил. Он посмотрел на возникшую ситуацию с другой стороны и говорит, если дело, которое совершают эти люди от Бога, то мы не сможем его остановить. А если от человека, то оно само собой разрушится. И мы читаем дальше. Они послушались его и, призвав апостолов, били их. Скажите, а вас когда-нибудь били за веру? За проповедь? Сомневаюсь. Били их и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Уходите отсюда. Мы больше никогда не хотим видеть вас и слышать то, что вы говорите об Иисусе Христе. Но что мы читаем дальше? Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Дорогие друзья, если апостолы могли так поступать, почему мы не можем? Мы должны оставаться верными своему призванию, чтобы не терять надежду. Апостолы возложили свои проблемы на Иисуса, а у них были настоящие проблемы, не те, которые волнуют нас сегодня. Дорогие друзья, вопросы, куда поставить машину, каким цветом покрасить пол в зале для богослужений, не должны отвлекать нас от главного. Мы собираемся в церкви, чтобы прославить имя нашего Господа Иисуса Христа. И мы должны вести к спасению тех, кто еще не стал Божьим детем. И проблемы не должны мешать нам совершать то, к чему нас призвал Господь. Заботы – это враг надежды. И мы должны с этим бороться. Но есть еще один враг. И мы читаем об этом дальше. В 8-9 стихе 5 главы 1 послания Петра написано, что мы должны трезвиться и бодрствовать. Потому что есть реальный враг, и это не какой-то человек, это дьявол. Это сверхъестественная личность, не представитель рода человеческого. Поэтому бодрствуйте и трезвитесь. Будьте как сторож, внимательный и осторожный. Читаем этот текст. Первое послание Петра, 5 глава, с 8 стиха. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Апостол Петр обращается к христианам. Дьявол – враг, охотящийся на христиан. У всех верующих есть враг, который ходит, как рыкающий лев. Он ищет, охотится, высматривает. Он умный, хитрый, обладающий тонкой стратегией, цель которой – самое сердце. И дьявол всегда находит щель в нашей обороне. Помните, у нас есть такой хитрый, сильный враг. И обращаю ваше внимание, что он ищет, кого поглотить. И здесь не говорится о целой церкви, но о конкретном человеке. Дьявол начинает с одного человека, потом еще одного и еще. И так может произойти в вашей группе изучения Библии. Все начиналось с одного человека, но постепенно коснулось всей группы. Это может произойти в вашей семье. И дьявол может поразить руководство церкви. Бояться не нужно. Нужно бодрствовать. Быть готовым дать отпор. Важно осознавать, что есть дьявол, враг, который ищет слабые места. Бодрствовать, быть на страже. И церковь, которая имеет надежду, знает, что есть враг и готова не пропустить его. Говоря о дьяволе, мы не говорим о каком-то мифическом. Но это реально существующий враг. Но не нужно впадать в крайность и воспринимать каждую проблему как проделки дьявола. Но нельзя и забывать о нем. Иногда именно дьявол посылает нам трудности. Нужно быть внимательным, проницательным. Поэтому бодрствуйте и трезвитесь. Вот что пишет Петр. «Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Мы не одиноки в своих сражениях и трудностях. Все христиане в этом мире точно так же противостоят дьяволу, так что мы не одни такие». Еще один враг церкви – это апатия, равнодушие. Если мы зеваем, пока идем по своему христианскому пути, то у нас проблемы. И такая церковь теряет надежду. Поэтому будьте активными, если вы проповедник. Живите своей проповедью, если вы слушатель. То ловите каждое слово, слушайте и исполняйте Божье слово. И помните, ходит враг с искусным оружием, который хочет найти ваше слабое место, если вы сидите и зеваете. То очень легко это слабое место ему указать. Боритесь с апатией. Дорогие друзья, церковь – это очень лакомый кусочек для льва, готового к атаке. Церковь – это мишень, в которую хочет выстрелить дьявол. И он желает разрушить церковь. Мы должны охранять свою церковь, стоять на страже. Ну вот еще один пункт. В 10 стихе 5 главы 1 послания Петра написано, как реагировать на трудности и горести. Послушайте. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу своего Христа Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Есть четыре вещи, которые сделает Христос. Совершит вас, сделает более совершенными, утвердит, укрепит и сделает непоколебимыми. Поэтому не отрицайте трудности и проблемы. Не утопайте в печали, когда приходят сложности, боритесь с ними, и в этом вам поможет Господь. Церковь может утонуть в жалости к себе. Пятый враг – это жалость к себе. И это вполне естественная реакция на трудности – начать жалеть самого себя. Но Библия учит другому. Церковь, которая имеет надежду, не занимается самобичеванием и не впадает в уныние, она стоит ровно и непоколебимо. Иногда приходится идти против ветра, плыть не по течению. Представьте себе, что вы с другом решили пробежаться по парку. И вот вы бежите, бежите, и все хорошо. Но впереди холм, нужно бежать в гору. И вы останавливаетесь в ужасе. Я не побегу, я не смогу, я же умру. Если попытаюсь забежать на эту гору, но ваш друг настаивает, и вы бежите. Вы покоряете эту гору, вам тяжело. Но все же вы доходите до вершины. И что бы было бы, если бы вы не пошли из-за страха? Что не дойдете? Дорогие друзья, я не говорю вам, что жизнь христианина – сплошное удовольствие, лишенное трудностей. Но есть тот, кто поддержит, укрепит и не даст упасть. Трудности делают нас сильнее. Не жалейте себя, боритесь и не забывайте, что вы не одиноки. Итак, враги церкви, забирающие надежду. Порочный пример. Гордость. Беспокойство, суета, апатия, жалость к себе. И нам легче винить Христа в наших трудностях, чем бороться с ними с Божьей помощью. Знаете, есть книга, написанная раввином Кушниром. Она называется «Когда плохие вещи случаются с хорошими людьми». Она пользовалась в свое время большой популярностью. В этой книге описывается история одного человека по имени, назовем русским именем Иван. Иван был успешным бизнесменом, окруженным любящей семьей. Затем его дети один с другим умирают, его бизнес рушится, состояние здоровья сильно ухудшается. И в конце концов его город, как и большая часть земного шара, разрушен из-за атомной войны. Это прообраз Иова. Это такая современная версия истории Иова. И утешить Ивана приходят друзья. Ну, точно так же, как в библейской истории. И никто не может дать ответ, почему все так происходит. И в конце этого рассказа происходит встреча с Богом. Ясно, что жизнь очень сложна. Иван рассказывает Богу, как ужасно ему живется. Последние строчки в этом описании весьма циничны. Жена говорит: в церкви погасли свечи, на небе больше не горят звезды, разожги уголь в своем сердце, и будем сидеть и смотреть на все вокруг. И затем автор задает очень странный, на мой взгляд, вопрос. Можете ли вы простить и любить Бога даже так?

0: образом делает нас лучше и придает нам такую форму, какую должны иметь Его дети. Бог любит свою церковь. Поэтому, дорогие друзья, мы все ходим в разные церкви, но где бы вы ни находились, делайте все, что в ваших силах, чтобы церковь сохраняла надежду, веру и любовь. Будут ошибки, будут падения, потому что церковь состоит из людей, но всегда оставайтесь сильными. Особенно в такие моменты, и мы несовершенны, но почему бы не стремиться к этому? Мы служим совершенному Богу. Мы хотим сохранить надежду. Когда вы приходите в церковь, вам может казаться, что вас окружают только счастливые люди. Но уверяю вас, что есть много и тех, кто теряет надежду. И знаете, какая самая большая нужда? Поддержка. Если они услышат слова воодушевления, то вернут свою надежду. Мы живем надеждой на Бога, на Господа, а без этого умираем. Медленно, печально, иногда гневно. Вот что пишет апостол Павел в послании к Римлянам. От терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Поэтому благослови Господь каждого из нас обратиться к Богу и возложить наши надежды на Него. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Приобретение надежды». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была заключительной частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Сегодня мы обсудили 5 основных врагов, с которыми церковь должна бороться, чтобы не потерять надежду. И вот они, давайте повторим. Первое. Порочный пример. Пастор должен быть хорошим лидером, заботливым, некорыстным, выполняющим свое служение не из гордости и не по принуждению, иначе у церкви не будет хорошего примера для подражания. Второе. Гордость. Важно смириться, открыться и быть готовыми к новым людям. Третье. Беспокойство. Апостол Петр напоминает, что мы можем возложить все заботы наши на Господа, а Он печется о нас. Четвертое. Апатия. Нельзя позволять себе лениться и смотреть на все с равнодушием. Пятое. Жалость к себе. Проблемы и трудности испытывают все люди, христиане в том числе. Но Господь помогает нам справляться с ними, поэтому важно вставать и идти вперед, несмотря ни на что. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. В следующей передаче мы начнем разбирать новый цикл. А наша сегодняшняя программа подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. В следующий раз мы начнем новый цикл передач «Свет жизни».
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе, 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 20 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Иоанна, 18 главе, в 11 стихе. Там есть такие слова: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Бог гораздо больше трудится над нами, чем художник трудится над своим произведением. Через многие печали и разнообразные обстоятельства Он старается преобразовать нас в тот чудный образ, который соответствовал бы образу Его Сына. Господь желает сделать из нас сосуды высшей красоты, божественной красоты. Неисправимый вред нашей душе причиняет отвержение той чаши, которую Бог определил нам пить. Любовь Божья, подносящая нам эту чашу, превыше разума, если мы отталкиваем то, что должны были бы принять для блага нашей души, то в нашем сонливом равнодушии это благо проходит мимо нас. Впоследствии мы жалуемся: «Увы, Господи, как сухо мое сердце, какая тьма наполняет меня!» Поэтому, возлюбленное Дитя Божье, не ожесточай сердце своего во время скорби, но прими ее, она принесет тебе больше пользы, чем состояние, полное возвышенных чувств и благочестия. Когда беда ужасней, страдания больней, когда грязнее буря и ночь длинней темней, тогда Христос проходит по горестной земле, является Он, кроткий, сиянием на челе. Кто может слышать, слышит, что говорят уста, полны любви, печали Спасителя Христа. Кто плачет и кто страждет, кто жизнь свою клянет, кто ищет мир, спасенье, пусть тот ко мне придет. Я плачущих утешу, болящих излечу, надежду потерявших я верить научу. Слова Его и ныне звучат ко всем сердцам: прислушайся, о грешник, склонись к Его ногам.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 22. О состоянии бедности человеческой. Жалкий ты человек, где бы ни был и куда бы ни обратился, если не обратишь себя к Богу. Что смущаешься от того, что не удается тебе, чего хочешь и желаешь? Есть ли у кого-нибудь все, чего и как он хочет? Ни у меня нет, ни у тебя, нет ни у одного человека на земле. Нет человека в мире без какого-либо прискорбия или стеснения, хотя бы царь он был или первосвятитель. Есть ли такой, кому лучше, чем другому? Разве тот один, кто для Бога умеет потерпеть что-либо? Говорят многие безумные и малодушные: вот какая счастливая жизнь тому и тому человеку! Как богат он, как знатен, как возвышен и могуч! Но устремись к небесным благам, и увидишь, что все те временные ничтожны, увидишь, как они неверны и как тягостны, потому что нельзя никогда без заботы и без страха обладать ими. Не в том счастье человеку, чтобы иметь все временное в изобилии. Достаточно ему и посредственности. Поистине жалость — жить на земле. Чем духовнее хочет быть человек, тем более горько становится ему здешняя жизнь. Чувствует он совершение и оттого видит яснее болезни поврежденной человеческой природы. Есть, пить, бодрствовать, спать, отдыхать, работать и подлежать прочим нуждам природы — великое бедствие и огорчение благоговейному человеку, когда он хотел бы разрешиться и свободным быть от всякого греха. Сильно отягощен внутренний человек телесными нуждами в здешнем мире. Оттого-то и пророк благовейно молит, чтобы дано было ему от них освободиться, и так взывает: «От нужд моих изведи меня, Господи». Псалом 24:17. Но горе не познающим своей бедности, не познающим тленной жизни. Так иные к ней привязываются, хотя едва добывают себе нужное трудом или милостыней, что когда бы могли всегда прожить здесь, нисколько не заботились бы о Царстве Божием. О безумное и неверное сердце! Так глубоко погрязли они на земле, что ни о чем, кроме плотского, не думают. Но еще горько почувствуют под конец несчастные, как низко и ничтожно то, что они любили. Святые же Божии и все благоговейные друзья Христовы не внимали тому, что нравилось плоти, или что здесь во времени процветало, но вся их надежда и все намерение устремлялись к вечным благам. Возносилось у них все желание к пребывающему и невидимому, чтобы любовь к видимому не повлекла их к низу. Брат, не теряй веры в успех духовной жизни, есть еще у тебя время и час. Для чего хочешь откладывать со дня на день то, что положил себе? Встань, начни в ту же минуту и скажи: ныне время делания, ныне время борьбы, ныне время, способное для исправления. Когда нужда тебе и беда пришла, тогда и время для заслуги. Надобно тебе сквозь огонь и воду пройти, прежде чем выйдешь в прохладу. Если не употребишь силы над собою, не победишь порока. Покуда носим это бременное тело, не можем быть без греха и жить не можем без тоски и скорби. Желали бы мы охотно успокоиться от всяких бедствий, но от того, что грехом потеряли невинность, потеряли мы и блаженство истинное. И потому нужно нам держаться в терпении и ожидать Божьего милосердия. Доколе пройдет здешнее беззаконие, и побеждена будет смерть победою. 2 Коринфянам 5:4. О, какова слабость человеческая, всегда склонная к порокам! Сегодня исповедал ты грехи свои, и завтра снова совершаешь то, в чем исповедался. Сегодня предполагаешь остерегаться, а через час поступаешь так, как будто ничего не предположил себе. Итак, вправду можем мы смириться сами в себе и никогда ничего высоко о себе не думать, ибо так слабы мы и непостоянны. От одного небрежения может за раз погибнуть все, что с великим трудом и едва приобретено было благодатью. Что же в конце с нами будет, когда мы еще в такую раннюю пору охладеваем? Горе нам, что так мы желаем склониться на покой, как будто уже мир с нами и безопасность, а не видно еще и следа истинной святости в нашем поведении. Добро бы нам было, когда бы еще приучили нас, как добрых послушников, к доброму обычаю, лишь бы надежда была, что мы когда-нибудь исправимся и лучшее успеем в духовной жизни. Глава 23. О памяти смертной. Скоро, очень скоро здесь все с тобою совершится. Смотри же внимательнее, как тебе жить на свете. Сегодня жив человек, а завтра его не видно. А когда пропал он из глаз, то скоро и мысль о нем проходит. О, каково бесчувствие и ожесточение сердца человеческого, что об одном настоящем помышляет и так мало предвидит будущее. Во всяком деле и во всяком помышлении следовало бы тебе так держать себя, как будто бы сегодня надлежало тебе умереть. Когда бы добрая совесть была в тебе, немного боялся бы смерти. Лучше остерегаться от греха, чем убегать от смерти. Когда сегодня ты не готов, завтра каково будет? Завтра день неизвестный, и почему знаешь ты, будет ли у тебя завтрашний день? Что пользы долго жить, когда мало исправляешься? Ах, долгая жизнь не всегда к исправлению, а часто еще к умножению вины. Когда бы хоть один день могли мы добрую жизнью прожить в этом мире? Многие считают годами время обращения, но плод исправления часто бывает скуден. Страшно умирать, но, может быть, еще опаснее жить долго. Блажен, у кого всегда перед очами час смертный, и кто каждый день располагает себя к смерти. Если видел ты, как человек умирает, помышляй о том, что видел, и ты пойдешь с той же дорогою. Придет утро, думай, что не доживешь до вечера. Когда настанет вечер, не смей обещать себе, что утро увидишь. Всегда будь готов и живи так, чтобы никогда смерть не застала тебя неготовым. Многие умирают вдруг, нечаянно, в час, в который не думали, Сын Человеческий приходит. Луки 12:40. Когда придет этот последний час, совсем иначе станет тебе представляться вся твоя прошедшая жизнь, и много будешь скорбеть о том, что жил в таком небрежении и так себя расслабил. Как счастлив, как благоразумен, кто ныне в жизни старается быть таков, каким желает явиться при смерти. Совершенное презрение мира горячее желание преуспевать и в добродетелях, любовь к порядку, труд покаяния, готовность к повиновению, самоотвержение и терпение во всем ради любви Христовой. Вот от чего происходит великая уверенность при смерти. Много доброго можешь сделать, пока ты здоров, но больной не знаю, что можешь. Немногих болезнь исправляет. Кто странствует много, и тому редко, когда пребывает святость от странствия. Не полагай веры на друзей и ближних, и не отлагай на будущее своего спасения, ибо люди забудут о тебе скорее, чем думаешь. Лучше ныне благовременно самому заготовить доброе что-либо и послать вперед себя, чем надеяться на помощь от других. Если ты сам о себе теперь уже не позаботился, кто о тебе позаботится в будущем? Ныне время самое драгоценное, но горе тебе, что бесполезно расточаешь время, тогда как в нем можешь заслужить себе вечную жизнь. Придет время, когда одного дня или часа пожелаешь себе на исправление, и как знать, получишь ли его? Вот, возлюбленный, от какой опасности мог бы ты освободиться, от какого ужаса мог бы избавить себя, если бы ты только держал себя всегда в страхе и в помысле смертном. Старайся ныне так жить, чтобы в час смертный более тебе радоваться, нежели бояться. Учись теперь умирать для мира, чтобы тогда начать жить со Христом. Учись ныне все презирать, чтобы тогда мог ты свободно идти ко Христу. Ныне наказывай тело свое покаянием, чтобы тогда иметь твердую уверенность. Ах, безумный, как тебе помышлять о долгой жизни, когда ни в одном дне не можешь быть уверен? Как многие обманулись и нечаянно разлучены с телом! Сколько раз слышал ты, рассказывали, такой-то пал от меча, другой потонул, иной упал с высоты и сломил себе голову, иной умер за едою, иной играл и за игрою скончался. Один от огня погиб, другой от железа, этот от язвы, тот от разбойников. И так всем конец один — смерть, и жизнь человеческая, точно тень, быстро проходит. Кто вспомнит о тебе по смерти, и кто за тебя помолится? Делай, делай теперь, возлюбленный, что только можешь за себя делать. Не знаешь ты, когда умрешь. Не знаешь и того, что тебя за смертью последует. Пока есть у тебя время, собирай богатство нетленное. Кроме спасения своего, ни о чем не помышляй. Об одном имей попечение, о Божьем деле. Ныне сотвори себе друзей, почитай святых Божьих и подражай делам их. Ибо когда скудеешь в этой жизни, примут они тебя вечные обители. Луки 16:9. Соблюдай себя на земле странником и пришельцем. Не касаются до странника дела мирские. Соблюдай в себе сердце свободное, возводи его на высоту к Богу, где он пребывает. Туда устремляй воздыхание и мольбы ежедневно, со слезами, да сподобится дух по смерти блаженно перейти к Господу. Аминь.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Хотим напомнить вам, дорогие друзья радиослушатели, о том, как вы можете с нами связаться. Если у вас возникают вопросы по христианским программам, по пению или по размышлению над Словом Божьим, вы можете направлять их нам по электронному адресу. Адрес следующий. russian@bbnradio.org. Еще раз. russian@bbnradio.org. Наша молитва и наше желание, чтобы сегодня вы обратились к Господу. Пусть Бог будет с вами. Оставайтесь слушать нашу программу.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146, 5. И малую долю Господнего величия

вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. Первоначальные главы книги «Деяния святых апостолов» представляют нам интересную картину жизни апостола Петра. Его смелость в провозглашении всего совета Божия была в прямом контрасте с его поведением немедленно перед смертью Господа Иисуса Христа. Даже когда он был арестован в Иерусалиме, и ему угрожал Синедрион, он уверенно и со смелостью заявил: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Опять в «Деяниях святых апостолов» в 5 главе, 29 стихе мы читаем, что Петр сильно утвердил: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». И немедленно он произнес прямое обвинение тем, кто допрашивали его, что они виновны в распятии Иисуса Христа. Обратите внимание на слова «Деяний святых апостолов» 5 главы 30 стиха. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе, его возвысил Бог десницей Своею в начальника и спасителя». Действительно, смелые слова от человека, который отрекся Господа Иисуса с клятвою и божбою. В руководстве развивающейся церкви в Иерусалиме, казалось, участвовали все апостолы, несмотря на то, что Петр был представителем в ранние дни. Итак, мы читаем, что возникновением гонения и с рассеянием верующих в Иерусалиме Бог употребил эти события для распространения Евангелия. Мы узнаем: между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Петр не упоминался как представитель, когда было некоторое трение между греческими евреями, придерживающимися греческой культуры, иудейскими евреями, последователями иудейской культуры. 12 апостолов действовали в согласии. И таким образом, когда благовестие в Самарии были сообщены апостолам в Иерусалиме, то Петр и Иоанн были посланы апостолами для расследования. Нам может показаться странным, что в то время, когда, казалось, верующие бежали из Иерусалима по причине гонений, апостолы оставались в городе. Не касались ли их и не действовали ли на них угрозы гонителей? Стефана предали мученической смерти разъяренными религиозными начальниками, тогда как апостолы избежали прямого преследования? Произвели ли Петр и Иоанн такое удивительное влияние на Синедрион, что Синедрион старался придерживаться слов совета Гамалиила? Очевидно, что ни Петр или кто-нибудь из 12 непосредственно переносил страдания после мученической смерти Стефана, несмотря на то, что верующих заключали в темницу в Иерусалиме за их веру. Опять мы можем задать вопрос: продолжалась ли некоторое время популярность, которой пользовался Петр и Иоанн в результате исцеления и других совершаемых чудес? Был ли Синедрион и все вовлеченные в преследование верующих в действительном страхе от того, что может произойти, если они возложат руки на Петра и заключат его в темницу? Мы можем опять сослаться на популярность Господа Иисуса на короткое время и страх религиозных вождей, что если они поступят с ним в жестоком сопротивлении, может легко произойти опасное положение. Посмотрите на Матфея 21 главу с 23 по 27 стих, 45 по 46 и Марка 11 главу 18 стих и другие такие ссылки. Петр все еще был популярен среди народа, и другие 11 апостолов разделяли с ним эту популярность. Итак, когда было решено уничтожить новую религию или новую секту назарейской ереси, нападение было сделано на простых людей верующих. Петр и Самария. Петр и Иоанн, посланные апостолами в Самарию для исследования сведений, которые циркулировали относительно могущего действия Духа Божия, стояли перед доказательством благодати Божией в действии в жизни тех, кто поверил свидетельству Филиппа. Излияние Божьей благодати принесло много радости городу Самарии. Многие поверили в Иисуса Христа как личного Спасителя. Мы должны помнить, что иудеи не сообщались с самарянами. Из Евангелия от Иоанна, 4 главы 10 стиха, мы узнаем, что самаряне сознавали, что они находились в пренебрежении иудеев. Иудеи с самарянами не сообщаются. Был вопрос, поставленный женщиной, когда она обратилась к Господу Иисусу. Это отношение продолжало существовать в умах иудеев, и, несомненно, они, апостолы, интересовались в своих умах, какой исход посещения Петра и Иоанна может быть в Самарии. Однако апостолы кооперировали свидетельством относительно служения Филиппа, пославший Петра и Иоанна проверить правдивость движения, о котором они слышали. В том, что Петр и Иоанн были убеждены, что действие было от Бога, подтверждается предпринятым действием в молитве о церкви в Самарии. По некоторой причине, не данной нам в Писании, Дух Святой не сошел на верующих и в жизнь их, когда они поверили проповеди Филиппа. Поэтому Петр и Иоанн молились о них. Было ли необходимо употребить возложение рук Петра для сошествия Духа Божия, для действия в жизни верующих в Самарии? Когда позже Петр проповедовал слово Корнилию, Дух Божий снизошел на Корнилия и собравшийся с ним без возложения рук. Самаряне имели некоторое понятие закона Моисеева относительно жертвоприношений и возложения рук священника на животных, предназначенных для жертвоприношения за грехи народа. Это означало передачу грехов народу козлу, который должен понести грех в страну забвения, пустыню. Поэтому было ли возложение рук Петра в Самарии важным? Писание умалчивает об этом деле. Но присутствие Петра должно было сделать великое впечатление на самарянских верующих. Единство верующих было учреждено. Они больше не считались достойными пренебрежения иудеями, но они были братьями во Христе. Это громадная истина даже для нас сегодня, когда мы думаем о верующих в разных странах мира, ставшими едиными во Христе. Когда мы обратимся к первому посланию к Коринфянам, 12 главе мы узнаем: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные». Симон Волф. Деяния святых апостолов, 8 глава 9 стих, представляет читателям чародея, волшебника, который проявлял до великой степени контроль над умами людей Самарии. Писание указывает: находился же в городе некоторый муж именем Симеон, который перед тем волхвовал, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до великого. Тогда пришел Филипп, евангелист, в сопровождении чудес и излияния благословений, которые в результате привели многих к познанию Иисуса Христа как личного Спасителя. Они были крещены, и таким образом город теперь был возбужден двумя противоположными силами – силою зла и силою Евангелия Иисуса Христа. Симон Волф немедленно узнал силу, проявленную через проповедь и Филиппа, и он действительно поверил слышанному. Он был крещен и продолжал внимательно слушать все, что Филипп провозглашал. Очная ставка между этими двумя мужами, Симоном Волхвом и Филиппом Евангелистом, определенно напоминает читателям Священное Писание о переживании Моисея и Аарона в Египте. Обращаясь к книге «Исход» 7 главе, с 1 по 11 стих, мы узнаем, что Моисей был наставлен Богом, как действовать перед фараоном. Моисей бросил жезл у ног фараона, но мы немедленно читаем, что волхвы также сделали то же своими чарами. Волхвы-мудрецы продолжали действовать и злой силой противодействовать свидетельству Моисея и Аарона, пока мы не обратимся к книге «Исход» 8 главе 19 стиху, где волхвы должны были признать: «Это перст Божий, ибо они не могли произвести того, что Бог совершил через Моисея». В 9 главе 11 стихе книги «Исход» мы читаем: «И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах». Симон Волх поверил словам и свидетельству Филиппа и был крещен. Когда Петр и Иоанн прибыли в Самарию, крещенный бывший волф обратился с просьбой, которая вызвала слова угрозы со стороны Петра. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Как можно узнать христиан, которые действительно обновляются в Господе? Их можно узнать по зачитанным до дыр Библиям, по молитвам, горячим, искренним, молитвам по воле Божьей. Этих христиан можно узнать потому, как они доверяют Христу во всех обстоятельствах. «Возьми мою руку и сердце, Христос, и дай по молитве моей, чтобы я с каждым днем укреплялся и рос в любви безграничной Твоей». Со всеми вашими вопросами, пожеланиями, замечаниями пишите нам наш адрес russian@bbnradio.org. А пока будьте с нами. Следующая песня также прозвучит во славу Господа.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Бог заботится о нас, не покидает, печется, продлевает нашу жизнь и делает все, чтобы мы могли глубже разуметь, может быть, почему тогда было вот так, почему это случилось, виновны ли мы в чем-то, может быть, что-то Бог нам давно говорит, и мы Его не слышим, и Он хотел, чтобы мы Его услышали. Может быть, Он хотел, чтобы мы остановились, и мы не останавливались. Мы иногда этого не знаем. И иногда бывает так, что, друзья, на те или иные какие-то вопросы, которые у нас появляются, мы просто не можем понять, почему. Может быть, Бог и дает ответ. Мы не готовы, чтобы воспринять этот ответ, уразуметь его. Может быть, отнестись к этому как к чему-то, что сделал Бог. И это бывает иногда для нас, может быть, длится и не один день, не один месяц, даже не один год. Но поверьте, дорогие мои, если мы с вами пришли, как мы пришли к Господу, если мы последовали за Господом, если мы действительно убедились в том, что Господь есть, что Он любит нас, что Он справедлив, что Он заботится через распятого Христа не только об этой нашей временной жизни, то поверьте, что Бог все ведет ко благу, все ведет к лучшему. Вы знаете, иногда даже бывает такое, что очень большое горе врывается в семью, очень большое, и трудно понять, почему. Зачем? Ну, может быть, Господь уже давным-давно что-то наметил, к чему-то ведет, осуществляет какой-то для нашего блага и для блага наших ближних свой план с любовью. И мы, может быть, этого не понимаем. Но очень и очень важно, друзья, чтобы мы научились знать Господа. Не знать о Господе, а знать Господа. Не знать так, как Его, может быть, знает кто-то, их опытом знать Его, а иметь свой опыт отношений с Ним. Следование за Ним, послушание Его. Мы продолжаем тему о воле Божией. И поэтому я вот немножко как бы начал вот с такого вступления. Что такое воля Божия? Вы знаете, иногда бывает такой момент в жизни, что мы, может быть, как бы познаем волю Божию в тех или иных каких-то, может быть, поверхностных решениях, не очень глубоких или, может быть, не очень в будущем имеющих важный какой-то след или, может быть, последствия. И поэтому, может быть, мы как бы легче к чему-то подходим. Но иногда бывает, мы вчера говорили, что ту волю Божию, которую нам нужно научиться слышать и быть готовыми к тому, чтобы ее исполнять, в этом очень-очень-очень глубокая важность. Мне хочется, чтобы мы с вами сегодня открыли это же место Священного Писания, которое записано в послании к Ефесянам в 5 главе. Мы прочитаем с вами с 15 по 17 стих. Мы читаем 5 глава послания к Ефесянам с 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Вы знаете, вопрос в том, чтобы разобраться в себе, он очень и очень важен. Помните, Христос говорил, и Он говорил, Если я вам говорю о земном, и вы не разумеете, то как буду говорить о небесном? Понимаете? Поэтому, если даже он и будет говорить, мы можем просто ничего не понимать, у нас, может быть, может появиться, ну, какая-то апатия от непонимания, может быть, сонливость, может быть, усталость и так далее. Но тогда, когда мы с вами приходим в присутствие Божие, то я хочу сказать, что происходит примерно то же, что произошло с Асафом. Когда мы читаем 72-й Псалом, Асаф, давайте мы откроем его, потому что просто невозможно его очень точно процитировать, я его наизусть не знаю, хотя очень многое уже, в общем-то, так как бы на сердце лежит. Асаф пишет и говорит, Псалом Асафа, «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их рассказывает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог? И есть ли ведение у Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое? И омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день, и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот, удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Мы с вами видим, переменилось сердце Асафа, и он говорит, на Господа Бога я возложил упование мое, чтобы мне обогащаться, чтобы мне тому, чему я позавидовал, все у меня состоялось, все у меня получилось. Нет, друзья мои, не в этом истинный смысл жизни. Вы знаете, тогда, когда мы читаем Соломона, вот Экклесиаста особенно, мы с вами видим, там он очень как бы ищет смысла жизни, цели жизни. И когда он делает это, или проделал это, уже у него есть какой-то опыт, которым он делится, и он говорит, вот богатство, оно не принесло мне счастья, это все суета и томление духа. Потом он говорит о знаниях, потом он говорит еще о чем-то. И поэтому, друзья, иметь смысл или цель жизни – это важно. И поверьте, если у человека ложная цель, ложные ценности, он идет не туда, то трудно его как бы куда-то поворачивать и приводить к познанию воли Божией. Это невозможно. Потому что у него есть своя цель. То, что может быть важно, он будет считать неважным, потому что другое у него важно. Почему? Потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Говорить просто к нашим ушам, а не к сердцу, Бог не говорит. Бог говорит так, чтобы мы слышали, слушали и делали выводы. Но вот что уразумел Асав, он говорит: «Ты истребляешь всякого, отступающего от тебя». Человек, который отступает от Бога, он попадает в беду. Он идет сознательно в какие-то проблемы. Он не видит сегодня, может быть, какие это могут быть проблемы, насколько глубоки, насколько тяжелы могут быть эти проблемы, но они обязательно будут. Почему? Не потому, что я, может быть, зол сегодня и хочу кому-то сказать, что, дорогой мой или дорогая моя, вот то-то, то-то тебя ожидает. Нет, друзья мои. Я думаю, что в нас, в каждом есть какой-то тот или иной потенциал добра, нам хочется, чтобы людям было добро. Почему? Потому что Бог дает нам это желание. Но Бог и предупреждает через нас. Он говорит: «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя». Тогда, когда уразумел это Асав, но сначала у него сердце, оно находится в переживании, оно находится в мучении, он смотрит, у людей глаза выкатились, они такие, знаете, тучные, вассанские, у них никаких проблем, у них деньжище, у них там все, у них там каждый день пиршествуют, они, у них все ладно, у них что они задумали, они все добиваются, все решают, все у них идет с таким, знаете, воодушевленным прогрессом. Все прекрасно, все чудно. И поэтому, когда Асав задает себе вопрос, да не напрасно ли я в жизни своей лишал себя чего-то? Может быть, стремился к какой-то святости, честности пред тобой? Не напрасно ли, Господи? И вот он задает этот вопрос, и он как бы исповедуясь в этом псалме говорит: «И думал я, как бы мне уразуметь это?» Проблема была не в том, что Бог молчал, а проблема была в Асафе и в тех беззаконниках, он говорит, когда я позавидовал беззаконным. Даже он немножко конкретнее говорит: «А я едва пошатнулись ноги мои, едва поскользнулись стопы, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Он не позавидовал безумным, потому что они безумны. Он говорит, видя благоденствие нечестивых. Сегодня благоденствие желает устроить в своей жизни каждый человек. Кто не мечтает о том, о другом, о третьем, чтобы все было хорошо, чтобы все было прекрасно? Кто не мечтает? Я думаю, все. И Асав думал и мечтал об этом. И он говорит, насколько мне было это трудно. Я думал, как бы мне уразуметь это? Как бы мне понять волю Божию? И он говорит, это трудно было. Для него это было трудно. Доколе не вошел я во святилище Божие. Вы знаете, тогда, когда мы с вами бегаем где-то в этом мире, устаем. Может быть, у нас хорошо, может быть, у нас полухорошо, может быть, у нас плохо. Но всегда, когда мы приходим в церковь, Бог говорит с нами, вы согласны? И Он не просто говорит. Мы очень о многом успеваем подумать за 2 часа. Если мы действительно пришли с такой целью, чтобы встретиться с Господом, мы очень о многом успеваем подумать. Очень во многом, может быть, Господь что-то нам объясняет, что-то говорит, чему-то учит, в чем-то останавливает. Может быть, не бьет, а нежно корректирует. И вот он говорит, как бы мне уразуметь? И он говорит, когда я вошел во святилище, он говорит, тогда я уразумел. Я не хочу сказать, что святилище это церковь. Потому что там святилище было нечто другое. Во святилище входил священник, может быть, раз в год. Но я хочу сказать, что Асав шел, не у кого-то спрашивал. Может быть, он пришел к этим, как он говорит, безумным и спросил: «Слушай, ты как себе вообще колотишь бизнес? Как ты себе вообще вот это все делаешь? Как это у тебя получается?» Тот говорит: «Да ты что, вот смотри, у меня какие книги, ты возьми, у меня вообще сериал есть, вот пожалуйста, тут тебе все, буквально вот бери, все». Он: «Да ты что, серьезно, и у меня может получиться, образование не важно, ты вот это вот смотри, я тут тебя познакомлю с людьми, и все, у тебя все наладится. Главное, чтобы был стартовый капитал». Все. Нет. Он пошел туда, где Бог. И когда вошел он во святилище, он никого там не видел. Он всей душой, он как бы всем своим сознанием сосредоточился послушать ответ от Господа. И когда он пришел к Господу, он понял. Он не говорит: «Я услышал», следите за Писанием. Он говорит: «Доколе не вошел я во святилище и не уразумел». Он не говорит, что я услышал, Бог мне сказал. Не уразумел, потому что он уже знал ответ. Но он не способен был этот ответ воспринимать. Он не способен был по этому ответу жить, на него концентрироваться, на него реагировать. И поэтому он говорит: «Доколе я не вошел и не уразумел». И вот когда он уразумел, он понял и смысл жизни, и из чего состоит жизнь, что в ней может происходить, как быстро человек может исчезнуть, как моментом его может не стать. Он говорит: «Ты делаешь, оказывается, многое, очень многое. Для меня ты делаешь». И он говорит: «Как скот я был пред тобой, вы представляете? Когда-нибудь бы, может быть, человек себя назвал и сказал: ну я свинья. Извините меня за такую, может быть, грубость. Но как? Каким образом? Почему вдруг так о себе говорит Асав?» И он говорит: «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот я был пред тобою». И потом он говорит то, что он увидел, то, что он как бы вновь осознал, и он говорит: «Но я всегда с тобою». Не потому что Асав с Господом. Когда он на безумных, на нечестивых смотрел, и потом, когда он огляделся, он говорит: «Оказывается, я всегда с тобою. Оказывается, ты всегда со мною, Господи. Ты, оказывается, меня за правую руку держишь». И он говорит: «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Почему Асав принял такое решение, что на Господа возложить упование свое, чтобы возвещать все дела его? Потому что он видел, что это люди, которым он позавидовал, они безумные. Они, может быть, не находятся в юбилейном, но они безумные. Они сегодня живут, они думают, они стремятся. Не так. Не это является истинным смыслом, счастьем, радостью. И поэтому тема о познании воли Божией, она очень актуальная, очень серьезная, очень важная. Иметь от Господа, и отвернуться, идти в другую сторону, быть подобному блудному сыну. Помните, в Евангелии от Луки в 15 главе у некоторого человека было два сына, и младший из них сказал: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Отец разделил имение, и младший взял то, что ему принадлежало, и пошел. Куда? Ему с отцом было плохо. Он стал самостоятельным. И он, когда пошел, он растранжирил, раскутил все, все, можно сказать, спустил через грех. И потом он только пришел в себя, знаете, когда? Он только тогда пришел в себя, когда начал нуждаться. Он только тогда пришел в себя. Насколько трудно человеку прийти только в себя. Если он еще не пришел в себя, какую волю Божию ему можно говорить? О чем? Какая воля Божия может быть? И вот когда он пришел в себя, тогда он думает и говорит: «В доме отца моего вот так, а я тут со свиньями. Мне даже никто поесть не дает. Почему так?» И у него появляется трезвое, вполне, но для него очень больное, тяжелое решение. «Встану, пойду к отцу и скажу: Отче, я согрешил против тебя и перед небом, и уже не достоин называться сыном твоим». Вот какой вывод делает этот сын. Знаете, богатство или деньги часто вскруживают человеку голову так, что он не замечает, куда переносится его сердце, кто руководит его сердцем, откуда, почему это сердце что-то берет. И не от Господа. И человек не может задать себе вопрос: сердце, что с тобой? Почему так все в жизни? Может быть, что-то не так? Может быть, я от святилища, может быть, от святого Бога давно отдалился? Может быть, далеко ушел? Может быть, мне уже давно пора вернуться? Сердце, что ты думаешь? И вы знаете, когда вернулся блудный сын, еще там, где-то далеко за поворотом, может быть, отец со слабым зрением, но он увидел: сын, это мой сын. Он не раз выходил, он ждал его. Он не раз ждал. И тут вдруг родная походка, родной образ. Отец побежал. Сын еще ничего не успел сказать. Отец обнял его, пал ему на шею, стал целовать. Сыну оставалось только сказать: вы знаете, тогда, когда Господь возвращает грешника, тогда, когда Господь останавливает грешника, друзья мои, я хочу сказать, что в этом возгласе, может быть, в этом призыве, вот этот обнимающий, плачущий, любящий этого грешника Бог, я бы сказал, вот в этом призыве, любящий его, уже обнявший отец. Почему, вы скажете? Я объясню почему. Потому что тогда, когда грешник уходит далеко, Бог его не оставляет, видит, не бросает. И иногда человек говорит: ну я возвращусь. А если бы не было отца, куда бы он возвращался? А если бы не было доброго сердца у отца, куда бы он возвращался? А если, может быть, ничего бы не было у отца, стал бы этот блудный сын возвращаться к отцу? Я не знаю, как вы ответите на этот вопрос, но есть ответ. И вот смотрите, друзья мои, не мы возвращаемся к отцу, а он, уже увидев нас, увидев то, что мы приходим в себя, он уже прибежал к нам. Он помогает нам. Он нас обнимает. Он нас любит. И поэтому иногда бывает так, что нам нужно проделать какой-то путь, может быть, даже иногда перед всеми, и сказать: я виновен. Я хочу сегодня примириться с Господом.

очень близок к нам. Очень. Мы, может быть, думаем, прийти или не прийти, а Он уже с нами. Он уже ведет нас. Он уже помогает нам. Он уже поддерживает. Он уже согревает. Он не отпускает. Как важно видеть эту любовь. Как важно ее уважать. Как важно разобраться в себе. И разобравшись, может быть, как Асав, не стесняясь, свидетельствует о себе и говорит. А мы иногда думаем, может быть, покаяться мне или не покаяться. По-разному, друзья мои, бывает с нами. Но тогда, когда мы читаем Библию, сколько здесь покаяния, сколько восторга, сколько радости. И тогда, когда посмотрим на свою участь без Бога, сколько убогости, нищеты, греховности, бессилия, сколько. И вы знаете, друзья, насколько радостно, когда понимаешь и говоришь о Божьей любви, которой ты, может быть, не раз воспользовался, о которой хочется рассказать другим и сказать: протрите глаза, прислушайтесь, как любит вас Бог, как вы дороги для Него. Асав искренне мог о себе рассказать. Он мог глубоко понять, какова воля Божия к нему. Он нашел ответы на мучающие его вопросы. Нашли ли мы, друзья, ответы на наши вопросы? Может быть, мы думаем как-то другим образом изменить те проблемы, те трудности, переживания, может быть, неровности, которые в нашей жизни. В отношении воли Божией я хочу вам прочитать еще одно место Священного Писания. Это второе послание Тимофею. Пожалуйста, откройте Новый Завет. Второе послание Тимофею. Вторая глава. С 24 стиха до конца. Учит Тимофея Павел и говорит: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Который уловил их в свою волю. Я хочу сказать, что, друзья мои, покаяние – это путь к освобождению. Человек может выпутываться из сетей 100 лет, не замечая того, что он в них запутывается еще больше. Господь говорит о том, что путь к освобождению из этих сетей, Он говорит, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Важную деталь хочу отметить, друзья мои, смотрите. Здесь Павел не говорит о том, что они покаются. Но тогда, когда Бог говорит к человеку, что нужно покаяться, здесь говорится о том, не даст ли им Бог. Он дает человеку время, право, возможность покаяться. Он его приглашает и говорит: покайся. Покайся. Зачем? Стыдно. Может быть, как-то по-другому. Может быть, как-то один на один дома. И он говорит, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? Что такое познание истины?

0: истинные познание воли Божией, друзья мои. Прозрение. Я думаю, что тот поворотный шаг, который делал блудный сын к отцу, это был только шаг начала. Но тогда, когда он встретился с той любовью, которой одарил его отец, когда он его восстановил, да причем, знаете, так, что ой-ой-ой, и старший сын тут завопил и стал говорить, да ты что ты делаешь? Что у младшего сына? У него открывается все сердце. Он переполнен осознанием. Он рад. Все восстановлено. Он торжествует. И что мы с вами там читаем? Пир. Пир. Пир радости. И он говорит, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Поэтому человек иногда не по-своему, не по-правильному, и тем более не по-божьему думает, делает выводы, принимает какие-то решения, имеет какие-то желания. Но тогда, когда он приходит к Богу с раскаянием, всей душой, всем сердцем, абсолютно весь, Бог дает ему то, что без этого он нигде и никак и ни через кого не получит. Никак. Он может что-то делать, но быть уловленным в волю сатаны. И освободиться от этого, Бог говорит, о пути, как от этого человек освобождается. Как? Воля Божия и воля человеческая. Помыслы наших сердец, наши стремления, наши желания, наша тактика. Это все непредсказуемо, друзья. Человек богат. Он просто богат разного рода режиссурой на то, чтобы изобретать, продумывать, играть то, что он, может быть, как режиссер сделал. Но есть Бог, который абсолютно честен, абсолютно свят. Силен, прав. Мы утром с вами размышляли над тем, как Иисус был унижен ради того, чтобы мы с вами могли быть возвышены. Это не наш уровень. Это не наше, может быть, место. Это невозможно нам. Но Он через распятого Иисуса Христа ставит нас на этот уровень, ставит нас на это место. Но тогда, когда мы с вами, друзья, по-своему карабкаемся куда-то, никогда без Бога мы не достигнем ничего. Он говорит ясно и просто, ибо без меня не можете делать ничего. Он не говорит, что кое-что можете. Он говорит, ничего. Все то, что вы сделаете, это будет домом, построенным на песке. Пока он строится, вроде бы это дом. Может быть и стены-то хорошие, может быть и все. Но если нету здесь камня, если это не сделано на камне, пойдут опять реки, разольются воды, появится буря, будет ураган и этот дом. Устоит или нет? Почему? Потому что не основан был на камне. Сатана старается оторвать нас от основы и говорит, делай, пожалуйста, ходи в церковь, ну пускай, все нормально, делай, все. И вроде бы человек, знаете, он имеет общение, он вроде бы слушает Божье Слово, он вроде бы поет псалмы, раскрыв сборник со всеми. Но то, что он делает, это временно. Это временно. И я хочу сказать тем, кто испытал в жизни своей проблемы, может быть, падение, может быть, испытал в жизни своей, насколько хитер и силен сатана. Вы согласны с тем, что это временно? Правильно, друзья мои, это искренно, это честно. И потому что если Бог говорит, Он всегда говорит искренно, Он всегда говорит честно, Он всегда говорит правду. Если мы дом строим не на Христе, если мы не строим и в основе нашей нету Христа, Христос – это Его истина. Он говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Только то, что с Господом, оно всегда будет прочно, оно всегда будет правильно. И если в основе мы думаем иметь Христа, но сделать это как-то инди, то есть неправильно, не тем путем, не делайте шагу дальше, друзья. Воля Божия – это то, чтобы мы могли прийти к покаянию. Это то, чтобы мы могли осознать, остановиться, быть с Господом со всей искренностью, со всей честностью. И Он говорит, как мы с вами здесь прочитали, «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как мудрые, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». В днях этих много, и тогда, когда человек попадает в волю лукавого, который уловил их в свою волю, дни лукавы, он как рыкающий лев ходит, ища кого поглотить. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Воля Божия – это наша с вами всегда правильность в нем. Это наше не просто доверие внутреннее, а доверие, выражающееся во всем. Не только в чем-то, а во всем. Во всей нашей жизни, во всех наших делах. Тогда, когда мы с Господом, мы победим. Тогда, когда мы с вами с элементами своих строений, своих взглядов, своих позиций, мы проиграем. Нам будет трудно, дорогие мои. Господь сегодня дает нам возможность, не просто раскрыв Святое Слово, прочитать, а прочитать то, что Он оставил нам со Своей любовью. Может быть, то, что кровью Его написано, то, что для нас очень, я хочу сказать, что еще очень важно. Тогда, когда он говорил разбойнику, рядом висящему с ним, он говорил, истинно говорю тебе. Я бы хотел сказать, что желаете познавать волю Божью, вот она. Господь говорит, истинно говорю тебе. Если, дорогой друг, ты слышал то, что Бог говорил к тебе, если я слышал, что Он говорил ко мне, если мы слышим, что Он говорит к нам, давайте прислушаемся, поймем. Если, может быть, мы что-то не поняли, Господь знает. Он нам еще раз объяснит. Но если мы поняли и упорствуем, то это уже вина, она на нас. Это наша проблема. Это наше, можно сказать, плохое будущее. Это наши проблемы в этом будущем. Дал бы Господь, чтобы мы искренно, глубоко искренно оценили Божье Слово, Божью любовь, Божье вот такое краткое с нами размышление. Он как Отец говорит с нами. Он не ищет, не давит, не заставляет, Он объясняет. Тогда, когда человек понимает, глубоко и правильно понимает, это понимание дает ему силу, на чтобы пойти так, как предлагает Господь. Если мы понимаем, но не идем, это наша вина, это наш риск. Есть ли в этом смысл? Может быть, мы уже в жизни не раз научены, что риск перед Богом – это абсолютно неблагородное дело. Дал бы Господь, чтобы мы это глубоко поняли. Если надо поблагодарить Его – поблагодарить. Если надо о чем-то Его попросить – попросить. Если надо раскаяться – значит раскаяться. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только под тщательным изучением Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Наша тема сегодня будет «Миссионерство». Евангелизация, пробуждение. Но вы спросите, разве миссионерское служение и евангелизация связаны с пробуждением? Да, и миссионерство, и евангелизация, и пробуждение в конечном результате выражается в приобретении душ для Христа. А озабоченность о спасении человеческих душ является барометром нашей духовной жизни. Поэтому я хотел бы сосредоточить наше внимание на этом важном вопросе пробуждения. Давайте раскроем наши Библии на 12 главе Евангелия от Луки и прочтем первые 5 стихов. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, в подлиннике сказано «топтали друг друга», Он, то есть Иисус Христос, начал говорить сперва ученикам Своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, а что говорили на ухо дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего сделать, но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену, ей, говорю вам, того бойтесь». Вначале этот текст может показаться неуместным для нашей темы о пробуждении. Конечно, можно было бы избрать целый ряд других мест из Библии, но Господь положил мне на сердце именно вот это место из Евангелия от Луки. Итак, первое, на что следует обратить внимание, это на тысячную толпу и на учеников Христовых. Представьте себе картину. Множество народа теснилось вокруг Иисуса Христа, топча друг друга. И вместо того, чтобы проповедовать народу и использовать этот момент, сказано, что Иисус начал говорить сперва ученикам Своим. Такое явление мы наблюдаем неоднократно во время трехлетнего служения Иисуса Христа здесь на земле. Народ окружает Иисуса, а Он обращается к Своим ученикам. Возьмем пару таких примеров. В начале 8 главы Евангелия от Матфея мы читаем: «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их», то есть учеников, «говоря». И последовала, как мы называем ее, Нагорная проповедь. Иисус в первую очередь наставляет своих учеников. Так что Нагорная проповедь была предназначена в первую очередь ученикам. Возьмем еще один пример. 9 главы Евангелия от Матфея. В конце 9 главы мы читаем, как Христос, видя толпы народа, жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на ниву свою». Почему, несмотря на толпы народа, Иисус как бы пренебрегает ими и обращается к своим ученикам? Почему Он уделяет столько внимания и драгоценного времени своим ученикам, а не народу? Разве не лучшими были бы результаты, если бы он непосредственно обратился со спасительной вестью прямо к народу? Казалось бы, что это целесообразнее и логичнее. Но у Господа свой план. Да, жажда его любящего сердца – это спасение мириард погибающих душ. Он жалеет их, он переживает за них. Он для того и пришел на эту землю, чтобы спасти их. Но чтобы их спасти, он действует по своему плану. И выполняя этот план, он осуществит это глубочайшее желание своего сердца спасения погибающих. А в плане его приготовить горсточку людей, которые смогли бы расширить и умножить его служение. Исполнив их своей силой, своей любовью, он пошлет их к этому погибающему народу, который он жаждет спасти. Видите, на небе готовилось небывалое в истории человечества пробуждение, пробуждение, которое объемлет весь мир. И к этому пробуждению он и готовил этих людей, своих учеников. Вот почему он уделяет им столько внимания. Они должны стать его живыми свидетелями. Господь берет их под свою особую опеку. Он не упускает ни одной возможности, чтобы наставить и приготовить их, и делал он это для того, чтобы они были пригодным орудием в деле пробуждения, который Дух Святой намерен был послать. Следует отметить, что Иисус преподает эти необходимые уроки своим ученикам в присутствии народа. У Матфея сказано, что, видя толпы народа, Иисус говорит ученикам: «Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою», то есть выслал их к народу. И в нашем тексте, который мы прочли в начале, Иисус в присутствии народа говорит не им, а говорит сперва ученикам своим. Какое влияние производят люди на нас? Вот это вопрос. Мы окружены людьми. Какое влияние производит этот народ на нас? Я глубоко верю в то, что Бог намерен дать и нам пробуждение. Я в этом убежден. Во-первых, потому что такова Его воля. Притом, Бог намерен его дать нам в эти дни, вот эти последние дни, ибо об этом говорит Слово Божие. В пророчестве Иаиля сказано об особом излиянии Духа Святого в последнее время. А что мы живем сами в последнее время, в этом я ничуть не сомневаюсь. Но я уверен, что пробуждение придет еще и потому, что Бог не может отказать в пробуждении вопиющим к Нему день и ночь. Слава Богу, что такие есть, и что их немало, которые вопиют вот так Богу день и ночь о пробуждении. Когда оно будет, точно никто не может сказать. Но я хочу быть готовым к этому пробуждению. Я глубоко убежден, что сегодня здесь у нас, в Советском Союзе, Господь имеет своих детей, которых Он приготовляет к пробуждению. Он приготовляет свой авангард служителей, чтобы они были готовыми к участию в этом пробуждении. И, дорогие братья и сестры, я хочу быть в этом Христовом авангарде также. Заметьте, с чего начинает Господь свою беседу с учениками. Какое отношение это имеет к народу, к пробуждению? Он начинает свои наставления с предупреждения. О, сколько разных и полезных предупреждений он мог им дать, но теперь он готовит их к пробуждению, которое произойдет в назначенное и определенное Богом время. Время, когда начнется это пробуждение, было ведомо только Богу. Однако предвестником этого пробуждения было то, что Иисус обращает особое внимание учеников на их духовное состояние. Почему? Потому что Он их хочет употребить в этом пробуждении. Он готовит их. Послушайте первое наставление Иисуса своим ученикам. Оно в виде предупреждения. Не странно ли, что Христос именно с этого начинает? Слушайте, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Кто были эти фарисеи? Сегодня при одном упоминании о них у нас появляется отрицательная реакция. Почему они стали синонимичны со словом лицемерие? Вначале так не было. Наоборот, история движения фарисейства весьма замечательна. С ними связано пробуждение, которое началось в III веке до новой эры. В то смутное время израильский народ находился в опасном духовном состоянии. под влиянием языческих религий, идолопоклонства и чуждых для них философии после Александра Македонского стало распространяться влияние греческих религий и философии. В иудейском народе началось отступление. И вдобавок к этому в это время усилилось гонение на народ Божий. И вот именно в такое трудное время началось духовное пробуждение. Оно замедлило процесс отступничества. Это движение возглавляли люди. И люди, которые были прозваны фарисеями. Они стремились сохранить святость и чистоту в народе Божьем. Они пытались отделить народ Божий от всего, что не согласовалось с законом Моисеевым. Отсюда и произошло их название – фарисеи, что значит «отделенные», «особенные». Но ко времени пришествия Иисуса Христа на эту землю фарисеи, инициаторы того сильного пробуждения в народе Божьем, полностью утратили как духовное, так и моральное влияние на народ. Они потеряли авторитет в народе. И точно как Бог отверг царя Саула, так он должен был отвергнуть фарисеев. Но он обязательно найдет своего пастуха Давида, чье сердце всецело будет предано ему. И вот таких пастухов Давидов он теперь приготовляет к новому пробуждению. Им, он говорит, берегитесь закваски фарисейской. Что же стало причиной угасания и упадка одного из сильнейших пробуждений в истории ветхозаветного народа Израиля? Как начинается отступничество? Слово Божие говорит, что начало мудрости – страх Господень. Это сущность всего. Отступничество начинается, когда человек теряет страх Божий. Тогда Бог перестает занимать первое место в жизни и сердце человека. Страх Божий выражается в ревности по Богу, в послушании, в любви к Нему, в желании угождать только Ему. Да, страх Господень – это сущность всего, это начало мудрости. А отступничество начинается, когда в сердце человека незаметно вкрадываются идолы. Их опасность в том, этих идолов, что они не имеют вида идолов. Когда душа, которая когда-то делала все из любви к своему Богу, начинает больше ревновать о деле Божьем даже, более чем о Боге, пробуждение угасает. Ревность, труд, преданность продолжаются, но уже не из любви к Богу, а ради собственных интересов и своей славы. Такая душа перестает быть внимательной голосу Господа. Она пренебрегает временем для молитвы и чтения Слова Божьего. И вот это омертвение духовной жизни нужно теперь маскировать. Чаще всего это делается громкими заявлениями, религиозной активностью, духовным хвастовством. Снаружи все как будто в порядке, а внутренняя жизнь уже в омертвении. Вот такое состояние и порождает лицемерие. Это и погубило пробуждение фарисеев. Закваска лицемерия испортила то доброе, что они имели. Она лишила их духовной силы и авторитета. Поэтому Иисус, подготовляя своих учеников к новому пробуждению, говорит им с самого начала: «Берегитесь». Берегитесь этой пагубной закваски лицемерия. Почему лицемерие уподобляется закваске? Помните, как апостол Павел пишет об этом? «Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом». Лицемерие подобно закваске. Она мгновенно начинает действовать. Достаточно маленькой дозы закваски, чтобы заквасить все тесто. Вот это и есть то, что происходит в душе человека, когда начинается в нем отступничество. Лицемерить значит притворяться, играть определенную роль, скрывая свое подлинное лицо. Просто говоря, лицемерие – это ложь. Лицемер лжет и своим поведением, и своими словами. он не тот, за кого выдает себя. Вот почему Бог отверг фарисеев. Они стали непригодными для дела пробуждения. Вместо того, чтобы нести народу благословение, они обманывали, вводили в заблуждение, эксплуатировали и обкрадывали, одновременно выдавая себя за праведников и святых. Вот почему Христос так настоятельно говорит своим ученикам и всем желающим быть участниками в пробуждении: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не узнали бы. Ложь, которую мы скрываем под маской благочестия, обязательно всплывет на поверхность, как говорится в пословице: «Шило в мешке не утаишь». Предупредив об опасности лицемерия тех, кого Христос готовит к пробуждению, Он имеет для них также и слово «наставление» и «утешение». Послушайте третий стих. «Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Эти слова Христос не относит к фарисеям, а к своим ученикам, своим будущим свидетелям. Они напоминают о тяжелых временах для народа Божьего, когда не было возможности открыто и свободно провозглашать истину. Нужно иметь в виду, что Бог всегда, в самые смутные времена, имел своих верных, тех, которые не преклонялись пред Ваалом и чьи уста не лобызали его. Они были временно скрыты в тиши и в потаенных местах. А таковых говорит пророк Малахии о людях, боящихся Бога, которые говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих Его». «Для вас, благоговеющие перед именем Моим, говорит Господь, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Этим будущим кандидатам, которых Господь намерен был использовать в грядущем пробуждении, Дух Святой открывал свои чудные истины. Это была подготовительная школа, когда они не имели возможность открыто возвещать эти чудные истины, а делились об этом между собою шепотом. Да, это делалось за закрытыми дверями, в сараях и на чердаках, но те истины, которые были преподаны в тяжелых условиях притеснения, не будут более скрыты. Драгоценные истины Божии, которые вы приняли за закрытыми дверями, будут услышаны во свете и будут провозглашены на кровлях. Истина была на время скрыта, но сейчас она будет возвещена громогласно. Да, вы еще подниметесь на крыльях, и из ваших уст вся страна услышит о Божьей любви. Но опасайтесь, опасайтесь фарисейской закваски лицемерия. Помните, что из-за нее погас огонь сильнейшего пробуждения, остался только пепел и дым. Так бывает со всяким пробуждением, когда исчезает страх Божий и угасает любовь Иисуса Христа. Послушайте дальше. Стих 4. С какими словами Иисус обращается к Своим? «Говорю же вам, друзьям Моим», — говорит Он. Он, отвергнув одних, находит других. Он называет Своими друзьями тех, которые будут пригодными для дела пробуждения. Бог удаляет старую закваску лицемерия и начинает нечто новое тем, которых Он отверг. Он говорит им: «Горе вам!» А тем, которых Он будет строить новое, Он обращается к ним: «Друзья Мои». И что дальше? Стих 4. Он говорит им: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Это он говорит друзьям своим. Он говорит им, что если вы будете бояться Бога, то вам некого больше бояться. Не бойтесь тех, кто убивает тело. Почему? Потому что они после этого ничего не смогут вам сделать. Значит, после этой земной жизни есть другая жизнь. Если человек убьет мое тело, разве я умер? Я помню, как мой отец часто говорил, если кто скажет, что Николай Иванович Пестий умер, не верьте, это ложь, он жив. Почему мой отец мог сказать так, что он будет жив? А потому что мой отец боялся Бога, того, кто один после убиения тела имеет власть над человеческой душой. Христос говорит своим, бойтесь Бога. Страх Божий устраняет страх перед всем другим. Фарисеи имели и знание о Боге, и религию, и вид благочестия, но страх Божьего у них не было. Да, недостаточно одного знания, хотя Господь требует этого от нас. Тоже фарисеи имели знание о Боге, они знали закон, знали Писание, но эти знания не приносили им никакой пользы. Знание надмевает, в подлиннике сказано «надувает», а любовь назидает. Человек может знать Священное Писание, может знать Библию наизусть, но если это все, что он имеет, то он подобен надутому шару. Без страха Господня, без любви, знание рождает гордость, высокомерие, самомнение и, наконец, лицемерие. Таковых Господь отвергает. Дорогие братья и сестры, я уверен, что мы желаем пробуждения, но Господь может употребить нас только в таком случае, если мы отдадим Ему всецело наше сердце, нашу душу, наше тело, наши мысли, все положим на алтарь, и пусть Господь осветит нас и исполнит нас Духом Святым, чтобы мы были бы пригодны к этому чудному пробуждению, которое Он готовит для нашего народа. А если ты, мой дорогой друг, еще не познал Господа, ты не знаешь Его как своего личного Спасителя, склони свои колени там у своего радиоприемника и скажи: «Господи, будь милостив ко мне, грешному», и Он простит тебя и даст тебе новую жизнь, и ты будешь радоваться в твоем спасении. Пусть Господь благословит тебя в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов.

0: Пророческие возвещания в книге Исаии занимают важное место. Некоторые из них относятся к событиям, которые совершаются вскоре, а другие пророчества говорят о отдельных великих событиях. Как мы уже говорили, многие возвещения в этой книге связаны с пришествием Христа. Некоторые из них касаются его жизни на земле, страданий и смерти. Но ряд этих пророчеств относится к будущему, когда Христос будет царствовать с праведностью и славой. Читая Исаию 44 главу 28 стих, мы видим так пророческое возвещение о царе, который фактически жил и царствовал приблизительно 200 лет позже. Пророк, по вдохновению Святого Духа, указал даже на его имя – царь Кир, а также предвозвестил о том, что он сделает, который говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Когда Исаия возвещал это пророчество, Иерусалим был в цветущем состоянии, и на престоле его был царь. О разрушении города и храма говорится во второй книге Паралипоменон, 36 главе с 19 по 21 стих, которое произошло почти через 100 лет после пророчества. Указ Кира о восстановлении и постройке города и храма был дан через 70 лет их запустения. Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, во все дни запустения земля субботствовала до исполнения 70 лет. Эти слова подтверждают факт разрушения Иерусалима. Несмотря на то, что Кир был царем персидским, а не израильским, Господь назвал его словами «пастырь мой». В этой же главе сказано, что Бог возбудил дух Кира, дабы это великое пророчество исполнилось. Это не означает, что Кир является благочестивым человеком, хотя он и произнес слова: «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Однако это открывает нам истину о всеведении и всемогуществе Бога в Его действиях среди народов. Когда мы приходим к Исаии 45 главе 1 стиху, там мы читаем такие слова: «Так говорит Господь помазаннику своему: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы и шрест царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Бог избрал человека, чтобы он царствовал в то время. Бог возбудил желание в его сердце восстановить Иерусалим, его город возлюбленный». Размышления над этими пророчествами должны были бы обогатить сердца наши и укрепить нашу веру в премудрого и всесильного Бога, которого мы любим и которому мы служим. А потом мы видим, зачем Бог избрал Кира. 45 глава 4 стих. «Ради Иакова, ради моего и Израиля избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». Возвещение Исаии относительно действий Божиих по отношению к царю Киру привело его к напоминанию Израилю о величии и всемогуществе Бога. Исаия 45 глава 5 стих. «Я Господь, и нет иного, кроме меня». Эта глава до конца прославляет имя Божие. Главы 46 по 48 затрагивает иной предмет. В них содержится три пророчества в отношении Вавилона. Вавилон был предназначен разрушить Иерусалим и храм его, а также увести пленников в свою страну. Бог все это предвидел и через пророка возвестил о своих планах падения Вавилона. Пророк наказывает Кира, царя Персии, что он даст указ о восстановлении Иерусалима и храма. Этот царь Кир был предназначен разрушить Вавилон из-за его жестокое отношение к народу, который он пленил. Кир был инструментом для суда над Вавилоном и идолами его. Как часто, когда мы читаем Библию, то должны сказать: «Пути Господа правы». Мы поступаем хорошо, если помним, что даже сегодня очи его на делах человека. Израиль не забыт Богом, хотя временно евреи много пострадали от некоторых людей. Израиль и сегодня не знает, какая слава ожидает его, когда остаток Израиля познает Мессию, который примет царство в великой силе, праведности и святости. В начале 46 главы мы читаем, что Вил был божеством Юпитером у вавилонян и был их богом. Нева соответствует римскому Меркурию и был важным божеством халдейского дворца. Народ иудейский был призван не забывать Божьих действий по отношению к нему, которые являлись контрастом в действиях Бога по отношению к иным народам и их божествам. Прежде всего, мы видим увещание, которое начинается словами: «Послушайте меня, дом Иаковлев». После этого приходит предупреждение отступившему от Бога народа: «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог и нет иного». А потом снова мы встречаем слова: «Послушайте меня». Это предупреждение согрешившему и жестоковинному народу. Какие чудные слова последнего стиха этой главы: «Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою». Трагедия жизни Израиля суммируется в этой главе. Какие чудные возможности они видели, когда Бог действовал во благо им. Однако Бог удерживался от выполнения своих добрых намерений по причине их отступления, их грехов и упрямства. Это напоминает нам картину того, что совершается в мире сегодня. Как чудно! Бог хочет явить свою доброту, благодать свою и силу, но Он не может этого сделать сегодня по причине состояния человечества, которое противится Ему. Миллионы душ посещают храмы и молитвенные дома, даже весьма часто, но они ничего не знают об истинном спасении во Христе Иисусе. Христианское благочестие заметно, но сердце не имеет мира с Богом. Умы людей не контролируются Богом, люди не преклоняются пред Ним. Не сказал ли Христос по поводу народа в Его дни на земле? Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Матфея 23 глава, 28 стих. Даже религиозные люди сегодня отвергают кровь Иисуса Христа как искупительную жертву за грехи мира. Они полагаются на свои добрые дела и считают это заслугой для спасения. Но Слово Божие остается неизменным и верным, что без пролития крови Христовой нет прощения грехов. Только вера в законченное дело Христа на Голгофском кресте и принятие людьми Его великого дара любви открывает дверь ко спасению и миру души через кровь Христа. В 26 главе объявлен суд на божества и идолов Вавилона. Но в 47 главе открывается пророчество над самим Вавилоном. Гордость Вавилона, которая была известна многим, пала в прах. Вместо роскошной жизни его народ превратился в рабов. Контраст ясен, когда приходит Божий суд. Он всегда тяжелый. Народ уповал на свое нечестие и поступал, как хотел, поэтому наказание придет быстро. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Книга Даниила говорит нам о гордости Вавилона и его страшном падении. На сердце Исаии лежит бремя зова к народу о покаянии. Глава 48 свидетельствует опять о великой силе, которая пребывает в руке самого Бога и он возвещает о грядущих событиях. Пророчества в главах 41 по 43 представлены в контрасте с языческими идолами и идолопоклонниками. 46 глава заключает в себе пророчества, которые относятся к Израилю и его отступлению. Глава 48 с 3 по 5 стих открывает дальнейшее божественное пророчество, которое касается отступления и упорства народа. «Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные и лоб твой медный. Поэтому я объявлял тебя задолго, прежде нежели это произошло». Это указывает на многое в положении национальной жизни Израиля. Но все же Бог обещал им их будущее благословение, потому что он оставался верен своим обещаниям. В 48 главе 9 стихе читаем такие слова. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя». А дальше следуют такие слова. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий. Да будет благословен Бог, который и все трудности жизни сегодня положит в горнило очищения, дабы золото ясно сияло. Аминь».
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио BBN. Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Псалом 138:7-12. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Слава Господу за Его любовь и милость к нам. Оставайтесь вместе с нами. Если вы хотите написать нам письмо, пишите на адрес russian@bbnmedia.org.

0: эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Вторая книга Паралипоменон. Глава 7. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господен, потому что слава Господня наполнила дом Господен. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. И принес царь Соломон в жертву 22 000 волов и 120 000 овец. Так освятили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них, священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Освятил Соломон и внутреннюю часть двора, которая перед домом Господним, ибо принес там всесожжение и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать всесожжение и хлебного приношения и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним, собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской. А в день восьмой сделали попразднество, ибо освящение жертвенника совершали 7 дней и праздник 7 дней. И в 23-й день 7-го месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, какое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю, народу своему. И окончил Соломон дом Господен и дом царский, и все, что положил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место это в дом жертвоприношения. Если я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне я избрал и освятил дом этот, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни. И если ты будешь ходить перед лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм этот, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчей и посмешищем у всех народов. И о храме этом высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет: за что поступил так Господь с землей этой и с храмом этим? и скажут: «За то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им, за то Он навел на них все это бедствие». Глава 8. По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. И пошел Соломон на Емав-Суву и взял его. И построил он Фадмор в пустыне и все города для запасов, какие основал в Емафе. Он обстроил Вефарон Верхний и Вефарон Нижний, города укрепленные со стенами, воротами и запорами, и Ваалав, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хеттов, и амореев, и ферезеев, и евеев, и иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня. Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его и всадников его. И было главных приставников у царя Соломона, управлявших народом, 250. А дочь фараона перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, «Не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господен». Тогда стал возносить Соломон всесожжение Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил перед притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение по заповеди Моисея в субботы и в новомесячье и в праздники 3 раза в год, в праздник опресноков и в праздник седмиц и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида, отца своего, череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня, и привратников по чередам их, каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия. И не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господнего до совершенного окончания его Дома Господнего. Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елав, который на берегу моря, в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они со слугами Соломона в Офир, и добыли оттуда 450 талантов золота и привезли царю Соломону. Глава 9. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господен. И была она вне себя от удивления». И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и вполовину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны эти слуги твои, всегда предстоящие перед тобой и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой царем у Господа Бога твоего. По любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирама, и слуги Соломона, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господнему и к дому царскому, и цитры, и псалтири для певцов. И не видано было подобного этому прежде в земле иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота по 600 сиклей, кованого золота пошло на каждый щит, и 300 щитов меньших из кованого золота по 300 сиклей золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом, и 6 ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве». И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро во дни Соломона вменялось ни во что. Ибо корабли царя ходили в Фарсис со слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновые кости, обезьян и павлинов». И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые и одежды, оружие и благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона 4000 стоил для коней и колесниц и 12000 всадников, и он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Евфрат до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь золото и серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по их множеству сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломона, первые и последние, описаны в записях Нафана, пророка, и в пророчестве Ахии, Силамлянина, и в видениях прозорливца Иоиля о Иеровоаме, сыне Навата. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его. И воцарился Равоам, сын его, вместо него».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является

0: молиться Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше ежедневное путешествие по страницам книги книг Библии. Надеюсь, ваши Библии уже открыты и открыты на 10 главе книги «Исход». Вы знаете, слушатели, великие дела совершает Господь. Он избрал народ израильский еще в Аврааме для великой миссии, чтобы родить Спасителя в этот мир. Бог клялся Аврааму, что сделает потомство его таким многочисленным, как звезды на небе и как песок морской. Яков, он же Израиль, внук Авраама, пришел в Египет со всем своим домом, когда в Ханаане был голод, и поселился в земле Гесем. Его сын Иосиф в то время управлял Египтом и был там вторым после фараона. Но прошли десятилетия. Династия Хиксос пала, и вместо семитов к власти пришли египтяне. Они начали притеснять израильский народ и впоследствии сделали израильтян своими рабами. Прошли столетия, и Бог сжалился над этим народом. И вот Господь избрал Моисея, чтобы он вывел этот народ израильский из Египта. О Моисее сказано следующее: «Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Читаем в послании к евреям в 11 главе 24 по 26 стихи. Господь посылает Моисея к фараону и дает ему власть творить чудеса, чтобы ими заставить фараона отпустить израильский народ. Эти чудеса были своего рода наказанием для Египта. Сегодня мы будем говорить о 8 и 9 казнях, которые Бог пошлет на египтян, о саранче и тьме. Мы прочтем первых 11 стихов 10 главы книги «Исход», где написано: «И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними эти знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот, завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града. Объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех египтян, чего не видали отцы твои, не отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти этих людей, пусть они совершат служение Господу, Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему». «Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими». сыновями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу так, как вы сего просили». И выгнали их от фараона. Фараон боится, что когда он отпустит всех, этот народ уйдет от него, и он потеряет своих рабов. Он заставляет Моисея пойти на компромисс. Но Моисей тверд в своем решении. Подобно тому, как фараон искушает Моисея пойти на компромисс с ним, так дети Божьи сегодня искушаются пойти на компромисс с духом этого мира. Их дети посылаются в школы и воспитываются в безбожном духе. Общепринятая система образования старается вытравить из их душ и сердец все то наилучшее, что привили им в детстве их верующие родители. Друзья, когда вы посылаете ваших детей в школы, они выходят из них с промытыми, так сказать, мозгами, идеологически обработанными. И вот Моисей и Аарон не идут на компромисс с фараоном, и этим озлобляют его. Тогда Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую. И Господь навел на эту землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не было такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. Как вы видите, друзья, саранча употребляется в Писании, чтобы образно представить народу эту картину суда. Она причинила Египту больше вред.

0: Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я перед Господом Богом вашим и перед вами». Это, слушатели, первое признание им своего греха. Он говорит: «Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня эту смерть». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвиг Господь с противной стороны западной весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Красное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. Друзья, это тот метод, которым Бог пользуется, воздействуя на египтян. Он систематически и в определенном порядке посылает бедствия. Первые казни были направлены против богов, богинь и идолов, наводнивших эту страну. Теперь Бог начинает посылать казни на людей, причиняя им большие трудности и заставляя их бороться за жизнь. Бедствие посредством саранчи произвело эффект, и люди взывают уже к фараону, говоря ему, что Египет гибнет. Это заставляет фараона временно покаяться. Но как только бедствие миновало, фараон возвращается к своему прежнему решению не отпускать народ израильский. Как вы видите, в самом деле, друзья, он был жестокий. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был их. Друзья, это был суд над египетским богом солнца Ра. Бедствие посредством тьмы показало еще раз полную беспомощность бога солнца. Эта тьма была чудом Божьим и заставила фараона предложить 4-й компромисс. Это последний компромисс перед тем, как он разрешит детям Израиля оставить Египет. Фараон призвал Моисея, мы читаем далее, и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Как вы видите, друзья, фараон идет на уступки. Но Моисей остается тверд в своем решении. Он, слушатель, он возьмет все из Египта и ничего не оставит позади себя. Это хороший урок, слушатели, это хороший урок для каждого из нас, для детей Божьих. Они не должны идти на компромисс с сатаной и вовлекать себя в дела этого мира. Многие верующие, слушатели, сегодня живут по-мирскому, и их трудно отличить от мирских людей. Мне кажется, что при восхищении церкви многие и многие верующие будут сильно скорбеть, оставляя в мире все наилучшее, что они имели и что они посвятили миру. Заметьте, слушатели, что говорит Моисей. Он заявляет фараону, что здесь не может быть никакого компромисса. Мы читаем стихи от 25 по 29. «Но Моисей сказал: дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу, Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу, Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более перед мое лицо. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Слушатели дорогие, 11 глава, в которую мы сейчас перейдем, говорит нам об угрозе фараону 10 и последней казнью, смертью всех первенцев. Мы прочтем первых 5 стихов этой главы, хотя к разбору этой главы мы перейдем в следующей нашей лекции. Написано здесь следующее: «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян. Да, и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей: так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. Слушатели, повеление выпросить вещей серебряных и золотых означало взять плату за долгие годы рабского труда. Ведь они были там 4 столетия, и 4 столетия они трудились бесплатно, можно сказать. Над Египтом Бог произведет суд, последний суд, и фараон с поспешностью будет гнать египтян вон из Египта. Господь, друзья, Господь да освободит и вас, всех, от рабства греха, от рабства смерти, и ведет вас в чудное свое присутствие. Имея такое ясное проявление силы Божьей, фараон не научился подчиняться Богу и не отпускает израильский народ. В 11 главе мы увидим, как фараон прямо будет выгонять израильтян из Египта. Слушатели дорогие, и в самом деле, да, даст Господь вам силы понять эту мысль о рабстве. Рабство греха, друзья, это самое страшное рабство. И Господь хочет освободить каждого человека именно от этого, из этого рабства. Об этом мы поговорим еще в наших следующих уроках. А сейчас я хочу оставить для вас один вопрос для вашего домашнего ответа, для вашего домашнего занятия со Священным Писанием. Сколько всего казней было произведено на Египет? Перечислите их. Каждая казнь имела какое-то особое направление на какого-то идола. Перечислите их. Итак, слушатели, до следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио лично для вас. Если мы хотим разбить лужайку или сад, нужно сначала подготовить почву. Даже самую плодородную почву нужно перелопатить, иначе результата не будет. Подобным же образом Бог готовит почву человеческих сердец к принятию Своего Слова. Он выковыривает из этих сердец камни, рыхлит почву. Иногда именно для этого Бог посылает ураганы, наводнения или пожары. Порой для этого Он проводит нас через болезнь, разочарование или ужасное горе. Но давайте помнить слова Иакова, который в своем послании сказал в первой главе: «Испытание вашей веры производит терпение». Духовный рост происходит только тогда, когда возделывается вера. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале прочтем отрывок из письма, которое пришло к нам из Нижегородской области. Его автор Анатолий пишет о том, что в последнее время стал себя чувствовать, цитирую, «как-то не так». И вот недавно к нему в руки попала книга, в которой речь шла о грехе. Там говорилось, пишет он, что люди рано или поздно расплатятся за свои грехи, может на земле, а может на небе. И еще там писали, что грех – это тяжкий груз, который заставляет душу болеть. «Вот я и подумал, пишет он, что, может быть, я очень много грешил, и сейчас этот груз стал очень тяжелым». Анатолий просит совета, что сделать, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно сказать, что если человек признает собственные грехи, это уже хорошо. Дело в том, что такое сознание может дать только Дух Святой. Именно Он, как говорится в Евангелии от Иоанна, наделен этой функцией – обличать мир о грехе. И если человек правильно реагирует на подобное обличение, результатом его будет покаяние. В противном случае сознание вины мучит человека и становится для него ощутимым грузом. Такое состояние очень образно описал царь Давид. Вот к каким выводам он приходит в 31-м псалме. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, — продолжает он, — обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Грех, который совершил царь Давид, не давал ему покоя ни днем, ни ночью. Где-то глубоко, в тайне души, он сознавал, что не прав пред Господом и людьми. Но до тех пор, пока он не признал свою неправоту, он не мог получить прощения и освобождения от вины греха. К счастью, Давид правильно отреагировал на укоры совести и обличение пророка. Он признал себя виновным и глубоко сокрушался в содеянном. «Но я открыл тебе грех мой, — пишет он, — и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». В Ветхом Завете прощение грехов достигалось при помощи установленных жертвоприношений. И все же первым шагом к прощению, как тогда, так и сейчас, было и остается признание собственного греховного состояния. Апостол Иоанн пишет о том, что если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Исповедание же греха дает возможность освободиться от него, а также и от чувства вины и стыда за содеянное. В эпоху Нового Завета ходатаем за нас пред Богом является Иисус Христос, который, говоря библейским языком, есть умилостивление за грехи наши. Вот почему апостол Иоанн мог написать в своем первом послании: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В вопросе покаяния и прощения важно обратить внимание еще на один момент. Иногда, раскаявшись пред Богом и людьми в содеянном грехе, человек не может простить сам себя. Что делать? Здесь нужно вспомнить, что прощать грехи – это дело исключительно Бога, и мы не вправе подвергать сомнению Его слова. Мы должны доверять Богу, верить в то, что Он прощает грехи и прощает безвозвратно. Пророк Исаия приводит слова самого Господа: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Весть о прощении грехов, по сути, является центральной вестью всей Библии, как Ветхого, так и Нового Заветов. Евангелист Матфей не случайно приводит такие слова Иисуса: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Покой и радость, которые обретает человек, освобождаясь от вины греха, настолько велики, что вполне понятны словословия Давида, которыми он заканчивает 31-й псалом. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные! Торжествуйте все правые сердцем!» А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня приступим к разговору о 20 главе этого произведения. В 20 главе книги Откровения речь идет о тысячелетнем царстве Христа и о той роли, которую сыграет в нем сам Христос, а также сатана, человек и святые времен скорби. Кроме этого, мы поговорим о таких событиях, как воскресение и суд Великого Белого Престола. И, наконец, мы с вами увидим ту судьбу, которая ожидает эту землю. Но прежде чем перейти к изучению текста этой главы, я бы хотел уделить время обсуждению значимости данного отрывка, а также разговору о подходах к его толкованию. Именно этому будет посвящена вся наша сегодняшняя лекция. К сожалению, очень многие богословы прошлого считали 20 главу книги Откровения неясной, а описанные в ней события – малозначимыми. Одной из причин такого отношения являлся тот факт, что тысячелетнее царство – это период времени протяженностью в 10 веков, упоминается в Священном Писании только в этой главе. Именно поэтому богословы попросту исключали все эти вещи из серьезного рассмотрения. Да, действительно, тысячелетнее царство упоминается только в этой главе. А само слово «царство» вовсе не употребляется. В этой главе фигурирует некая «тысяча лет», которая также известна в богословии под латинским названием «миллениум». Однако нужно понять, что за этим словом скрывается обычное тысячелетие, и не более того. 20 глава книги Откровения стала тем местом Священного Писания, которое породило три основных школы эсхатологии. Каждая из них отличается своим пониманием этого самого тысячелетнего царства. Постмиллионизм занимает позицию, что Христос придет после завершения тысячелетнего царства, и что сами люди построят это царство посредством проповеди Евангелия. Нельзя не признать, что это весьма оптимистичный взгляд, который был доминирующим в начале 20-го столетия. В то время богословы были убеждены, что произойдет великое и повсеместное духовное пробуждение, в результате чего весь мир обратится ко Христу. Однако эта точка зрения со временем утратила свои позиции. Ей не удалось продержаться дольше первой половины 20 века, в течение которой случились две мировые войны, глобальные экономические потрясения, политический раскол мира на два противоборствующих лагеря, а также создание ядерного оружия, в результате чего полная гибель цивилизации стала совершенно реальной угрозой. Второе учение, именуемое амиллионизм, стало популярным лишь во второй половине 20-го столетия. Это учение, по большей части, вытеснило постмиллениализм. Приставка «а» в слове «амиллениализм» подразумевает отрицание веры в существование тысячелетнего царства, или, как мы его называли, «миллениумом». А миллениалисты не питают никакого ложного оптимизма. Однако они верят во второе пришествие Христа и ожидают его. Основной слабостью этого учения является то, что в нем большей части содержания книги Откровения, а в том числе и тысячелетнему царству, придается духовный смысл. Так, например, существует мнение, что тысячелетнее царство будет установлено на небесах, в то время как скорбь будет происходить на этой земле. Я считаю, что на небесах действительно установлено Божье царство. Однако оно длится не какую-то тысячу лет, но целую вечность. Другая часть сторонников учения амиллениализма всячески пытается втиснуть тысячелетнее царство в современную историю. А все события, описываемые в книге Откровения, стараются так или иначе соотнести с реальными историческими фактами. Это напоминает игру-головоломку, в которой из разрозненных кусочков нужно собрать цельную и заранее известную картину. Вот только результаты усилий амиллениалистов, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что имеющиеся в их распоряжении кусочки головоломки никак не соответствуют той картине, которую они пытаются воссоздать. Ну и, наконец, существует третья эсхатологическая точка зрения, которая получила название премиллениализма. Эти богословы верят в существование тысячелетнего царства, которое должно наступить после второго пришествия Христа. Сторонники этой позиции воспринимают 20 главу книги Откровения буквально, как, впрочем, и всю книгу. То есть премиллениализм настаивает на исполнении буквального подхода к толкованию всякий раз, когда контекст явно не требует иного подхода. Позвольте мне привести пример, который я использовал в нашей прошлой передаче, когда мы говорили о 19 главе этой книги. В 15 стихе предыдущей главы утверждается, что когда Господь Иисус придет в этот мир, из Его уст будет исходить обоюдоострый меч. Из уст же Его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Означает ли это, что из уст Господа действительно будет выходить настоящий меч? Я уверен, что Священное Писание совершенно ясно утверждает, что этим мечом является само Слово Бога. Павел пишет в 17 стихе 6 главы послания к Ефесянам о духовном всеоружии, одним из элементов которого является меч духовный, который есть Слово Божие. Зная об этих словах апостола Павла, я не могу даже представить себе, как можно ошибиться в понимании образов, использованных апостолом Иоанном. Дело в том, что у любого выбираемого нами толкования должно быть весьма веское обоснование с точки зрения Священного Писания. Вы не можете прибегать к условиям духовного толкования только потому, что лично вам это кажется более удобным. Но нужно признать, что в наши дни подобное духовное толкование является весьма популярным методом. Согласно толкованию премиллениалистов, тысяча лет царства – это самая настоящая тысяча лет. И Христос приходит в начале этого тысячелетнего периода. По их мнению, 20 глава книги Откровения совершенно ясно заявляет, что никакое тысячелетнее царство не может наступить, покуда не явится Христос. В первых 9 стихах этой главы мы встречаем упоминание тысячелетнего царства 6 раз. Подобное акцентирование внимания на факте существования этого периода времени показывает, что данная истина играет весьма важную роль в повествовании книги Откровения. Ранее Церковь верила, что наступит реальный период тысячелетнего правления Господа Иисуса Христа. А тех, кто отвергали данное учение, откровенно считали еретиками. Лишь намного позднее появилось учение о том, что тысячелетнее царство будет основано самой Церковью, и что Церковь сумеет создать совершенный мир, а затем придет Иисус, найдя все это в совершенном порядке. Однако вовсе не так представляет нам грядущие события данный текст Священного Писания. Господь придет для того, чтобы осуществить свой суд. А если бы все находилось в идеальном порядке, ему бы не понадобилось приходить и низвергать сопротивление людей, сатаны, а также вести войну. Однако еще сравнительно недавно, всего лишь около 100 лет назад, многие богословы искренне верили, что Церковь построит Божье Царство здесь, на этой земле. Я приведу вам сейчас выдержку из одной книги того времени, в которой выражается данная точка зрения. Автор пишет: «Подлинно победоносной силой является в наши дни распространение христианства по всему миру. Неужели возможно представить себе, чтобы эта могучая сила, которая постепенно овладевает всей планетой, может истощиться и выродиться, как предсказывают сторонники премиллениализма. Автор этих строк, весьма известный в свое время богослов, назвал бы приверженцев учения премиллениализма горсткой пессимистов. Он недвусмысленно высмеивает своих противников за то, что они предсказывают постепенное ухудшение состояния мира с течением времени и постепенное впадение церкви в состояние отступничества. Сам автор стоял на весьма оптимистичных позициях, что следует из другого отрывка его книги. По самым скромным подсчетам, в течение всего лишь 25 лет, если будут сохранены нынешние темпы роста, Индия станет столь же христианизированной страной, как и Великобритания. В Китае будут насчитываться миллионы христиан, а Япония станет столь же крепким оплотом христианского учения, как большинство западных стран. Прежние верования всех этих нехристианских государств все больше и больше подтачиваются влиянием христианского мировоззрения. И похоже, что очень скоро наступит день, когда прежние системы без следа разрушатся сами собой, под силой незначительного толчка. В то же самое время любые нападки на христианство оборачиваются во вред для тех, кто решается на данные выпады. Уже сейчас мы видим, как рука Господа добивается победы для Его людей. Однако, друзья мои, посмотрите, к примеру, на Великобританию сегодня. Сегодня это столь же антихристианская страна, как и Китай, Индия, Япония, которые сегодня, не через 25, а через 100 лет после того, как автор написал эти строки, остаются все такими же языческими странами. В те дни богословы могли позволить себе свои оптимистические заявления. Однако сегодня мы уже вряд ли услышим от кого-либо подобные слова. Могу привести выдержку из книги другого автора, который пишет: «Цивилизация Европы или христианская цивилизация, если называть ее настоящим именем, которое отражает ее истинное происхождение, видимым и неумолимым образом завоевывает этот мир. И окончательный триумф является лишь вопросом времени, тогда как сам факт победы не вызывает никаких сомнений». В наши дни большинство богословов поставили бы под сомнение данные смелые утверждения. Более того, так называемая европейская цивилизация или христианская цивилизация, как называет ее автор, постепенно сходит на нет и по большей части уже исчезла. Подобные авторы, произведения которых я только что привел вам, преуменьшают важность 20 главы книги Откровения. При этом они также не обращают никакого внимания на все ветхозаветные тексты, где Бог дает обещание установить свое царство на этой земле посредством кого-то из рода Давида. Но если отбрасывать все эти тексты и предсказания, это будет подобно попыткам открыть дверь неправильным ключом. До тех пор, пока в наших руках не будет необходимый ключ, все усилия толкователей будут безуспешными. Иными словами, вопросы эсхатологии невозможно изучать, рассчитывая на обоснованные и достоверные результаты, без учета всех пророческих учений Священного Писания, как в Ветхом Завете, так и в Новом. Эта задача не может быть удовлетворительным образом выполнена, если исследователь не отнесется к изучению пророчеств как к самостоятельной и равнозначно важной дисциплине. В наши дни отношение изменилось, и эсхатология превратилась в очень важную и насущную тему. Сегодня мы наблюдаем поистине живой интерес к теме пророчеств. Однако многие богословы, которые решаются обсуждать данную тему, не обладают для этого достаточными и объемлющими знаниями. Я вовсе не претендую на то, что я обладаю какими-то особенными знаниями в данной области. Однако я изучал этот вопрос в течение почти 40 лет, и я всегда старался уделять ему особое внимание, даже в те годы, когда данная тема по большей части откровенно игнорировалась богословами. Но я опасаюсь, что сегодня мы наблюдаем другую опасность. Опасность эта состоит в том, что богословы впадают в другую крайность и начинают предсказывать точные даты наступления царства и восхищения церкви. Я уверен, что время восхищения совершенно не поддается прогнозированию и предсказаниям. Это может случиться завтра и даже сегодня, но может и не случиться в ближайшие дни. Мы должны признать, что мы живем в период, в который нам не сообщают какие-то точные даты. Однако мы видим планомерную и неуклонную подготовку к этим событиям. Я не знаю конкретных сроков, которые фигурируют в Божьих планах относительно будущего. Однако я знаю, что Он занят подготовкой к реализации своих планов. Я уверен, что вы уже понимаете, что я являюсь сторонником богословской позиции, которая утверждает, что приход Христа состоится до наступления скорби и тысячелетнего царства. Я принял данную позицию потому, что, на мой взгляд, именно об этом говорит здесь апостол Иоанн. Если вы считаете более правильным держаться какой-то иной точки зрения на этот счет, вы будете не одиноки. Потому что многие, весьма видные представители богословия, смотрят на эти вещи не так, как я. И тем не менее, для самого себя я вполне уверен в правоте своей позиции. Во-первых, никакое наступление тысячелетнего царства не будет возможным до тех пор, пока сатана не будет удален с этой земли. Вы не можете рассчитывать, что в этом мире будет царить совершенство, доколе сатана остается на свободе. Во-вторых, проклятие греха должно быть снято с этой земли до установления тысячелетнего царства. Писание свидетельствует о том, что в тот период даже пустыни расцветут, как розы. Но пока что мы не можем сказать этого об окружающем нас мире, ибо проклятие греха все еще не удалено с этой земли. В-третьих, воскресение ветхозаветных святых должно произойти в начале тысячелетнего царства. Если бы они воскресли до начала великой скорби, им бы пришлось дожидаться тысячелетнего царства и страдать. Но в этом нет никакой необходимости, и Господь не возвратит их к жизни до тех пор, покуда не окончится скорбь. Даниил пишет об этом весьма ясно в начале 12 главы своей книги. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени». «Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Эти слова пророка относятся к Израилю. После периода великой скорби произойдет воскресение ветхозаветных святых. Но поскольку лишь Христос может возвращать к жизни мертвых, Он должен будет появиться для этой цели. В-четвертых, святые периода скорби будут участниками воскресения вместе с ветхозаветными святыми. И они будут править вместе со Христом в течение всего периода тысячелетнего царства. И, наконец, тысячелетнее царство станет последним испытанием людей, которые будут помещены в идеальную среду. А результат будет ответом всем тем, которые утверждают, что в самом человеке нет ничего порочного, и что недостатки человека определяются окружающими его обстоятельствами. Но на самом деле человек является неизлечимым, и неисправимым грешником. Даже в конце тысячелетнего царства он все еще будет находиться в состоянии противления Богу. Непокорность человеческого сердца и его извращенное естество попросту не поддаются разумному осмыслению. Если бы мы с вами смогли увидеть себя такими, какими нас видит Бог, мы едва ли сдержали бы отвращение. Но мы-то считаем себя такими замечательными и хорошими людьми, не так ли? И тысячелетнее царство станет последней проверкой человечества перед наступлением вечности. Само тысячелетнее царство станет ответом Бога на молитвы верующих. Когда мы произносим молитву, которая обычно называется молитвой Господа, мы говорим: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И в этой молитве имеется в виду царство, которое Он установит на этой земле и которое будет называться тысячелетним царством. Это царство, которое было обещано Давиду в Ветхом Завете. Бог сам поклялся относительно неотвратимости установления этого царства, а также это царство предсказывали псалмопевцы и пророки. Мы видим, что в наши дни эсхатология превратилась в очень важную и насущную тему. Сегодня мы наблюдаем поистине живой интерес к теме всех этих пророчеств. Однако, к сожалению, многие богословы, которые решаются обсуждать данную тему, не обладают для этого достаточными и всеобъемлющими знаниями. Все библейские пророки без исключения говорили об этом теократическом царстве, которое будет установлено на этой земле. Именно на этой земле, и с которым мы с вами познакомимся в нашей следующей лекции. А сегодня нам настало время прощаться. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч!
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. Неделя челленджа рядом. Попробуйте пройти хотя бы один курс за 7 дней, если вы студент нашего библейского института BBN. Кроме того, не упустите возможность начать уже сейчас, зарегистрировавшись, если вы еще не стали студентом BI. Вы должны нажать на баннер «Неделя челленджа» на bbnradio.org. Вы готовы к препятствиям?

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Эгоизм терпит поражение. В суровом мире эволюции нет места бескорыстию и самоотверженности. Так теория эволюции гласит, что если я помогаю тебе, то лишь потому, что рассчитываю что-то выиграть для себя. Если мы видим у животных проявление дружбы и взаимовыручки, эволюционисты говорят, что это просто адаптация, призванная сохранить генетический код животного. Однако новые исследования показывают, что не все сводится к грубому материализму. Черные средиземноморские муравьи живут колониями и управляют ими царицы. Естественно, муравьи-малыши генетически связаны с остальными представителями колоний. О малышах заботятся, их повсюду носят, вылизывают. Ученые решили выяснить, что будет, если подбросить в колонии личинки чужих муравьев. Будут ли о них заботиться так же, как о своих? Ученые перенесли муравьиные яйца из одной колонии в другую, и чужие муравьи заботились о них, пока те не достигли уровня личинки, а затем вернули свой муравейник. Когда эти муравьи стали взрослыми, исследователи представили им выбор – заботиться о младших родственниках или о малышах той колонии, где они выросли. И муравьи предпочли последних. Ученые предполагают, что они запомнили запах тех, кто о них заботился. Полагать, будто причина альтруизма – эгоизм, значит смотреть на мир холодным, суровым взглядом, не замечая, что Бог осенил свое творение своей благостью.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа, будьте милостивы к себе, помилуйте свою душу. Обратитесь ко Христу, чтобы вас не постигло проклятие. Тогда вы сможете миловать людей. Ибо как можно быть милостивым к другому, если вы не милостивы даже к себе? Подумайте над этим. Оставайтесь с Богом.

0: Слово благодати представляет проповедь «Преимущество библейской веры». Проповедует пастырь Алексей Коломитин.
1: Вы знаете, пророчество библейское, они очень яркие и очень точно, но для многих людей это все-таки пророчество прошлого. Они говорят, ну кто его знает, это правда Христос сказал так, или правда было так, или может быть трудно ж проверить, поехать туда в те времена невозможно. Вот. Но есть одно пророчество, которое сбывается сегодня. Это пророчество существования государства Израиль. Уже было немножко сказано об этом. Это сверхнеобычное пророчество. Что за пророчество, во-первых? Захария 12 глава, с 1 стиха написано. «Пророческое слово Господа об Израиле, Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит». Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных городов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. Такого события еще никогда не было. Римляне приходили. До римлян были еще некоторые попытки, там, волнения вокруг храма, вокруг Иерусалима со времен Захарии. Но вот такой ситуации, когда все народы земли собрались и надорвались, попробовали взять Иерусалим и надорвались, такого еще не было. Ясно, что это пророчество о будущем. Оно должно исполниться еще. Это не только связано с самим Иерусалимом, это связано с народом, который там будет жить. Посмотрите 10 стих этой же 12 главы. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть речь идет о том, что евреи покаются, евреи примут Иисуса Христа. Опять-таки не забудьте, что это сказано пророком Захарией за несколько сот лет до Иисуса Христа, тогда, когда еще не распинали. Тогда, когда еще невозможно, римляне изобрели эту казнь за 150-200 лет до рождения Иисуса Христа. Захария пророчествует об этом за несколько сот лет, и он говорит ясно, что люди, израильтяне, они покаются, когда они посмотрят на того, которого сами же пронзили. Пророчество, которое должно исполниться. Апостол Павел писал об этом же событии, 11 глава послания к римлянам, 25 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти». До времени, пока не войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется. Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Когда? Вот тогда, когда пророчество Захарии исполнится. Когда узрят того, которого пронзили. Когда дух благодати и умиления снизойдет на сердца израильтян. И казалось бы, что все ясно и должно это ясно исполниться. Одна только незадача – Иерусалима нет, и государства израильского нет. И оно было уничтожено в 70-м году нашей эры, хотя государство как таковое не существовало уже раньше, потому что оно было просто захвачено римлянами, да римлян греками и так далее. Но в конце концов Иерусалима нет больше, и евреев нет там, и храма нет там. И на протяжении 18 веков вот эти слова, которые были сказаны, люди никогда не могли подумать, как они исполнятся. Вы знаете, воссоздание государства Израиль – это уникальнейшее событие в истории. Не было такого народа, который был бы уничтожен, рассеян, и потом снова собрался на свою землю и снова утвердил государственность. И не просто утвердил, а это продолжалось в течение 18, больше, чем 18 столетий. И не просто они не существовали 18 столетий, а на протяжении 18 столетий их методично уничтожали. И не только Гитлер уничтожал.

0: Если вы почитаете историю, на протяжении всей истории самые разные люди, начиная от крестоносцев, мусульман, христиан и так далее, самые разные люди. Евреев считали бубонной чумой. Вы помните русское православие, погромы, которые были в России. Это не Гитлер. Это самые разные люди методично, систематически уничтожали этот народ. Знаете, он был воссоздан очень интересно, это государство. Теодор Герцль звали человека, который был инициатором создания государства Израиль. Он был очень таким яростным, рьяным, пытался это сделать. Он убеждал разных людей, политиков, богатых людей, там всяких разных, убеждал. И никак ему не удавалось. И он в конце концов согласился на промежуточный вариант создать государство Израиль в Уганде. Вы никогда не слышали, что была такая версия? И уже согласились сильные мира сего на компромисс. Невозможно его создать в Палестине. Создадим его в Африке, в Уганде. В самый последний момент этот план развалился. И тогда этот бедный Герцль, он так и не дожил до того, что израильское государство было создано. Он просто заболел и умер через год после этого события. Он потратил свою жизнь, чтобы создать это государство. Не смог ничего сделать. Но так сложились международные отношения, что 29 ноября 1947 года Организация Объединенных Наций принимает решение о создании государства. Очень интересное государство было. Оно было создано таким образом. Значит, на территории Палестины ее поделили на куски, вот так, 6 разных кусков. И сказали, вот этот и вот этот кусок будет арабским государством, а вот этот и вот этот будет еврейским. Причем Иерусалим остался под протекторатом ООН по тому плану. То есть пророчество не может быть выполнено, потому что Иерусалима нет в руках евреев. Приняли это постановление, и в 1948 году, в мае, 14 мая, если быть точным, Давид Бен-Гурион, это первый премьер израильский, он объявляет, провозглашает государство Израиль в соответствии с декларацией ООН. Когда он провозгласил государство Израиль, сразу же, через несколько дней, арабы начали войну против этого государства. Они не приняли, они не согласились с этим. Вот. После достаточно небольшого такого периода войны получилось так, что Израиль, в общем-то, овладел западной частью Иерусалима. Гораздо больше территории, чем той, которая была изначально отведена, овладел западной частью Иерусалима. И вот тот макет храма, который вы видели, они построили в западной части, почему у них не было доступа к натуральному месту, где был храм. И поэтому туристы приезжали в западную часть Иерусалима долгое время и смотрели на него. Все это продолжалось до 1967 года. 22 мая египетский президент Нассер тогда был. Этот президент закрыл Тирский пролив для Израиля, так как этот пролив был очень важным местом для поддержания жизнеобеспечения государства Израиль. Этот президент так и сказал евреям. Он буквально сказал следующее. Если Израиль хочет войны, добро пожаловать. Израиль пожаловал через несколько дней. В течение 3 часов уничтожил всю авиацию Египта. И еще через несколько часов всю авиацию сирийского государства, которые пытались тоже вступили в войну. В общем, это то, что стало известно как 6-дневная война. То, что никто не мог предположить вообще. Против Израиля воевали тогда 5 стран. Это закончилось тем, что Израиль захватил весь Иерусалим, что у Израиля теперь голландские высоты заняты, очень важное стратегическое положение. И, в общем-то, огромный кусок Египта. Потом, когда Садат вел уже переговоры, они договорились, что этот кусок Египта вернут израильтяне, вот, взамен на то, что Египет заключит мир. Ну, в принципе, тот кусок Египта – это большая-большая пустыня. В принципе, она сильно там и не нужна. Но мир был достаточно важен для Израиля, и поэтому они заключили это соглашение. Интересный факт. Вот смотрите, Библия говорит, что будет время, когда Христос придет именно в Иерусалим, именно на Елеонскую гору, когда народ израильский будет там, и когда вот там, в Иерусалиме, вокруг него все восстанут и они надорвутся. Это событие, которое связано с великой скорбью, последними битвами последнего времени, связанное с этим. 18 веков это было невозможно. То, что произошло по-человечески невозможно, опять-таки, как уже было сказано, на одного солдата было 40 других солдат. Конечно, когда мы говорим о Израиле, мы далеки от мысли, что это святой народ сейчас. Израиль живет сейчас далеко не святой жизнью. Но то, что происходит сейчас, то происходит не благодаря Израилю, а независимо от того, кто Израиль, а благодаря Божьему обетованию, Божьему пророчеству, которое было когда-то произнесено. Очень интересно, Израиль возродил язык. Таких фактов очень много, разных, интересных, связанных с возрождением Израиля как государства. Дело в том, что иврит, на котором говорят сейчас все израильтяне, который является государственным языком Израиля, этот язык был утерян, им уже не пользовались. Очень давно им не пользовались. И вот страна, собрались люди, они говорили, большинство из них выходцы из Западной Европы, Восточной Европы, точнее, они говорили на идиш, такой вариант немецкого языка, один из вариантов немецкого, очень похож на немецкий язык, который, на котором говорили евреи. И когда они приехали назад, они просто стали возрождать старый язык. На сегодняшний день это вполне функциональный язык, абсолютно функциональный язык, на котором все, дело производства, абсолютно все функционирует. Государственные органы работают, газеты печатаются на этом языке. Народ буквально возродился. Когда собрались израильтяне, тогда, в 48 году, их было 600 тысяч. Сейчас 7 миллионов. Это одно из ярких пророчеств или ярких свидетельств, говорящих о том, что Библия – это документ, который нужно воспринимать всерьез, который действительно является и может быть единственным основанием нашей веры. Несколько слов еще хотелось сказать еще об одном свидетельстве достоверности Писания. Это библейские факты в Израиле. Дело в том, что, как уже было сказано, Священное Писание является историческим документом, в отличие от многих-многих разных религий, которые, в принципе, не видят необходимости. Они очень часто говорят, и к Библии так относятся, они говорят, ну Библия это религиозная книга. А что такое религиозная книга? Ну это сборник мифов, которые нужно читать. Никто не знает, правильно это или неправильно. Они даже говорят, скорее всего это неправильно. Главное, это идея, которая там есть. Не так с Библией, не так с библейским христианством. Я вам сейчас продемонстрирую, как Писание подтверждает, что это не так. Луки 1 глава 1 стих. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Заметьте, Лука говорит, слушай, я исследовал, я произвел исследование, и теперь говорю тебе факты, чтобы у тебя было твердое основание. Он не пишет и не говорит здесь, что я вот написал тебе то, что чувствовал. Вот я пришел на Елеонскую гору, вот сел, посмотрел на Иерусалим, и сердце переполнилось чувством, и рука прям стала писать. И вот я тебе написал, и вот теперь слушай, читай и верь. И присоединись к моему чувству. Абсолютно не так. Лука пишет документ. Для чего пишет? Для того, чтобы ты знал твердое основание. Чтобы твоя вера была основана на факте, на историческом документе. Третья глава. Посмотрите, как пишет Лука. Он пишет летопись. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний четверовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну Захарии в пустыне. Он не просто говорит в 15-й год правления Тиверия Кесаря. Заметьте, сколько он перечисляет здесь исторических личностей. Он помещает это событие в конкретное место, в конкретную точку истории, в конкретный географический регион. Он ясно говорит, о чем идет речь. Он перечисляет все имена, потому что он пишет документ. Он пишет твердое основание учения, в котором Феофил был наставлен. Как я уже сказал, что долгое время те, кто не видит в Библии исторический документ, они утверждали, что такого человека, как Понтий Пилат, не существовало. Его просто придумали, этого человека. Это было до 61 года, когда при раскопках Кесарии, вот того места, в котором мы были, итальянские археологи обнаружили камень. Вот копия, это не тот камень, его спрятали в музей, конечно, чтобы такие, как мы, не дотрагивались до него. Вот. Но сделали точную копию и поставили вот там, где его нашли, в том месте, где его нашли. И там на этом камне написано. Там написано «Понтий Пилат, прокуратор Иудеи». Этот камень, который был частью вот этого большого каменного сооружения в Кесарии. Заметьте, что происходит. Люди отрицают достоверность Писания, говоря, что Библия – это религиозная книжка, она не может служить документом. И потом они находят подтверждение Писания. Окей, теперь им приходится перестраивать свои... А, да, ну, правильно, был. Был Пилат. Всю жизнь говорили, не был, не был. Теперь, ну, камень нашли. Речь идет вот о чем, что люди камню верят больше, чем Писанию. И в этом их проблема. И вы знаете, если бы была возможность откопать все камни, то абсолютно точно все Писание было бы, все самые мельчайшие детали были бы подтверждены. А в Израиле действительно, куда ни копни, там археология, там прошлые цивилизации, города, доказательства библейских времен. Несколько текстов из других учеников, которые писали, что они практически видели и слышали. 1 Иоанна 1:1-2. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Это документ. 2 Петра 1,16. Петр пишет: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Они не придумывали бури на море. Как мы уже говорили, вот это Галилейское море, которое очень уникально расположено в таком геологически интереснейшем, уникальном месте, где происходит сирийско-африканский разлом, и благодаря этому расположению там возникают быстрые такие бурные, очень бурные ветры, которые делают шторм. Им не нужно было. Некоторые люди думают, что ученики это были такие хитрые, очень умные люди, которые создали религию. Нет, они просто писали, что видели. Им невдомек был этот сирийско-африканский разлом. Они абсолютно не знали, в чем суть. Они просто видели озеро, в котором они ловили рыбу. И они просто видели, что там бывают штормы. Это потом ученые находят объяснение, почему эти штормы возникают. Христос был на реальной Елеонской горе. Библия описывает вот эти реальные места, когда Он смотрел на реальный храм. Когда Он смотрел на реальный Иерусалим, Он реально плакал. Это документы, это факты, которые на сегодняшний день привязаны. Кстати, очень интересный снимок вот здесь. Если у нас есть еще несколько минут, вы посмотрите, здесь как бы две части. Вот одна часть, которая голая абсолютно, на ней кладбище, а вторая часть, ее только уголок виден там, она зеленая. Вот там Гефсиманский сад на левой части, с левой стороны. Если вы помните, написано в пророчествах о последнем времени, что гора Елеонская распадется надвое, а посередине будет поток. Так вот она надвое распадется. Я всегда думал, ну как это может быть? Она распадется с запада на восток. Оказывается, как сейчас обнаружили, что вот эта вот зеленая часть Елеонской горы, а тот кадр, который вы видели сейчас, вот это вот, видите, совершенно другого типа. Оказывается, они вот по этому месту из двух разных геологических пород состоят вообще. Вот эта часть южная состоит из одной геологической породы, северная из другой геологической породы. То есть это совершится вполне естественно, очень легко этому совершиться. Когда мы видим Писание, мы видим документ, братья и сестры. Мы не просто сталкиваемся с чьими-то, как Петр пишет, хитросплетенными баснями. Мы сталкиваемся с фактами, которые документально подтверждены. Это же можно говорить о Ветхом Завете. Посмотрите, как Моисей описывает события, связанные с захватом вот этих пяти царей. Помните, где жил Лот в Содоме и Гоморре, Бытие 14 глава. Смотрите, и было во дни Амрафела, царя Синарского, Ореоха, царя Елосарского, Кедорлаомера, царя Еламского, Фидала, царя Гаимского. Пошли они войной против Бера, царя Содомского, против Биши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемивера, царя Сиваимского и против царя Белы, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое, Мертвое море. Вот интересно, почему ему нужно было перечислять всех этих царей? Почему бы не написать просто так, что куча царей пошли на другую кучу царей в том городе, где жил Лот? Почему нужно было имена перечислять, названия городов? Потому что Библия – это документ. Написано, соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. Кстати, Содома и Гоморра сейчас невозможно найти. По библейским фактам его засыпало серой. Но когда смотришь на эти места, помните, он побежал на гору, и там ясно видно, вот здесь эти горы, вот здесь эта долина, где расположено это соленое море. Иисус Навин, 3 глава, говорит о том, как народ израильский переходил Иордан. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана. Все расписано. Какой город, возле какого города. А текущая в море равнины, в море соленое. Если вы приедете туда, вы увидите, вот с одной стороны иудейская пустыня или горы, вот это иудейская пустыня, это не пустыня Сахара, где одни пески, это горы. С другой стороны, Моавитские горы по ту сторону. Амон, моавитяне по ту сторону. А вот здесь огромная долина. Его так и называли, море долины. Давид скрывался от Саула возле источника Энгеди. Написано в Библии, этот источник до сегодняшнего дня существует. 1 Царств, 24 глава. Интересно, смотрите. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Энгеди. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, там, где живут серны. Интересно, мы были в этом месте, видели очень много этих серн, которые до сих пор живут. Нет, это не серны там, это люди, которые лазят. Но там достаточно много серн, некоторые из них мы даже фотографировали, видели. Удивительнейшее место, интересное, среди пустыни течет поток. Поток, в котором Давид мог прятаться. Он убежал с Иерусалима, и он мог прятаться вот в этих местах, где-то в пещерах, которые окружают, или где-то он удалялся, наверное, так, чтобы можно было спрятаться от Саула. Противостояние Давида и Голиафа – тоже еще одно очень конкретное место. Библия – это документ, это исторический документ. 1 Царств, 17 глава, с 1 стиха мы читаем. «Филистимляне собрали войско свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны». А между ними была долина. Эта долина сегодня существует. Вот это точные местности, где жили филистимляне, это точные местности, где жили, или которая была под, так скажем, юрисдикцией или под властью Саула. До сих пор эти места все существуют. Ты можешь приехать туда, и ты можешь увидеть все это своими глазами. Итак, это факты. Факты, которые говорят нам о том, что Библия абсолютно достоверна. Библия является документом, Библия является основанием нашей веры.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью с совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

небес существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

В эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божие. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы и снова вместе. Помните, как мудро поступила Авигея? Своим поступком она отвела вражду от своего дома. За это Бог ее благословил. Она стала женой Давида. Волшебница из Аендора. Библия, 1 книга Царств, глава 28. Когда, дожив до глубокой старости, Самуил умер, и Саул, и Давид очень опечалились. Оба они вспоминали дни, когда пророк вдохновлял их Словом Божьим. Последняя встреча Саула с Самуилом не принесла царю радости, но он все равно тосковал и оплакивал пророка. Печаль Саула скоро обратилась в глубокое отчаяние. Как назло, филистимляне в это время вновь выступили в поход против Израиля. Саул же чувствовал себя совсем слабым и беспомощным. Он никак не мог решить, что делать. Когда он молился, прося совета у Господа, Господь не отвечал на его молитвы. Саул понял, что за многие грехи его Господь навсегда оставил его. «О, если бы Самуил был рядом, он бы помог мне!» — сокрушался Саул. Но некому было помочь Саулу. В те времена в Ханаане жили волшебники, которые могли вызывать духов умерших и говорить с ними. Это были колдуны такие. В начале своего царствования Саул изгнал этих людей из Израиля, потому что колдовство было запрещено законом Божьим. Расспросив слуг, Саул узнал, что в Аендоре все-таки есть одна женщина-волшебница. Чтобы попасть в этот город, нужно было пройти мимо стана филистимлян. И поэтому Саул отправился в путь ночью, переодевшись так, чтобы никто не мог его узнать. С собой он взял лишь несколько слуг. Волшебница была напугана появлением незнакомцев. Она боялась, что пришедшие донесут о ней царю. Когда же среди них она узнала самого Саула, то даже вскрикнула от ужаса. «Не бойся, я не причиню тебе зла», — успокоил Саул волшебницу. «Но только ты должна вызвать для меня дух Самуила». И волшебница принялась колдовать. «Скажи мне, что ты видишь?» — спросил Саул некоторое время спустя. «Вижу, как выходит старик, одетый в длинную одежду», — ответила женщина. Саул узнал по описанию Самуила и пал на землю. «Ну что мне делать?» — воскликнул Саул. Господь оставил меня!» «Тогда я ничем не могу помочь тебе», — отвечал Самуил. «Ты сам выбрал путь своей воли и непослушания Господу, и этим навлек на себя несчастье. Завтра ты и твои сыновья погибнете в битве». Услышав эти слова, Саул от ужаса лишился чувств. Он сутки не ел, и силы совсем оставили его. Лишь немного передохнув, Саул, с трудом передвигая ноги, отправился в обратный путь. Почему Саул отправился к волшебнице? Ведь это было запрещено Богом. Чему учит нас эта история? Обращаться можно и нужно только к Богу. Если у нас с Богом нарушены отношения, как у Саула, то нужно покаяться перед Ним и попросить прощения, а не искать помощи у врага Божьего, сатаны, которому служат всякие колдуны, ворожеи, экстрасенсы и гадатели. Этот грех страшный, последствия его ужасны. Да, такая вот печальная история с Саулом. До следующей встречи, когда снова наступит время послушать библейские истории. До свидания.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День восьмой. Бытие, 3 глава, 6 стих. «И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Да, это история об Адаме и Еве. Помните, мы говорили об искушениях, которые подстерегают каждого человека. Искушение можно преодолевать, если человек надеется на Бога, верит Ему слову и хранит свое сердце от недобрых мыслей. Это называется бодрствование. Адам и Ева не бодрствовали и были очень неосторожны. Дьявол поймал их искушением, и они не послушались Бога. Другими словами, они совершили грех. Очень уж красивыми и заманчивыми были плоды на дереве. Они только представили, какими вкусными могут быть эти плоды. И их руки сами потянулись к красивым, но опасным плодам. Помните, что искушение всегда преподносится в красивой праздничной обертке и обещает наслаждение, замечательный вкус. Устоять очень трудно. Об этом и рассказ. Конфеты на елке. Новый год – праздник, хорош тем, что все школьники распускаются на каникулы, и для всех детей устраивается представление с подарками. Пока дети маленькие, они водят хороводы вокруг наряженной елки и зовут Деда Мороза со Снегурочкой. Ведь это они приносят им подарки. Те, кто постарше, смотрят на все это снисходительно, но терпят. Ради подарков. На предприятии, где работала моя мама, тоже устроили новогодний утренник для детей. Я пришел пораньше, но еще раньше меня пришли Витек и Сашка. До начала утренника оставался почти час, и нам разрешили зайти в зал, где стояла празднично одетая елка в гирляндах, бусах, шарах, шишках. Там было много разных игрушек, и среди них мы заметили подвешенные на ниточках конфеты. Хорошие конфеты, шоколадные. Не помню, кто из нас первый подал эту идею – аккуратно развернуть обертки и съесть конфеты. Но никто из нас не колебался. Времени до утренника оставалось еще много, а в зале были только мы. Поэтому мы и осуществили нашу идею. Конечно, какие-то конфеты мы не тронули, потому что они были завернуты в неудобную обертку. Кто-то мог заметить, что там нет конфеты. Утренник прошел благополучно. Никто не понял, что произошло с конфетами, потому что все были заняты Дедом Морозом и Снегурочкой. Но моя мама меня не похвалила, когда узнала от меня о нашей находчивости. Скажите, вам будет приятно, если в красивой праздничной упаковке, предназначенной для вас, вы не обнаружите подарка? Правда, на этот вопрос очень легко ответить. Даже если вам скажут, что это шутка, вы все равно обидитесь. Ваше ожидание прекрасного подарка – будет омрачено. Книга пророка Исаии, 5 глава, 2 стих. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградой, и очистил от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди него, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Как виноградарь заботится о своем саде, так Бог заботится о каждом человеке. А в ответ ожидает от него добрых плодов, то есть святой жизни и праведных поступков. Я и мои товарищи попались на крючок искушения, увидев красивые конфеты на елке. Мы совсем не подумали, что можем огорчить кого-то из ребят, кому достанутся только фантики от конфет. И мама ждала от меня другого. Поступков сына, за которые ей не было бы стыдно. Бог посылает нам много праздников и подарков в жизни. Каждый день Он заботится о нас и ждет таких дел, которые не огорчали бы Его, а радовали. Не дикие ягоды греха, а добрые плоды послушания нужны Ему. Вот что сказал Иисус: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Евангелие Иоанна, 15 глава, 8 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: это ты еще наверх смотришь? Голова же закружится. Что ты там такого интересного наверху нашла? Ну вот, лучше бери пример с меня. Я всегда под ноги смотрю. Там под ногами и желуди, и каштаны там всякие попадаются. Вот как-то раз я...
1: Знаешь, кабанчик, твои рассуждения мне напомнили одну сказку Виктора Кротова из книги «Добрая борода». Вот слушай. Жили вокруг дыры кругодыры. Они думали, что дыра важнее всего в их жизни. Самые смелые заглядывали в нее, самые умные размышляли, что там. Однажды из дыры вылетела одноглазая птица, села передохнуть, осмотрелась и сказала: «Повезло вам, так близко к небу живете». Полетела птица дальше вверх, а кругодыры подняли вслед за ней головы и заметили небо.
0: Уж не хочешь ли ты сказать, Белочка, и это, что я там вот этого тебе кругодыру напоминаю? Ну, что я вот это твое небо... Вот. Белочка, а тебе не кажется, что это облако голову нашего дядюшки Лося напоминает? А вон туда, смотри, смотри, огромный желудь! Ой, Белочка, смотри! А теперь эта хатка бобрика мимо нас проплывает!
1: Вот видишь, кабанчик, разве я не права, что ты небо совсем не видел?
2: Знаешь, кабанчик, когда я в небо смотрю, то не только восхищаюсь Создателем, но у меня еще всякие вопросы возникают. Много-много вопросов. И на все ответ найти хочется. Ах!
0: Ответ! Ой, Белочка! Так это ж не по адресу. Это же надо к дядюшке Лосю обращаться.
3: Ты случайно не меня, кабанчик, хотел видеть? Прохожу я тут мимо и вдруг слышу, как вы меня вспоминаете.
2: Дядюшка Лось, ты всегда вовремя появляешься. Мы тут с кабанчиком в небо смотрели, восхищались нашим Творцом. И у нас столько вопросов появилось.
0: Ну ответить же на них, ну, без тебя у нас вряд ли получится. Но все же знают, что в лесу у нас самый умный это ты. Ну, конечно, после меня.
3: Друзья... Пойдемте по лесу прогуляемся. Может, на все вопросы вместе и ответим тогда.
2: Давайте позовем наших радиослушателей на прогулку тоже. Им, наверное, интересно будет послушать.
0: Ой, мальчики и девочки, начинаем радиопередачу «Небесные вопросы». Слушайте внимательно, может, у вас потом тоже всякие там вопросы появятся. Ну, мы их дядюшке Лосю и зададим.
2: Вот у меня, дядюшка Лось, такой вопрос возник. Вот как появился Бог?
3: Ну, знаешь, Белочка, в отличие от Бога, мы являемся сотворенными существами. Когда-то мы появились на свет по воле Бога, и наше существование поддерживается Богом. А Бог не сотворен. Он вечен. Он имеет жизнь в самом себе и ни от чего не зависит. Если бы Бога кто-то сотворил, он не был бы Богом. Он единственный, всемогущий, вездесущий и предвечный. Не только мы, звери, но даже люди многого понять не могут. Нужно верить тому, что говорит о себе Бог в своем слове, Библии. Бог любит зверей, людей и все сделал, чтобы всем жилось хорошо. И еще он ради спасения людей послал своего Сына Иисуса Христа на смерть за их грехи, чтобы в нем, во Христе, примирить их с собой и дать им свою отцовскую

0: заботу и любовь.
1: Дядюшка Лось, а вот я слышала, что у Бога есть имена, это правда? И что они означают?
0: Да, ты права, Белочка. Имя раскрывает сущность личности Бога. Вообще-то, так должно быть и с именем человеческим. Еврейские имена почти всегда выражали веру, стремление и характер человека. Божьи имена, такие как Всемогущий, Всевышний, Предвечный, Неизменный, Безначальный, говорят сами за себя. И еще, в Библии мы находим три основных имени Бога. Элохим, иногда Эль или Элах, означает Бог. Это имя выражает главным образом понятие «сильный». Адон или Адонай означает «Господь», «Господин», «Владыка». И Иегова, более точно «Яхве», в русском варианте часто переводится тоже как «Господь». Это имя Бог сам открыл своему народу через Моисея. Вот почитайте книгу Исхода, 3 главу, 14 стих. Оно полнее всего раскрывает сущность личности Бога. Имя Яхве означает «сущий», «пребывающий вечно», «тот, который был, есть и будет», «имеющий жизнь в самом себе». Вот.
2: А я вот просто кабанчик. Ну, конечно, можно добавить там «умный кабанчик» или там «наимудрейший кабанчик».
1: А главное, наискромнейший.
2: Ой-ой-ой, Белочка, чего дразнишься-то? Да, и вот наискромнейший, между прочим, тоже умный, мудрый и сам. Ну, самый скромный кабанчик. И вот, кстати, дядюшка Лось, у меня тоже вопросик в запасе имеется. Чего я зря, что ли, на небо смотрел? Вот скажи, дядюшка Лось, а вот у нас, животных, вот у нас душа есть?
0: Хороший вопрос, кабанчик. В первой книге Библии на первой же странице говорится: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных». Слово «душа» в Библии употребляется и в значении слова «жизнь». Все живое, все существа, которые рождаются, двигаются, едят, что-то чувствуют, умирают, называются в Библии душою живою. Многие из живых существ имеют органы зрения и слуха, а некоторые имеют и характер. Кошка ласковая, осел упрямый, дельфин добрый. Но то, что люди привыкли называть словом «душа», имеет только человек. Человек создан по образу и подобию Божьему. Он имеет бессмертный дух, и только человек может познавать Бога, общаться с Ним, поклоняться Ему. И только дух человека может возвратиться к Богу. А Иисус Христос – это единственный путь, которым человек может вернуться к своему небесному Отцу.
1: Дядюшка Лось, а в Библии говорится очень мало о сотворении мира. Имеют ли люди право, ну, познавать сотворенный Богом мир и Вселенную?
0: Ну, конечно же. Бог дал людям разум, чтобы они им пользовались. То, что написано о сотворении мира в книге «Бытие», это та информация, которую Бог считает необходимой для человека. Вся наша жизнь от рождения до смерти – это тайна. Многого люди не знают и не понимают. Бог создал Вселенную загадочной и прекрасной. Но люди имеют разум и способны познавать мир. Когда Господь творил землю, Он вложил в ее недра россыпи драгоценных камней, каменный уголь, руды, содержащие различные металлы. Для чего он это сделал? И кому из живых существ нужна нефть, например?
2: Нефть? А мне вот зачем мне нефть? Мне самое главное, чтобы желуди всегда рядом были.
0: Наш Творец знал, что человек захочет узнать, что же внутри нашего земного шара. И он спрятал там для них все эти подарки. И он наверняка хотел, чтобы люди нашли их. Конечно, они не всегда разумно используют эти богатства и иногда, очень грубо вторгаются в тайны Божьи. Иметь разум недостаточно. Нужна мудрость, а ее дает Бог. И если люди хотят познавать Вселенную, пусть просят у Господа, чтобы Он дал им мудрость не навредить ей.
1: Ой, дядюшка Лось, как интересно!
2: А как же обезьяны? Вот, дядюшка Лось, ты случайно не знаешь, вот они были в самом начале творения?
0: Ну, конечно, были, кабанчик. Бог сразу сотворил все виды живых организмов, которые производят потомство, подобное себе. То есть Бог создал всякое творение по роду его. От обезьян родятся обезьяны, от кошек – кошки, от собак – собаки, от свиней – кабанчики, свиньи. Об этом мы можем прочитать в книге Бытия в первой главе.
1: Ой, дядюшка Лось, можно я прочитаю? Вот и Библия под рукой. Первая глава книги Бытия, 21 стих. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу живую животных, пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо». И еще.
2: А можно я тоже хочу Библию почитать?
1: Хорошо, кабанчик. Читай с 24 стиха.
2: «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это все хорошо». Ой, вот значит, как все было-то.
0: Да, и Бог сотворил человека, сотворил его для своей славы, по своему образу и подобию. Только человека Бог наградил разумом, свободной волей, речью, возможностью познавать, а главное – общаться со своим Создателем. Бог заложил в человека стремление к святости, глубокой любви, творчеству и поставил его над всем остальным творением.
2: Ой, слушайте, как все это интересно!
1: Очень. Но, к сожалению, дорогие ребята, время нашей передачи «Небесные вопросы» подошло к концу.
0: Пишите нам, друзья, по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Небесные вопросы», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.leo.ru.
1: Ребята, если у вас появились вопросы, ответы на которые вы бы хотели услышать в нашей передаче,
2: ну присылайте их к нам. Ну там вот вопросом кабанчику побольше шлите. Вот если я даже чего не знаю, я пойду дядьке Лось спрошу. Ну он-то точно все знает. Ну конечно, хотя вот я-то из умников самый первый.
1: До свидания, ребята.
2: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Белочка, Белочка, пошли еще на небо смотреть. Может, там какой-нибудь еще вопросик насмотрим.

Очень много есть интересных вопросов, решая которые ведут дискуссию натуралисты, биологи, археологи и другие ученые. Но все эти вопросы находят свой ответ в Библии. Вот для этого и предназначена программа «Момент творения». Не пропустите эту прекрасную программу. А пока оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN». Наш адрес – russian@bbnradio.org. Наша веб-страница – bbnradio.org. Будьте с нами.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

Послушайте, что сказал Соломон. Притчи, 13 глава, 12 стих. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич заканчивает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы – «Приобретение надежды». На протяжении этих нескольких месяцев мы говорили о том, как строить отношения друг с другом и с Богом, как не бояться открыть ворота своего сердца. Предлагаем вам и сегодня подумать о ценности взаимных отношений в церкви. Мы продолжаем говорить о надежде и ее ценности. Для того, чтобы понять, как сохранить надежду в церкви, откроем пятую главу первого послания Петра, где автор дает нам советы, как поступить и указывает на врагов, с которыми нужно бороться. Да благословит нас обильно Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами чтение первого послания Петра, пятой главы. Пятая глава этого послания начинается так. «Пастыри ваших я умоляю, я, сопастыри свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Господь благословил нас тем, что создал церковь, и врата ада не одолеет ее. В церкви Он ставит служителей. Но Он также дает описание должностных инструкций, какими должны быть служители в церкви. Пастырей умоляет апостол Петр, чтобы они совершали служение по призванию. Это очень важно. Пасти Божие стадо. Надзирать за ним непринужденно, но охотно, богоугодно. Второе слабое место для всех пастырей – это лень. Когда служитель должен бороться с ленью, он должен быть призван и пасти Божие стадо охотно. К этому призывает нас Священное Писание. Ясно также сказано, что нужно трудиться охотно, богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. Вот как переведено в новом переводе. Российским библейским обществом. Пасите веренное вам Божие стадо, заботьтесь о нем не по обязанности, но по доброй воле, так, как это делает Бог. Не из низменной корысти, но из истинного рвения. Не несите служение с целью получить из этого какую-то выгоду. Еще одно из испытаний, или можно сказать искушений для служителя, это финансы. Не должно быть корысти. Да, мы должны уметь благодарить и поддерживать служителей. Но важно помнить о состоянии сердца. Главное не материальное, но духовное. Не превращайте служение в бизнес. Не будьте пастором ради зарплаты. Не допускайте того, чтобы первое, что вас волновало при решении, нести служение или нет, что мне за это будет. Думайте о том, что вы можете дать, а не получить. Не для гнусной корысти, но из усердия. И об этом пишет Петр. Не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И это третье предостережение, третья борьба с самим собой. И если вы руководитель, если лидер, если вы служитель и ведете за собой людей, то вы должны помнить, что необходимо бороться с ленью, корыстью и самим собой. И четвертый соблазн, четвертое искушение, которое может руководить человеком при желании нести служение, это интимные отношения, связь с другими женщинами за пределами семейных отношений. Вот четыре области борьбы для служителя сегодня. Они были всегда и, к сожалению, останутся и в будущем. Если вы призваны Господом вести за собой Божие стадо, быть примером для них, то никогда не забывайте об этих четырех искушениях. И теперь я хочу перечислить несколько врагов, которые пытаются отобрать надежду у церкви. Послушайте. Первый враг, которого нам нужно остерегаться, если мы хотим сохранить надежду в церкви, это несоответствующие примеры для подражания. Если в хорошей, сильной церкви появляются порочные примеры для подражания, то эта церковь начинает терять надежду. Но давайте прочитаем текст первого послания Петра, 5 главы дальше, 5 стих. также и младшие. Повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И далее Петр еще усиливает важность смирения. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Вторая область, требующая самого пристального внимания, если мы хотим, чтобы в церкви была надежда, смирение друг пред другом. Истинное, настоящее, искреннее смирение, потому что враг всего — гордость. Младшие, повинуйтесь пастырям. И в современном переводе написано так. И вы, молодые, также подчиняйтесь старшим. И дальше Петр пишет то, что касается всех. И читаем перевод Российского библейского общества. «Все, служа друг другу, облекитесь смирение, потому что Бог противится гордецам, а кротким дарует милость». Так что смирение требуется не только от младших, но от всех. Я думаю, что когда Петр писал эти слова, он вспоминал тот вечер, когда все ученики с Иисусом вошли в дом, и учитель взял полотенце и таз с водой и умыл ноги учеников. Смиритесь. И это повеление, не рекомендация, не совет, а повеление. Смиритесь. Это то, что сделал наш Господь Иисус Христос. Иисус, умывая ноги ученикам, взял полотенце и надел его на себя, как мы надеваем фартук, когда мы собираемся мыть посуду. Каждый служитель тоже должен надеть на себя кое-что, когда собирается в церковь. Он должен повязать на себя смирение. Враг, с которым необходимо бороться, это, конечно, гордость. И мы прочитали, что Бог гордым противостоит. И эти слова используются в военной области. Гордость вызывает Божью армию в бой. Если Бог видит на сцене действий гордость, то Он выводит свои войска на сражение. Бог противится, противостоит гордости. И если в церкви царит гордость, то я почти уверен, что у них проблемы с надеждой. Смиритесь пред Богом. Давайте просуждаем, что значит быть гордой церковью. Ну, несколько вариантов. Первый – это считать себя исключительными и полностью закрыться для других. Это все мое. Ни у кого такого больше нет. Но это наше. И мы не пустим никого, не позволим никому взять что-то, потому что это все мое. В таких церквах не любят, когда приходит кто-то новый или человек не церковный, потому что они не хотят делиться. О, нет, эти новенькие, они занимают места на наших скамейках. Они ставят машины на нашей парковке. Это наша церковь. Мы первые сюда пришли. Мы ее отстроили. И это проявление гордости. В таких церквах не замечают нужды и проблемы других людей. И взгляды направлены только на себя, на свои потребности. И если в своей церкви мы слышали такие фразы «Я не могу подвинуться, это мое место», знайте, это звоночек появления гордости в церкви. И с этим просто необходимо бороться. Очень легко построить церковь по типу закрытого клуба для избранных. Или, может быть, это коснется не всей церкви, а вашей малой группы или класса разбора Библии, или, например, хора. В любом служении вы можете почувствовать себя исключительными. Гордость портит церковь. И бывает, что несколько семей, пусть даже и много, объединяются в костяк, сформировавшийся, активный. Они несут служение, поддерживают друг друга, но не готовы принять никого постороннего. Пусть даже эта новая семья чрезвычайно милая. Гордость в церкви приведет к разрушениям. И гордость говорит, да нас не беспокоит, что происходит за дверями церкви. Будем переживать о нас самих. Нам нет дела до миссионеров и евангелизации. Но никогда не может быть достаточно благовестия и евангелизации, пока есть те, кто еще не принял Иисуса Христа. И нужно быть готовыми выйти из своей комфортной церкви и пойти к людям, которые еще не спасены. Быть готовыми выйти и рассказывать им о благодати. Будьте готовы раскрывать ворота своей церкви для того, чтобы в нее могли входить новые люди. А также для того, чтобы из нее могли выходить те, кому вы привыкли. Бывает, что это даже сложнее, потому что мы привязываемся к людям. Нам с ними хорошо, Но иногда Господь посылает активных, деятельных служителей, целые семьи в другое место, где они будут нести служение, и нам нужно быть готовыми отпускать людей. Гордость хочет удержать, оставить все ценное при себе. Но Бог гордым противится. Поэтому смиритесь, будьте готовы принимать и отдавать. Уважайте права друг друга. Смирение – это кроткое отношение не только друг к другу, но и к Богу. Вот что мы читаем дальше. Это первое послание Петра, 5 глава, 6 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Те, кто смирен, будут награждены в нужное время, и Бог определяет это время. Божью милость и благодать невозможно переоценить. И смирение видит нужду в других людях, ищет способы, как помочь. И это становится частью жизни, обычным процессом. И вот третий важный момент. Третий враг. Беспокойство. Суета-сует. Читаем дальше. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Но это хорошо известный текст, и мы часто слышим проповеди на него, но так ли часто мы на самом деле применяем его в жизни? Правильное лидерство – это служение друг другу со смирением и отсутствием беспокойства. В любой церкви всегда много поводов для беспокойства и переживаний. И легко зациклиться на мелочах и раздуть их до масштабных размеров. Но самое большое место в церкви должно принадлежать не проблемам, а Богу, Его Слову. Благая весть, которую мы имеем, это наша надежда. И именно на ней мы должны концентрировать свое внимание. Но так часто проблемы и переживания забирают все наши мысли. Еще раз прочитаю текст. «Все заботы ваши возложите на Него, на Господа, ибо Он печется о вас. Отдайте все заботы и проблемы Господу, и церковь, в которой много забот и переживаний, долго не сможет существовать. Она теряет силу, становится вялой, церковь перестает мечтать и строить планы на будущее, потому что углубляется в мелкие детали, в проблемы, заботы. Это может быть, например, нехватка парковочных мест. Такой вопрос может стать глобальной проблемой, которая займет все мысли служителей. Вместо того, чтобы переживать за спасение душ, они будут искать места, где поставить машины. Я не говорю, что мы не должны решать появляющиеся проблемы. Мы должны заботиться и о здании, и о питании, но нельзя заполнять этими проблемами все наше время. Тем более есть тот, кто может решить их. Возложите все ваши заботы на Бога. Пастор должен иметь надежду, он должен мыслить позитивно. Я знаю случаи, когда пастор получал несколько критических отзывов и предавался такому унынию, что был готов бросить служение. Нет, надежда, надежда, надежда, уповать не на себя, а на Господа. Каждой церкви нужна надежда. Итак, вернемся к вопросу проблем. Мы должны возложить наши заботы на Господа. Маленькие неурядицы не должны стать главной темой наших мыслей и переживаний. Поэтому предлагаю вам выслушать библейский текст, где повествуется о серьезной большой проблеме. Это первая церковь. Мы читаем книгу Деяний апостолов, 5 главу, с 14 стиха. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу». Вот что я называю проблемой. Когда вы выходите на улицу, и вас арестовывают. Теперь посмотрите, как апостолы решали эту проблему. Мы читаем описание этой ситуации дальше. Это Деяния апостолов, 5 глава, 27 стиха. «Приведя же их, поставили в Синедрионе. И спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». А потом они сказали небольшую проповедь, чем вызвали такую реакцию. Мы читаем в 33 стихе. «Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Ну вот это проблема. Но тут слово берет учитель Гамалиил. Он посмотрел на возникшую ситуацию с другой стороны и говорит, если дело, которое совершают эти люди от Бога, то мы не сможем его остановить. А если от человека, то оно само собой разрушится. И мы читаем дальше. Они послушались его и, призвав апостолов, били их. Скажите, а вас когда-нибудь били за веру? За проповедь? Сомневаюсь. Били их и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. «Уходите отсюда! Мы больше никогда не хотим видеть вас и слышать то, что вы говорите об Иисусе Христе!» Но что мы читаем дальше? «Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Дорогие друзья, если апостолы могли так поступать, почему мы не можем? Мы должны оставаться верными своему призванию, чтобы не терять надежду. Апостолы возложили свои проблемы на Иисуса, а у них были настоящие проблемы, не те, которые волнуют нас сегодня. Дорогие друзья, вопросы, куда поставить машину, каким цветом покрасить пол в зале для богослужений, не должны отвлекать нас от главного. Мы собираемся в церкви, чтобы прославить имя нашего Господа Иисуса Христа. И мы должны вести к спасению тех, кто еще не стал Божьим детем. И проблемы не должны мешать нам совершать то, к чему нас призвал Господь. Заботы – это враг надежды. И мы должны с этим бороться. Но есть еще один враг. И мы читаем об этом дальше. В 8-9 стихе 5 главы 1 послания Петра написано, что мы должны трезвиться и бодрствовать. Потому что есть реальный враг, и это не какой-то человек, это дьявол. Это сверхъестественная личность, не представитель рода человеческого. Поэтому бодрствуйте и трезвитесь. Будьте как сторож, внимательны и осторожны. Читаем этот текст. Первое послание Петра, 5 глава, с 8 стиха. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Апостол Петр обращается к христианам. Дьявол – враг, охотящийся на христиан. У всех верующих есть враг, который ходит, как рыкающий лев. Он ищет, охотится, высматривает. Он умный, хитрый, обладающий тонкой стратегией, цель которой – самое сердце. И дьявол всегда находит щель в нашей обороне. Помните, у нас есть такой хитрый, сильный враг. И обращаю ваше внимание, что он ищет, кого поглотить. И здесь не говорится о целой церкви, но о конкретном человеке. Дьявол начинает с одного человека, потом еще одного и еще. И так может произойти в вашей группе изучения Библии. Все начиналось с одного человека, но постепенно коснулось всей группы. Это может произойти в вашей семье. И дьявол может поразить руководство церкви. Бояться не нужно. Нужно бодрствовать, быть готовым дать отпор. Важно осознавать, что есть дьявол, враг, который ищет слабые места, бодрствовать, быть на страже. И церковь, которая имеет надежду, знает, что есть враг и готова не пропустить его. Говоря о дьяволе, мы не говорим о каком-то мифическом, но это реально существующий враг. Но не нужно впадать в крайность и воспринимать каждую проблему как проделки дьявола. Но нельзя и забывать о нем. Иногда именно дьявол посылает нам трудности. Нужно быть внимательным, проницательным. Поэтому бодрствуйте и трезвитесь. Вот что пишет Петр. «Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Мы не одиноки в своих сражениях и трудностях. Все христиане в этом мире точно так же противостоят дьяволу, так что мы не одни такие». Еще один враг церкви – это апатия, равнодушие. Если мы зеваем, пока идем по своему христианскому пути, то у нас проблемы. И такая церковь теряет надежду. Поэтому будьте активными, если вы проповедник. Живите своей проповедью, если вы слушатель. То ловите каждое слово, слушайте и исполняйте Божье слово. И помните, ходит враг с искусным оружием, который хочет найти ваше слабое место. Если вы сидите и зеваете, то очень легко это слабое место ему указать. Боритесь с апатией. Дорогие друзья, церковь – это очень лакомый кусочек для льва, готового к атаке. Церковь – это мишень, в которую хочет выстрелить дьявол. И он желает разрушить церковь. Мы должны охранять свою церковь, стоять на страже. Ну вот еще один пункт. В 10 стихе 5 главы 1 послания Петра написано, как реагировать на трудности и горести. Послушайте. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу своего Христа Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Есть четыре вещи, которые сделает Христос. Совершит вас, сделает более совершенными, утвердит, укрепит и сделает непоколебимыми. Поэтому не отрицайте трудности и проблемы, не утопайте в печали, когда приходят сложности, боритесь с ними, и в этом вам поможет Господь. Церковь может утонуть в жалости к себе. Пятый враг – это жалость к себе. И это вполне естественная реакция на трудности – начать жалеть самого себя. Но Библия учит другому. Церковь, которая имеет надежду, не занимается самобичеванием и не впадает в уныние. Она стоит ровно и непоколебимо. Иногда приходится идти против ветра, плыть не по течению. Представьте себе, что вы с другом решили пробежаться по парку. И вот вы бежите, бежите, и все хорошо. Но впереди холм, нужно бежать в гору. И вы останавливаетесь в ужасе. Я не побегу, я не смогу, я же умру, если попытаюсь забежать на эту гору. Но ваш друг настаивает, и вы бежите. Вы покоряете эту гору, вам тяжело. Но все же вы доходите до вершины. И что бы было бы, если бы вы не пошли из-за страха? Что не дойдете? Дорогие друзья, я не говорю вам, что жизнь христианина – сплошное удовольствие, лишенное трудностей. Но есть тот, кто поддержит, укрепит и не даст упасть. Трудности делают нас сильнее. Не жалейте себя, боритесь и не забывайте, что вы не одиноки. Итак, враги церкви, забирающие надежду. Порочный пример. Гордость, беспокойство, суета, апатия, жалость к себе. И нам легче винить Христа в наших трудностях, чем бороться с ними с Божьей помощью. Знаете, есть книга, написанная раввином Кушниром. Она называется «Когда плохие вещи случаются с хорошими людьми». Она пользовалась в свое время большой популярностью. В этой книге описывается история одного человека по имени, назовем русским именем, Иван. Иван был успешным бизнесменом, окруженным любящей семьей. Затем его дети один с другим умирают, его бизнес рушится, состояние здоровья сильно ухудшается. И в конце концов его город, как и большая часть земного шара, разрушен из-за атомной войны. Это прообраз Иова. Этакая современная версия истории Иова. И утешить Ивана приходят друзья. Ну, точно так же, как в библейской истории. И никто не может дать ответ, почему все так происходит. И в конце этого рассказа происходит встреча с Богом. Ясно, что жизнь очень сложна. Иван рассказывает Богу, как ужасно ему живется. Последние строчки в этом описании весьма циничны. Жена говорит: в церкви погасли свечи, на небе больше не горят звезды, разожги уголь в своем сердце, и и будем сидеть и смотреть на все вокруг. И затем автор задает очень странный, на мой взгляд, вопрос. Можете ли вы простить и любить Бога даже тогда, когда осознаете, что Он несовершенен? Когда Он разочаровал вас, не поддержал, не помешал несчастьям произойти в вашей жизни? Можете ли вы любить Бога, несмотря на все лишения, которые Он посылает вам, как это сделал Иов? Но, прочитав эти строки, я пришел в ужас, потому что Бог совершенен. У нас нет нужды прощать Его. Да, Он посылает нам трудности, но таким образом делает нас лучше и придает нам такую форму, какую должны иметь Его дети. Бог любит свою церковь. Поэтому, дорогие друзья, мы все ходим в разные церкви, но где бы вы ни находились, делайте все, что в ваших силах, чтобы церковь сохраняла надежду, веру и любовь. Будут ошибки, будут падения, потому что церковь состоит из людей. Но всегда оставайтесь сильными, особенно в такие моменты, и мы несовершенны, но почему бы не стремиться к этому? Мы служим совершенному Богу. Мы хотим сохранить надежду. Когда вы приходите в церковь, вам может казаться, что вас окружают только счастливые люди. Но уверяю вас, что есть много и тех, кто теряет надежду. И знаете, какая самая большая нужда? Поддержка. Если они услышат слова воодушевления, то вернут свою надежду. Мы живем надеждой на Бога, на Господа, а без этого умираем. Медленно, печально, иногда гневно. Вот что пишет апостол Павел в послании к Римлянам. От терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Поэтому благослови Господь каждого из нас обратиться к Богу и возложить наши надежды на Него. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Приобретение надежды».

0: церкви не будет хорошего примера для подражания. Второе. Гордость. Важно смириться, открыться и быть готовыми к новым людям. Третье. Беспокойство. Апостол Петр напоминает, что мы можем возложить все заботы наши на Господа, а Он печется о нас. Четвертое. Апатия. Нельзя позволять себе лениться и смотреть на все с равнодушием. Пятое. Жалость к себе. Проблемы и трудности испытывают все люди, христиане в том числе. Но Господь помогает нам справляться с ними, поэтому важно вставать и идти вперед, несмотря ни на что. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. В следующей передаче мы начнем разбирать новый цикл. А наша сегодняшняя программа подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь, и мир вашему сердцу. В следующий раз мы начнем новый цикл передач «Свет жизни».
1: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес: www.bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе, 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 20 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Иоанна, 18 главе, в 11 стихе. Там есть такие слова: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Бог гораздо больше трудится над нами, чем художник трудится над своим произведением. Через многие печали и разнообразные обстоятельства Он старается преобразовать нас в тот чудный образ, который соответствовал бы образу Его Сына. Господь желает сделать из нас сосуды высшей красоты, божественной красоты. Неисправимый вред нашей душе причиняет отвержение той чаши, которую Бог определил нам пить. Любовь Божья, подносящая нам эту чашу, превыше разума. Если мы отталкиваем то, что должны были бы принять для блага нашей души, то в нашем сонливом равнодушии это благо проходит мимо нас. Впоследствии мы жалуемся: «Увы, Господи, как сухо мое сердце, какая тьма наполняет меня!» Поэтому, возлюбленное дитя Божье, не ожесточай сердце своего во время скорби, но прими ее, она принесет тебе больше пользы, чем состояние, полное возвышенных чувств и благочестия. Когда беда ужасней, страдания больней, когда грязнее буря и ночь длинней темней, тогда Христос проходит по горестной земле, является Он, кроткий, сиянием на челе. Кто может слышать, слышит, что говорят уста, полны любви, печали Спасителя Христа. Кто плачет и кто страждет, кто жизнь свою клянет, кто ищет мир, спасенье, пусть тот ко мне придет. Я плачущих утешу, болящих излечу, надежду потерявших я верить научу. Слова Его и ныне звучат ко всем сердцам: прислушайся, о грешник, склонись к Его ногам.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 22. О состоянии бедности человеческой. Жалкий ты человек, где бы ни был и куда бы ни обратился, если не обратишь себя к Богу. Что смущаешься от того, что не удается тебе, чего хочешь и желаешь? Есть ли у кого-нибудь все, чего и как он хочет? Ни у меня нет, ни у тебя, нет ни у одного человека на земле. Нет человека в мире без какого-либо прискорбия или стеснения, хотя бы царь он был или первосвятитель. Есть ли такой, кому лучше, чем другому? Разве тот один, кто для Бога умеет потерпеть что-либо? Говорят многие безумные и малодушные: вот какая счастливая жизнь тому и тому человеку! Как богат он, как знатен, как возвышен и могуч! Но устремись к небесным благам, и увидишь, что все те временные ничтожны, увидишь, как они неверны и как тягостны, потому что нельзя никогда без заботы и без страха обладать ими. Не в том счастье человеку, чтобы иметь все временное в изобилии. Достаточно ему и посредственности. Поистине жалость — жить на земле. Чем духовнее хочет быть человек, тем более горько становится ему здешняя жизнь. Чувствует он совершение и оттого видит яснее болезни поврежденной человеческой природы. Есть, пить, бодрствовать, спать, отдыхать, работать и подлежать прочим нуждам природы — великое бедствие и огорчение благоговейному человеку, когда он хотел бы разрешиться и свободным быть от всякого греха. Сильно отягощен внутренний человек телесными нуждами в здешнем мире. Оттого-то и пророк благовейно молит, чтобы дано было ему от них освободиться, и так взывает: «От нужд моих изведи меня, Господи». Псалом 24:17. Но горе не познающим своей бедности, не познающим тленной жизни. Так иные к ней привязываются, хотя едва добывают себе нужное трудом или милостыней, что когда бы могли всегда прожить здесь, нисколько не заботились бы о Царстве Божием. О безумное и неверное сердце! Так глубоко погрязли они на земле, что ни о чем, кроме плотского, не думают. Но еще горько почувствуют под конец несчастные, как низко и ничтожно то, что они любили. Святые же Божии и все благоговейные друзья Христовы не внимали тому, что нравилось плоти, или что здесь во времени процветало, но вся их надежда и все намерение устремлялись к вечным благам. Возносилось у них все желание к пребывающему и невидимому, чтобы любовь к видимому не повлекла их к низу. Брат, не теряй веры в успех духовной жизни, есть еще у тебя время и час. Для чего хочешь откладывать со дня на день то, что положил себе? Встань, начни в ту же минуту и скажи: ныне время делания, ныне время борьбы, ныне время, способное для исправления. Когда нужда тебе и беда пришла, тогда и время для заслуги. Надобно тебе сквозь огонь и воду пройти, прежде чем выйдешь в прохладу. Если не употребишь силы над собою, не победишь порока. Покуда носим это бременное тело, не можем быть без греха и жить не можем без тоски и скорби. Желали бы мы охотно успокоиться от всяких бедствий, но от того, что грехом потеряли невинность, потеряли мы и блаженство истинное. И потому нужно нам держаться в терпении и ожидать Божьего милосердия. Доколе пройдет здешнее беззаконие, и побеждена будет смерть победою. 2 Коринфянам 5:4. О, какова слабость человеческая, всегда склонная к порокам! Сегодня исповедал ты грехи свои, и завтра снова совершаешь то, в чем исповедался. Сегодня предполагаешь остерегаться, а через час поступаешь так, как будто ничего не предположил себе. Итак, вправду можем мы смириться сами в себе и никогда ничего высоко о себе не думать, ибо так слабы мы и непостоянны. От одного небрежения может за раз погибнуть все, что с великим трудом и едва приобретено было благодатью. Что же в конце с нами будет, когда мы еще в такую раннюю пору охладеваем? Горе нам, что так мы желаем склониться на покой, как будто уже мир с нами и безопасность, а не видно еще и следа истинной святости в нашем поведении. Добро бы нам было, когда бы еще приучили нас, как добрых послушников, к доброму обычаю, лишь бы надежда была, что мы когда-нибудь исправимся и лучшее успеем в духовной жизни. Глава 23. О памяти смертной. Скоро, очень скоро здесь все с тобою совершится. Смотри же внимательнее, как тебе жить на свете. Сегодня жив человек, а завтра его не видно. А когда пропал он из глаз, то скоро и мысль о нем проходит. О, каково бесчувствие и ожесточение сердца человеческого, что об одном настоящем помышляет и так мало предвидит будущее. Во всяком деле и во всяком помышлении следовало бы тебе так держать себя, как будто бы сегодня надлежало тебе умереть. Когда бы добрая совесть была в тебе, немного боялся бы смерти. Лучше остерегаться от греха, чем убегать от смерти. Когда сегодня ты не готов, завтра каково будет? Завтра день неизвестный, и почему знаешь ты, будет ли у тебя завтрашний день? Что пользы долго жить, когда мало исправляешься? Ах, долгая жизнь не всегда к исправлению, а часто еще к умножению вины. Когда бы хоть один день могли мы добрую жизнью прожить в этом мире? Многие считают годами время обращения, но плод исправления часто бывает скуден. Страшно умирать, но, может быть, еще опаснее жить долго. Блажен, у кого всегда перед очами час смертный, и кто каждый день располагает себя к смерти. Если видел ты, как человек умирает, помышляй о том, что видел, и ты пойдешь с той же дорогою. Придет утро, думай, что не доживешь до вечера. Когда настанет вечер, не смей обещать себе, что утро увидишь. Всегда будь готов и живи так, чтобы никогда смерть не застала тебя неготовым. Многие умирают вдруг, нечаянно, в час, в который не думали, Сын Человеческий приходит. Луки 12:40. Когда придет этот последний час, совсем иначе станет тебе представляться вся твоя прошедшая жизнь, и много будешь скорбеть о том, что жил в таком небрежении и так себя расслабил. Как счастлив, как благоразумен, то ныне в жизни старается быть таков, каким желает явиться при смерти. Совершенное презрение мира горячее желание преуспевать и в добродетелях, любовь к порядку, труд покаяния, готовность к повиновению, самоотвержение и терпение во всем ради любви Христовой. Вот от чего происходит великая уверенность при смерти. Много доброго можешь сделать, пока ты здоров, но больной не знаю, что можешь. Немногих болезнь исправляет. Кто странствует много, и тому редко, когда пребывает святость от странствия. Не полагай веры на друзей и ближних, и не отлагай на будущее своего спасения, ибо люди забудут о тебе скорее, чем думаешь. Лучше ныне благовременно самому заготовить доброе что-либо и послать вперед себя, чем надеяться на помощь от других. Если ты сам о себе теперь уже не позаботился, кто о тебе позаботится в будущем? Ныне время самое драгоценное, но горе тебе, что бесполезно расточаешь время, тогда как в нем можешь заслужить себе вечную жизнь. Придет время, когда одного дня или часа пожелаешь себе на исправление, и как знать, получишь ли его? Вот, возлюбленный, от какой опасности мог бы ты освободиться, от какого ужаса мог бы избавить себя, если бы ты только держал себя всегда в страхе и в помысле смертном. Старайся ныне так жить, чтобы в час смертный более тебе радоваться, нежели бояться. Учись теперь умирать для мира, чтобы тогда начать жить со Христом. Учись ныне все презирать, чтобы тогда мог ты свободно идти ко Христу. Ныне наказывай тело свое покаянием, чтобы тогда иметь твердую уверенность. Ах, безумный, как тебе помышлять о долгой жизни, когда ни в одном дне не можешь быть уверен? Как многие обманулись и нечаянно разлучены с телом! Сколько раз слышал ты, рассказывали, такой-то пал от меча, другой потонул, иной упал с высоты и сломил себе голову, иной умер за едою, иной играл и за игрою скончался. Один от огня погиб, другой от железа, этот от язвы, тот от разбойников. И так всем конец один — смерть, и жизнь человеческая точно тень, быстро проходит. Кто вспомнит о тебе по смерти, и кто за тебя помолится? Делай, делай теперь, возлюбленный, что только можешь за себя делать. Не знаешь ты, когда умрешь, не знаешь и того, что тебя за смертью последует. Пока есть у тебя время, собирай богатство нетленное. Кроме спасения своего, ни о чем не помышляй. Об одном имей попечение, о Божьем деле. Ныне сотвори себе друзей, почитай святых Божьих и подражай делам их, ибо когда скудеешь в этой жизни, примут они тебя вечные обители. Луки 16:9. Соблюдай себя на земле странником и пришельцем. Не касаются до странника дела мирские. Соблюдай в себе сердце свободное, возводи его на высоту к Богу, где он пребывает. Туда устремляй воздыхание и мольбы ежедневно, со слезами, да сподобится дух по смерти блаженно перейти к Господу. Аминь.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Хотим напомнить вам, дорогие друзья радиослушатели, о том, как вы можете с нами связаться. Если у вас возникают вопросы по христианским программам, по пению или по размышлению над Словом Божьим, вы можете направлять их нам по электронному адресу. Адрес следующий. russian@bbnradio.org. Еще раз. russian@bbnradio.org. Наша молитва и наше желание, чтобы сегодня вы обратились к Господу. Пусть Бог будет с вами. Оставайтесь слушать нашу программу.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яско Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал:

Первоначальные главы книги «Деяний святых апостолов» представляют нам интересную картину жизни апостола Петра. Его смелость в провозглашении всего совета Божия была в прямом контрасте с его поведением немедленно перед смертью Господа Иисуса Христа. Даже когда он был арестован в Иерусалиме, и ему угрожал Синедрион, он уверенно и со смелостью заявил: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Опять в Деяниях святых апостолов, 5 главе, 29 стихе мы читаем, что Петр сильно утвердил: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». И немедленно он произнес прямое обвинение тем, кто допрашивали его, что они виновны в распятии Иисуса Христа. Обратите внимание на слова Деяний святых апостолов 5 главы 30 стиха. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе, его возвысил Бог десницей Своею в начальника и спасителя». Действительно, смелые слова от человека, который отрекся Господа Иисуса с клятвою и божбою. В руководстве развивающейся церкви в Иерусалиме, казалось, участвовали все апостолы, несмотря на то, что Петр был представителем в ранние дни. Итак, мы читаем, что возникновением гонения и с рассеянием верующих в Иерусалиме Бог употребил эти события для распространения Евангелия. Мы узнаем: между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Петр не упоминался как представитель, когда было некоторое трение между греческими евреями, придерживающимися греческой культуры, иудейскими евреями, последователями иудейской культуры. 12 апостолов действовали в согласии. И таким образом, когда благовестие в Самарии были сообщены апостолам в Иерусалиме, то Петр и Иоанн были посланы апостолами для расследования. Нам может показаться странным, что в то время, когда, казалось, верующие бежали из Иерусалима по причине гонений, апостолы оставались в городе. Не касались ли их и не действовали ли на них угрозы гонителей? Стефана предали мученической смерти разъяренными религиозными начальниками, тогда как апостолы избежали прямого преследования. Произвели ли Петр и Иоанн такое удивительное влияние на Синедрион, что Синедрион старался придерживаться слов совета Гамлиила? Очевидно, что ни Петр или кто-нибудь из 12 непосредственно переносил страдания после мученической смерти Стефана, несмотря на то, что верующих заключали в темницу в Иерусалиме за их веру. Опять мы можем задать вопрос: продолжалась ли некоторое время популярность, которой пользовался Петр и Иоанн в результате исцеления и других совершаемых чудес? Был ли Синедрион и все вовлеченные в преследование верующих в действительном страхе от того, что может произойти, если они возложат руки на Петра и заключат его в темницу? Мы можем опять сослаться на популярность Господа Иисуса на короткое время и страх религиозных вождей, что если они поступят с ним в жестоком сопротивлении, может легко произойти опасное положение. Посмотрите на Матфея 21 главу с 23 по 27 стих, 45 по 46 и Марка 11 главу 18 стих и другие такие ссылки. Петр все еще был популярен среди народа, и другие 11 апостолов разделяли с ним эту популярность. Итак, когда было решено уничтожить новую религию или новую секту назарейской ереси, нападение было сделано на простых людей верующих. Петр и Самария. Петр и Иоанн, посланные апостолами в Самарию для исследования сведений, которые циркулировали относительно могущего действия Духа Божия, стояли перед

0: доказательством благодати Божией в действии в жизни тех, кто поверил свидетельству Филиппа. Излияние Божьей благодати принесло много радости городу Самарии. Многие поверили в Иисуса Христа как личного Спасителя. Мы должны помнить, что иудеи не сообщались с самарянами. Из Евангелия от Иоанна, 4 главы 10 стиха, мы узнаем, что самаряне сознавали, что они находились в пренебрежении иудеев. Иудеи с самарянами не сообщаются. Был вопрос, поставленный женщиной, когда она обратилась к Господу Иисусу. Это отношение продолжало существовать в умах иудеев, и, несомненно, они, апостолы, интересовались в своих умах, какой исход посещения Петра и Иоанна может быть в Самарии. Однако апостолы кооперировали свидетельством относительно служения Филиппа, пославший Петра и Иоанна проверить правдивость движения, о котором они слышали. В том, что Петр и Иоанн были убеждены, что действие было от Бога, подтверждается предпринятым действием в молитве о церкви в Самарии. По некоторой причине, не данной нам в Писании, Дух Святой не сошел на верующих и в жизнь их, когда они поверили проповеди Филиппа. Поэтому Петр и Иоанн молились о них. Было ли необходимо употребить возложение рук Петра для сошествия Духа Божия, для действия в жизни верующих в Самарии? Когда позже Петр проповедовал слово Корнилию, Дух Божий снизошел на Корнилия и собравшийся с ним без возложения рук. Самаряне имели некоторое понятие закона Моисеева относительно жертвоприношений и возложения рук священника на животных, предназначенных для жертвоприношения за грехи народа. Это означало передачу грехов народу козлу, который должен понести грех в страну забвения, пустыню. Поэтому было ли возложение рук Петра в Самарии важным? Писание умалчивает об этом деле. Но присутствие Петра должно было сделать великое впечатление на самарянских верующих. Единство верующих было учреждено. Они больше не считались достойными пренебрежения иудеями, но они были братьями во Христе. Это громадная истина даже для нас сегодня, когда мы думаем о верующих в разных странах мира, ставшими едиными во Христе. Когда мы обратимся к первому посланию к Коринфянам, 12 главе мы узнаем: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные». Симон Волф. Деяния святых апостолов, 8 глава 9 стих, представляет читателям чародея, волшебника, который проявлял до великой степени контроль над умами людей Самарии. Писание указывает: находился же в городе некоторый муж именем Симеон, который перед тем волхвовал, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до великого. Тогда пришел Филипп, евангелист, в сопровождении чудес и излияния благословений, которые в результате привели многих познанию Иисуса Христа как личного Спасителя. Они были крещены, и таким образом город теперь был возбужден двумя противоположными силами – силою зла и силою Евангелия Иисуса Христа. Симон Волф немедленно узнал силу, проявленную через проповедь и Филиппа, и он действительно поверил слышанному. Он был крещен и продолжал внимательно слушать все, что Филипп провозглашал. Очная ставка между этими двумя мужами, Симеоном Волхвом и Филиппом Евангелистом определенно напоминает читателям Священное Писание о переживании Моисея и Аарона в Египте. Обращаясь к книге «Исход» 7 главе, с 1 по 11 стих мы узнаем, что Моисей был наставлен Богом, как действовать перед фараоном. Моисей бросил жезл у ног фараона, но мы немедленно читаем, что волхвы также сделали то же своими чарами. Волхвы-мудрецы продолжали действовать и злой силой, противодействовать свидетельству Моисея и Аарона, пока мы не обратимся к книге «Исход» 8 главе 19 стиху, где волхвы должны были признать: «Это перст Божий, ибо они не могли произвести того, что Бог совершил через Моисея». В 9 главе 11 стихе книги «Исход» мы читаем: «И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах». Симон Волх поверил словам и свидетельству Филиппа и был крещен. Когда Петр и Иоанн прибыли в Самарию, крещенный бывший волх обратился с просьбой, которая вызвала слова угрозы со стороны Петра. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейсько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Как можно узнать христиан, которые действительно обновляются в Господе? Их можно узнать по зачитанным до дыр Библиям, по молитвам, горячим, искренним, молитвам по воле Божьей. Этих христиан можно узнать по тому, как они доверяют Христу во всех обстоятельствах. «Возьми мою руку и сердце, Христос, и дай по молитве моей, чтобы я с каждым днем укреплялся и рос в любви безграничной Твоей». Со всеми вашими вопросами, пожеланиями, замечаниями пишите нам наш адрес russian@bbnradio.org. А пока будьте с нами. Следующая песня также прозвучит во славу Господа.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN римлянам 6:23.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Бог заботится о нас, не покидает, печется, продлевает нашу жизнь и делает все, чтобы мы могли глубже разуметь, может быть, почему тогда было вот так, почему это случилось, виновны ли мы в чем-то, может быть, что-то Бог нам давно говорит, и мы Его не слышим, и Он хотел, чтобы мы Его услышали. Может быть, Он хотел, чтобы мы остановились, и мы не останавливались. Мы иногда этого не знаем. И иногда бывает так, что, друзья, на те или иные какие-то вопросы, которые у нас появляются, мы просто не можем понять, почему. Может быть, Бог и дает ответ. Мы не готовы, чтобы воспринять этот ответ, уразуметь его. Может быть, отнестись к этому как к чему-то, что сделал Бог. И это бывает иногда для нас, может быть, длится и не один день, не один месяц, даже не один год. Но поверьте, дорогие мои, если мы с вами пришли, как мы пришли к Господу, если мы последовали за Господом, если мы действительно убедились в том, что Господь есть, что Он любит нас, что Он справедлив, что Он заботится через распятого Христа не только об этой нашей временной жизни, то поверьте, что Бог все ведет ко благу, все ведет к лучшему. Вы знаете, иногда даже бывает такое, что очень большое горе врывается в семью, очень большое, и трудно понять, почему. Зачем? Ну, может быть, Господь уже давным-давно что-то наметил, к чему-то ведет, осуществляет какой-то для нашего блага и для блага наших ближних свой план с любовью. И мы, может быть, этого не понимаем. Но очень и очень важно, друзья, чтобы мы научились знать Господа. Не знать о Господе, а знать Господа. Не знать так, как Его, может быть, знает кто-то, их опытом знать Его, а иметь свой опыт отношений с Ним. Следование за Ним, послушание Его. Мы продолжаем тему о воле Божией. И поэтому я вот немножко как бы начал вот с такого вступления. Что такое воля Божия? Вы знаете, иногда бывает такой момент в жизни, что мы, может быть, как бы познаем волю Божию в тех или иных каких-то, может быть, поверхностных решениях, не очень глубоких или, может быть, не очень в будущем имеющих важный какой-то след или, может быть, последствия. И поэтому, может быть, мы как бы легче к чему-то подходим. Но иногда бывает, мы вчера говорили, что ту волю Божию, которую нам нужно научиться слышать и быть готовыми к тому, чтобы ее исполнять, в этом очень-очень-очень глубокая важность. Мне хочется, чтобы мы с вами сегодня открыли это же место Священного Писания, которое записано в послании к Ефесянам в 5 главе. Мы прочитаем с вами с 15 по 17 стих. Мы читаем 5 глава послания к Ефесянам с 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Вы знаете, вопрос в том, чтобы разобраться в себе, он очень и очень важен. Помните, Христос говорил, и Он говорил, Если я вам говорю о земном, и вы не разумеете, то как буду говорить о небесном? Понимаете? Поэтому, если даже он и будет говорить, мы можем просто ничего не понимать, у нас, может быть, может появиться какая-то апатия от непонимания, может быть, сонливость, может быть, усталость и так далее. Но тогда, когда мы с вами приходим в присутствие Божие, то я хочу сказать, что происходит примерно то же, что произошло с Асафом. Когда мы читаем 72-й Псалом, Асаф, давайте мы откроем его, потому что просто невозможно его очень точно процитировать, я его наизусть не знаю, хотя очень многое уже, в общем-то, так, как бы на сердце лежит. Асаф пишет и говорит, Псалом Асафа, «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их рассказывает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог? И есть ли ведение у Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день, и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот, удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого, отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Мы с вами видим, переменилось сердце Асафа, и он говорит, на Господа Бога я возложил упование мое, чтобы мне обогащаться, чтобы мне тому, чему я позавидовал, все у меня состоялось, все у меня получилось. Нет, друзья мои, не в этом истинный смысл жизни. Вы знаете, тогда, когда мы читаем Соломона, вот Экклесиаста особенно, мы с вами видим, там он очень как бы ищет смысла жизни, цели жизни. И когда он делает это, или проделал это, уже у него есть какой-то опыт, которым он делится, и он говорит, вот богатство, оно не принесло мне счастья, это все суета и томление духа. Потом он говорит о знаниях, потом он говорит еще о чем-то. И поэтому, друзья, иметь смысл или цель жизни – это важно. И поверьте, если у человека ложная цель, ложные ценности, он идет не туда, то трудно его как бы куда-то поворачивать и приводить к познанию воли Божией. Это невозможно. Потому что у него есть своя цель. То, что может быть важно, он будет считать неважным, потому что другое у него важно. Почему? Потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Говорить просто к нашим ушам, а не к сердцу, Бог не говорит. Бог говорит так, чтобы мы слышали, слушали и делали выводы. Но вот что уразумел Асав, он говорит: «Ты истребляешь всякого, отступающего от тебя». Человек, который отступает от Бога, он попадает в беду. Он идет сознательно в какие-то проблемы. Он не видит сегодня, может быть, какие это могут быть проблемы, насколько глубоки, насколько тяжелы могут быть эти проблемы, но они обязательно будут. Почему? Не потому, что я, может быть, зол сегодня и хочу кому-то сказать, что, дорогой мой или дорогая моя, вот то-то, то-то тебя ожидает. Нет, друзья мои. Я думаю, что в нас, в каждом есть какой-то тот или иной потенциал добра. Нам хочется, чтобы людям было добро. Почему? Потому что Бог дает нам это желание. Но Бог и предупреждает через нас. Он говорит: «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя». Тогда, когда уразумел это Асав, но сначала у него сердце, оно находится в переживании, оно находится в мучении, он смотрит, у людей глаза выкатились. Они такие, знаете, тучные, вассанские, у них никаких проблем, у них деньжище, у них там все, у них там каждый день пиршествуют, они, у них все ладно, у них, что они задумали, они все добиваются, все решают, все у них идет с таким, знаете, воодушевленным прогрессом. Все прекрасно, все чудно. И поэтому, когда Асав задает себе вопрос: да не напрасно ли я в жизни своей лишал себя чего-то? Может быть, стремился к какой-то святости, честности пред Тобой? Не напрасно ли, Господи? И вот он задает этот вопрос, и он как бы исповедуясь в этом псалме говорит: «И думал я, как бы мне уразуметь это». Проблема была не в том, что Бог молчал, а проблема была в Асафе и в тех беззаконниках, он говорит, когда я позавидовал беззаконным. Даже он немножко конкретнее говорит: «А я едва пошатнулись ноги мои, едва поскользнулись стопы, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Он не позавидовал безумным, потому что они безумны. Он говорит: «Видя благоденствие нечестивых». Сегодня благоденствие желает устроить в своей жизни каждый человек. Кто не мечтает о том, о другом, о третьем, чтобы все было хорошо, чтобы все было прекрасно? Кто не мечтает? Я думаю, все. И Асав думал и мечтал об этом. И он говорит: насколько мне было это трудно. Я думал, как бы мне уразуметь это? Как бы мне понять волю Божию? И он говорит: это трудно было. Для него это было трудно. Доколе не вошел я во святилище Божие. Вы знаете, тогда, когда мы с вами бегаем где-то в этом мире, устаем. Может быть, у нас хорошо, может быть, у нас полухорошо, может быть, у нас плохо. Но всегда, когда мы приходим в церковь, Бог говорит с нами, вы согласны? И Он не просто говорит. Мы очень о многом успеваем подумать за 2 часа. Если мы действительно пришли с такой целью, чтобы встретиться с Господом, мы очень о многом успеваем подумать. Очень во многом, может быть, Господь что-то нам объясняет, что-то говорит, чему-то учит, в чем-то останавливает. Может быть, не бьет, а нежно корректирует. И вот он говорит: как бы мне уразуметь? И он говорит: когда я вошел во святилище, он говорит: тогда я уразумел. Я не хочу сказать, что святилище — это церковь. Потому что там святилище было нечто другое. Во святилище входил священник, может быть, раз в год. Но я хочу сказать, что Асав шел, не у кого-то спрашивал. Может быть, он пришел к этим, как он говорит, безумным и спросил: «Слушай, ты как себе вообще колотишь бизнес? Как ты себе вообще вот это все делаешь? Как это у тебя получается?» Тот говорит: «Да ты что, вот смотри, у меня какие книги, ты возьми, у меня вообще сериал есть, вот пожалуйста, тут тебе все, буквально вот бери, все». Он: «Да ты что, серьезно, и у меня может получиться, образование не важно, ты вот это вот смотри, я тут тебя познакомлю с людьми, и все, у тебя все наладится. Главное, чтобы был стартовый капитал». Все. Нет. Он пошел туда, где Бог. И когда вошел он во святилище, он никого там не видел. Он всей душой, он как бы всем своим сознанием сосредоточился послушать ответ от Господа. И когда он пришел к Господу, он понял. Он не говорит: «Я услышал», следите за Писанием. Он говорит: «Доколе не вошел я во святилище и не уразумел». Он не говорит, что «я услышал, Бог мне сказал». Не уразумел, потому что он уже знал ответ. Но он не способен был этот ответ воспринимать. Он не способен был по этому ответу жить, на него концентрироваться, на него реагировать. И поэтому он говорит: «Доколе я не вошел и не уразумел». И вот когда он уразумел, он понял и смысл жизни, и из чего состоит жизнь, что в ней может происходить, как быстро человек может исчезнуть, как моментом его может не стать. Он говорит: «Ты делаешь, оказывается, многое, очень многое. Для меня ты делаешь». И он говорит: «Как скот я был пред тобой, вы представляете? Когда-нибудь бы, может быть, человек себя назвал и сказал: ну я свинья. Извините меня за такую, может быть, грубость. Но как? Каким образом? Почему вдруг так о себе говорит Асав?» И он говорит: «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот я был пред тобою». И потом он говорит то, что он увидел, то, что он как бы вновь осознал, и он говорит: «Но я всегда с тобою». Не потому что Асав с Господом. Когда он на безумных, на нечестивых смотрел, и потом, когда он огляделся, он говорит: «Оказывается, я всегда с тобою. Оказывается, ты всегда со мною, Господи. Ты, оказывается, меня за правую руку держишь». И он говорит: «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Почему Асав принял такое решение, что на Господа возложить упование свое, чтобы возвещать все дела его? Потому что он видел, что это люди, которым он позавидовал, они безумные. Они, может быть, не находятся в юбилейном, но они безумные. Они сегодня живут, они думают, они стремятся. Не так. Не это является истинным смыслом, счастьем, радостью. И поэтому тема о познании воли Божией, она очень актуальная, очень серьезная, очень важная. Иметь от Господа и отвернуться, идти в другую сторону, быть подобному блудному сыну. Помните, в Евангелии от Луки в 15 главе у некоторого человека было два сына, и младший из них сказал: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Отец разделил имение, и младший взял то, что ему принадлежало, и пошел. Куда? Ему с отцом было плохо. Он стал самостоятельным. И он, когда пошел, он растранжирил, раскутил все, все, можно сказать, спустил через грех. И потом он только пришел в себя, знаете, когда? Он только тогда пришел в себя, когда начал нуждаться. Он только тогда пришел в себя. Насколько трудно человеку прийти только в себя. Если он еще не пришел в себя, какую волю Божию ему можно говорить? О чем? Какая воля Божия может быть? И вот когда он пришел в себя, тогда он думает и говорит: «В доме отца моего вот так, а я тут со свиньями. Мне даже никто поесть не дает. Почему так?» И у него появляется трезвое, вполне, но для него очень больное, тяжелое решение. Встану. Пойду к отцу и скажу: «Отче, я согрешил против тебя и перед небом. И уже не достоин называться сыном твоим». Вот какой вывод делает этот сын. Знаете, богатство или деньги часто вскруживают человеку голову так, что он не замечает, куда переносится его сердце, кто руководит его сердцем, откуда, почему это сердце что-то берет. И не от Господа. И человек не может задать себе вопрос: «Сердце, что с тобой? Почему так все в жизни? Может быть, что-то не так? Может быть, я от святилища, может быть, от святого Бога давно отдалился? Может быть, далеко ушел? Может быть, мне уже давно пора вернуться?» Сердце, что ты думаешь? И вы знаете, когда вернулся блудный сын, еще там, где-то далеко за поворотом, может быть, отец со слабым зрением, но он увидел: «Сын, это мой сын». Он не раз выходил, он ждал его. Он не раз ждал. И тут вдруг родная походка, родной образ. Отец побежал. Сын еще ничего не успел сказать. Отец обнял его, пал ему на шею, стал целовать. Сыну оставалось только сказать: «Вы знаете, тогда, когда Господь возвращает грешника, тогда, когда Господь останавливает грешника, друзья мои, я хочу сказать, что в этом возгласе, может быть, в этом призыве, вот этот обнимающий, плачущий, любящий этого грешника Бог». Я бы сказал, вот в этом призыве любящий его, уже обнявший отец. Почему, вы скажете? Я объясню почему. Потому что тогда, когда грешник уходит далеко, Бог его не оставляет, видит, не бросает. И иногда человек говорит: «Ну, я возвращусь». А если бы не было отца, куда бы он возвращался? А если бы не было доброго сердца у отца, куда бы он возвращался? А если, может быть, ничего бы не было у отца, стал бы этот блудный сын возвращаться к отцу? Я не знаю, как вы ответите на этот вопрос, но есть ответ. И вот смотрите, друзья мои, не мы возвращаемся к отцу, а он, уже увидев нас, увидев то, что мы приходим в себя, он уже прибежал к нам. Он помогает нам. Он нас обнимает. Он нас любит. И поэтому иногда бывает так, что нам нужно проделать какой-то путь, может быть, даже иногда перед всеми, и сказать: Я виновен. Я хочу сегодня примириться с Господом. Может быть, иногда человек виновен и перед церковью, и он должен сказать: «Братья и сестры, я виновен, простите меня». Это бывает трудно. Но, друзья мои, если бы Бог не подходил к человеку и не говорил бы с ним, и, обняв его, не приводил бы в церковь, я хочу сказать, что где бы мы были, куда бы нас увел наш грех, куда бы мы ушли. Поэтому Бог в своей любви очень близок к нам. Очень. Мы, может быть, думаем, прийти или не прийти, а Он уже с нами. Он уже ведет нас, Он уже помогает нам, Он уже поддерживает, Он уже согревает, Он не отпускает. Как важно видеть эту любовь, как важно ее уважать, как важно разобраться в себе и, разобравшись, может быть, как Асав, не стесняясь, свидетельствует о себе и говорит. А мы иногда думаем, может быть, покаяться мне или не покаяться. По-разному, друзья мои, бывает с нами. Но тогда, когда мы читаем Библию, сколько здесь покаяния, сколько восторга, сколько радости. И тогда, когда посмотрим на свою участь без Бога, сколько убогости, нищеты, греховности, бессилия. Сколько? И вы знаете, друзья, насколько радостно, когда понимаешь и говоришь о Божьей любви, которой ты, может быть, не раз воспользовался, о которой хочется рассказать другим и сказать: протрите глаза, прислушайтесь, как любит вас Бог, как вы дороги для Него. Асав искренне мог о себе рассказать. Он мог глубоко понять, какова воля Божия к нему. Он нашел ответы на мучающие его вопросы. Нашли ли мы, друзья, ответы на наши вопросы? Может быть, мы думаем как-то другим образом изменить те проблемы, те трудности, переживания, может быть, неровности, которые в нашей жизни. В отношении воли Божией я хочу вам прочитать еще одно место Священного Писания. Это второе послание Тимофею. Пожалуйста, откройте Новый Завет. Второе послание Тимофею. Вторая глава. С 24 стиха до конца. Учит Тимофея Павел и говорит: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Который уловил их в свою волю. Я хочу сказать, что, друзья мои, покаяние – это путь к освобождению. Человек может выпутываться из сетей 100 лет, не замечая того, что он в них запутывается еще больше. Господь говорит о том, что путь к освобождению из этих сетей, Он говорит, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Важную деталь хочу отметить, друзья мои, смотрите. Здесь Павел не говорит о том, что они покаются. Но тогда, когда Бог говорит к человеку, что нужно покаяться, здесь говорится о том, не даст ли им Бог? Он дает человеку время, право, возможность покаяться. Он его приглашает и говорит: покайся. Покайся. Зачем? Стыдно. Может быть, как-то по-другому. Может быть, как-то один на один дома. И он говорит: не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? Что такое познание истины? Познание воли Божией, друзья мои. Прозрение. Я думаю, что тот поворотный шаг, который делал блудный сын к отцу, это был только шаг начала. Но тогда, когда он встретился с той любовью, которой одарил его отец, когда он его восстановил, да причем, знаете, так, что ой-ой-ой, и старший сын тут завопил и стал говорить: да ты что ты делаешь? Что у младшего сына? У него открывается все сердце. Он переполнен осознанием. Он рад. Все восстановлено. Он торжествует. И что мы с вами там читаем? Пир. Пир. Пир радости. И он говорит: не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Поэтому человек иногда не по-своему, не по-правильному

Он может что-то делать, но быть уловленным в волю сатаны. И освободиться от этого, Бог говорит, о пути, как от этого человек освобождается. Как? Воля Божия и воля человеческая. Помыслы наших сердец, наши стремления, наши желания, наша тактика. Это все непредсказуемо, друзья. Человек богат. Он просто богат разного рода режиссурой на то, чтобы изобретать, продумывать, играть то, что он, может быть, как режиссер сделал. Но есть Бог, который абсолютно честен, абсолютно свят, силен, прав. Мы утром с вами размышляли над тем, как Иисус был унижен ради того, чтобы мы с вами могли быть возвышены. Это не наш уровень. Это не наше, может быть, место. Это невозможно нам. Но Он через распятого Иисуса Христа ставит нас на этот уровень, ставит нас на это место. Но тогда, когда мы с вами, друзья, по-своему карабкаемся куда-то, никогда без Бога мы не достигнем ничего. Он говорит ясно и просто: ибо без меня не можете делать ничего. Он не говорит, что кое-что можете. Он говорит: ничего. Все то, что вы сделаете, это будет домом, построенным на песке. Пока он строится, вроде бы это дом. Может быть, и стены-то хорошие, может быть, и все. Но если нету здесь камня, если это не сделано на камне, пойдут опять реки, разольются воды, появится буря, будет ураган, и этот дом устоит или нет? Почему? Потому что не основан был на камне. Сатана старается оторвать нас от основы и говорит: делай, пожалуйста, ходи в церковь, пускай, все нормально, делай, все. И вроде бы человек, знаете, он имеет общение, он вроде бы слушает Божье Слово, он вроде бы поет псалмы, раскрыв сборник со всеми. Но то, что он делает, это временно. Это временно. И я хочу сказать тем, кто испытал в жизни своей проблемы, может быть, падение, может быть, испытал в жизни своей, насколько хитер и силен сатана, вы согласны с тем, что это временно? Правильно, друзья мои? Это искренно, это честно. И потому что если Бог говорит, Он всегда говорит искренно, Он всегда говорит честно, Он всегда говорит правду. И если мы дом строим не на Христе, если мы не строим и в основе нашей нету Христа, Христос — это Его истина. Он говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Только то, что с Господом, оно всегда будет прочно, оно всегда будет правильно. И если в основе мы думаем иметь Христа, но сделать это как-то инди, то есть неправильно, не тем путем. Не делайте шагу дальше, друзья. Воля Божия — это то, чтобы мы могли прийти к покаянию. Это то, чтобы мы могли осознать, остановиться, быть с Господом со всей искренностью, со всей честностью. И Он говорит, как мы с вами здесь прочитали: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как мудрые, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. В днях этих много, и тогда, когда человек попадает в волю лукавого, который уловил их в свою волю, дни лукавы, он как рыкающий лев ходит, ища кого поглотить. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть

0: Воля Божия. Воля Божия – это наша с вами всегда правильность в нем. Это наше не просто доверие внутреннее, а доверие, выражающееся во всем. Не только в чем-то, а во всем. Во всей нашей жизни, во всех наших делах. Тогда, когда мы с Господом, мы победим. Тогда, когда мы с вами с элементами своих строений, своих взглядов, своих позиций, мы проиграем. Нам будет трудно, дорогие мои. Господь сегодня дает нам возможность, не просто раскрыв Святое Слово, прочитать, а прочитать то, что Он оставил нам со Своей любовью. Может быть, то, что кровью Его написано, то, что для нас очень, я хочу сказать, что еще очень важно. Тогда, когда Он говорил разбойнику, рядом висящему с Ним, Он говорил: «Истинно говорю тебе». Я бы хотел сказать, что желаете познавать волю Божию, вот она. Господь говорит: «Истинно говорю тебе». Если, дорогой друг, ты слышал то, что Бог говорил к тебе, если я слышал, что Он говорил ко мне, если мы слышим, что Он говорит к нам, давайте прислушаемся, поймем. Если, может быть, мы что-то не поняли, Господь знает. Он нам еще раз объяснит. Но если мы поняли и упорствуем, то это уже вина, она на нас. Это наша проблема. Это наше, можно сказать, плохое будущее. Это наши проблемы в этом будущем. Дал бы Господь, чтобы мы искренно, глубоко искренно оценили Божье Слово, Божью любовь, Божье вот такое краткое с нами размышление. Он как Отец говорит с нами. Он не ищет, не давит, не заставляет, Он объясняет. Тогда, когда человек понимает, глубоко и правильно понимает, это понимание дает ему силу, но чтобы пойти так, как предлагает Господь. Если мы понимаем, но не идем, это наша вина, это наш риск. Есть ли в этом смысл? Может быть, мы уже в жизни не раз научены, что риск перед Богом – это абсолютно неблагородное дело. Дал бы Господь, чтобы мы это глубоко поняли. Если надо поблагодарить Его, поблагодарить. Если надо о чем-то Его попросить, попросить. Если надо раскаяться, значит раскаяться. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только по тщательном изучении Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Наша тема сегодня будет «Миссионерство». Евангелизации, пробуждение. Но вы спросите, разве миссионерское служение и евангелизации связаны с пробуждением? Да, и миссионерство, и евангелизации, и пробуждение в конечном результате выражается в приобретении душ для Христа. А озабоченность о спасении человеческих душ является барометром нашей духовной жизни. Поэтому я хотел бы сосредоточить наше внимание на этом важном вопросе пробуждения. Давайте раскроем наши Библии на 12 главе Евангелия от Луки и прочтем первые 5 стихов. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, в подлиннике сказано «топтали друг друга», Он, то есть Иисус Христос, начал говорить сперва ученикам Своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, а что говорили на ухо дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, и потом не могущих ничего сделать, но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену, ей, говорю вам, того бойтесь». Вначале этот текст может показаться неуместным для нашей темы о пробуждении. Конечно, можно было бы избрать целый ряд других мест из Библии, но Господь положил мне на сердце именно вот это место из Евангелия от Луки. Итак, первое, на что следует обратить внимание, это на тысячную толпу и на учеников Христовых. Представьте себе картину. Множество народа теснилось вокруг Иисуса Христа, топча друг друга. И вместо того, чтобы проповедовать народу и использовать этот момент, сказано, что Иисус начал говорить сперва ученикам Своим. Такое явление мы наблюдаем неоднократно во время 3-летнего служения Иисуса Христа здесь на земле. Народ окружает Иисуса, а Он обращается к Своим ученикам. Возьмем пару таких примеров. В начале 8 главы Евангелия от Матфея мы читаем: «Увидев народ, Он взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверши уста Свои, учил их», то есть учеников, «говоря». И последовала, как мы называем ее, Нагорная проповедь. Иисус в первую очередь наставляет Своих учеников. Так что Нагорная проповедь была предназначена в первую очередь ученикам. Возьмем еще один пример. 9 главы Евангелия от Матфея. В конце 9 главы мы читаем, как Христос, видя толпы народа, жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на ниву свою». Почему, несмотря на толпы народа, Иисус как бы пренебрегает ими и обращается к Своим ученикам? Почему Он уделяет столько внимания и драгоценного времени Своим ученикам, а не народу? Разве не лучшими были бы результаты, если бы Он непосредственно обратился со спасительной вестью прямо к народу? Казалось бы, что это целесообразнее и логичнее. Но у Господа свой план. Да, жажда Его любящего сердца – это спасение мириард погибающих душ. Он жалеет их, Он переживает за них. Он для того и пришел на эту землю, чтобы спасти их. Но чтобы их спасти, Он действует по Своему плану. И выполняя этот план, он осуществит это глубочайшее желание своего сердца спасения погибающих. А в плане его приготовить горсточку людей, которые смогли бы расширить и умножить его служение. Исполнив их своей силой, своей любовью, он пошлет их к этому погибающему народу, который он жаждет спасти. Видите, на небе готовилось небывалое в истории человечества пробуждение, пробуждение, которое объемлет весь мир. И к этому пробуждению он и готовил этих людей, своих учеников. Вот почему он уделяет им столько внимания. Они должны стать его живыми свидетелями. Господь берет их под свою особую опеку. Он не упускает ни одной возможности, чтобы наставить и приготовить их, и делал он это для того, чтобы они были пригодным орудием в деле пробуждения, который Дух Святой намерен был послать. Следует отметить, что Иисус преподает эти необходимые уроки своим ученикам в присутствии народа. У Матфея сказано, что, видя толпы народа, Иисус говорит ученикам: «Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою», то есть выслал их к народу. И в нашем тексте, который мы прочли в начале, Иисус в присутствии народа говорит не им, а говорит сперва ученикам своим. Какое влияние производят люди на нас? Вот это вопрос. Мы окружены людьми. Какое влияние производит этот народ на нас? Я глубоко верю в то, что Бог намерен дать и нам пробуждение. Я в этом убежден. Во-первых, потому что такова Его воля. Притом, Бог намерен его дать нам в эти дни, вот эти последние дни, ибо об этом говорит Слово Божие. В пророчестве Иаиля сказано об особом излиянии Духа Святого в последнее время. А что мы живем сами в последнее время, в этом я ничуть не сомневаюсь. Но я уверен, что пробуждение придет еще и потому, что Бог не может отказать в пробуждении вопиющим к Нему день и ночь. Слава Богу, что такие есть, и что их немало, которые вопиют вот так Богу день и ночь о пробуждении. Когда оно будет, точно никто не может сказать. Но я хочу быть готовым к этому пробуждению. Я глубоко убежден, что сегодня здесь, у нас, в Советском Союзе, Господь имеет своих детей, которых Он приготовляет к пробуждению. Он приготовляет свой авангард служителей, чтобы они были готовыми к участию в этом пробуждении. И, дорогие братья и сестры, я хочу быть в этом Христовом авангарде также. Заметьте, с чего начинает Господь свою беседу с учениками. Какое отношение это имеет к народу, к пробуждению? Он начинает свои наставления с предупреждения. О, сколько разных и полезных предупреждений он мог им дать, но теперь он готовит их к пробуждению, которое произойдет в назначенное и определенное Богом время. Время, когда начнется это пробуждение, было ведомо только Богу. Однако, предвестником этого пробуждения было то, что Иисус обращает особое внимание учеников на их духовное состояние. Почему? Потому что Он их хочет употребить в этом пробуждении. Он готовит их. Послушайте первое наставление Иисуса своим ученикам. Оно в виде предупреждения. Не странно ли, что Христос именно с этого начинает? Слушайте, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Кто были эти фарисеи? Сегодня при одном упоминании о них у нас появляется отрицательная реакция. Почему они стали синонимичны со словом лицемерие? Вначале так не было. Наоборот, история движения фарисейства весьма замечательна. С ними связано пробуждение, которое началось в III веке до новой эры. В то смутное время израильский народ находился в опасном духовном состоянии. под влиянием языческих религий, идолопоклонства и чуждых для них философии после Александра Македонского стало распространяться влияние греческих религий и философии. В иудейском народе началось отступление. И вдобавок к этому, в это время усилилось гонение на народ Божий. И вот именно в такое трудное время началось духовное пробуждение. Оно замедлило процесс отступничества. Это движение возглавляли люди. И люди, которые были прозваны фарисеями. Они стремились сохранить святость и чистоту в народе Божьем. Они пытались отделить народ Божий от всего, что не согласовалось с законом Моисеевым. Отсюда и произошло их название – фарисеи, что значит «отделенные», «особенные». Но ко времени пришествия Иисуса Христа на эту землю фарисеи, инициаторы того сильного пробуждения в народе Божьем, полностью утратили как духовное, так и моральное влияние на народ. Они потеряли авторитет в народе. И точно как Бог отверг царя Саула, так он должен был отвергнуть фарисеев. Но он обязательно найдет своего пастуха Давида, чье сердце всецело будет предано ему. И вот таких пастухов Давидов он теперь приготовляет к новому пробуждению. Им он говорит: берегитесь закваски фарисейской. Что же стало причиной угасания и упадка одного из сильнейших пробуждений в истории ветхозаветного народа Израиля? Как начинается отступничество? Слово Божие говорит, что начало мудрости – страх Господень. Это сущность всего. Отступничество начинается, когда человек теряет страх Божий. Тогда Бог перестает занимать первое место в жизни и сердце человека. Страх Божий выражается в ревности по Богу, в послушании, в любви к Нему, в желании угождать только Ему. Да, страх Господень – это сущность всего, это начало мудрости. А отступничество начинается, когда в сердце человека незаметно вкрадываются идолы. Их опасность в том, этих идолов, что они не имеют вида идолов. Когда душа, которая когда-то делала все из любви к своему Богу, начинает больше ревновать о деле Божьем даже, более чем о Боге, пробуждение угасает. Ревность, труд, преданность продолжаются, но уже не из любви к Богу, а ради собственных интересов и своей славы. Такая душа перестает быть внимательной голосу Господа. Она пренебрегает временем для молитвы и чтения Слова Божьего. И вот это омертвение духовной жизни нужно теперь маскировать. Чаще всего это делается громкими заявлениями, религиозной активностью, духовным хвастовством. Снаружи все как будто в порядке, а внутренняя жизнь уже в омертвении. Вот такое состояние и порождает лицемерие. Это и погубило пробуждение фарисеев. Закваска лицемерия испортила то доброе, что они имели. Она лишила их духовной силы и авторитета. Поэтому Иисус, подготовляя своих учеников к новому пробуждению, говорит им с самого начала: берегитесь. Берегитесь этой пагубной закваски лицемерия. Почему лицемерие уподобляется закваске? Помните, как апостол Павел пишет об этом? Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Лицемерие подобно закваске. Она мгновенно начинает действовать. Достаточно маленькой дозы закваски, чтобы заквасить все тесто. Вот это и есть то, что происходит в душе человека, когда начинается в нем отступничество. Лицемерить значит притворяться, играть определенную роль, скрывая свое подлинное лицо. Просто говоря, лицемерие – это ложь. Лицемер лжет и своим поведением, и своими словами. он не тот, за кого выдает себя. Вот почему Бог отверг фарисеев. Они стали непригодными для дела пробуждения. Вместо того, чтобы нести народу благословение, они обманывали, вводили в заблуждение, эксплуатировали и обкрадывали, одновременно выдавая себя за праведников и святых. Вот почему Христос так настоятельно говорит своим ученикам и всем желающим быть участниками в пробуждении: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не узнали бы. Ложь, которую мы скрываем под маской благочестия, обязательно всплывет на поверхность, как говорится в пословице: «Шило в мешке не утаишь». Предупредив об опасности лицемерия тех, кого Христос готовит к пробуждению, Он имеет для них также и слово «наставление» и «утешение». Послушайте третий стих. «Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Эти слова Христос не относит к фарисеям, а к своим ученикам, своим будущим свидетелям. Они напоминают о тяжелых временах для народа Божьего, когда не было возможности открыто и свободно провозглашать истину. Нужно иметь в виду, что Бог всегда, в самые смутные времена, имел своих верных, тех, которые не преклонялись пред Ваалом и чьи уста не лобызали его. Они были временно скрыты в тиши и в потаенных местах. А таковых говорит пророк Малахия. О людях, боящихся Бога, которые говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих Его». «Для вас, благоговеющие перед именем Моим, говорит Господь, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Этим будущим кандидатам, которых Господь намерен был использовать в грядущем пробуждении, Дух Святой открывал свои чудные истины. Это была подготовительная школа, когда они не имели возможность открыто возвещать эти чудные истины, а делились об этом между собою шепотом. Да, это делалось за закрытыми дверями, в сараях и на чердаках, но те истины, которые были преподаны в тяжелых условиях притеснения, не будут более скрыты. Драгоценные истины Божии, которые вы приняли за закрытыми дверями, будут услышаны во свете и будут провозглашены на кровлях. Истина была на время скрыта, но сейчас она будет возвещена громогласно. Да, вы еще подниметесь на крыльях, и из ваших уст вся страна услышит о Божьей любви. Но опасайтесь, опасайтесь фарисейской закваски лицемерия. Помните, что из-за нее погас огонь сильнейшего пробуждения. Остался только пепел и дым. Так бывает со всяким пробуждением, когда исчезает страх Божий и угасает любовь Иисуса Христа. Послушайте дальше. Стих 4. С какими словами Иисус обращается к Своим? «Говорю же вам, друзьям Моим», — говорит Он. Он, отвергнув одних, находит других. Он называет Своими друзьями тех, которые будут пригодными для дела пробуждения. Бог удаляет старую закваску лицемерия и начинает нечто новое тем, которых Он отверг. Он говорит им: «Горе вам!» А тем, которых Он будет строить новое, Он обращается к ним: «Друзья Мои!» И что дальше? Стих 4. Он говорит им: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Это он говорит друзьям своим. Он говорит им, что если вы будете бояться Бога, то вам некого больше бояться. Не бойтесь тех, кто убивает тело. Почему? Потому что они после этого ничего не смогут вам сделать. Значит, после этой земной жизни есть другая жизнь. Если человек убьет мое тело, разве я умер? Я помню, как мой отец часто говорил, если кто скажет, что Николай Иванович Пейсти умер, не верьте, это ложь, он жив. Почему мой отец мог сказать так, что он будет жив? А потому что мой отец боялся Бога, того, кто один после убиения тела имеет власть над человеческой душой. Христос говорит своим, бойтесь Бога. Страх Божий устраняет страх перед всем другим. Фарисеи имели и знание о Боге, и религию, и вид благочестия, но страх Божьего у них не было. Да, недостаточно одного знания, хотя Господь требует этого от нас. Тоже фарисеи имели знание о Боге, они знали закон, знали Писание, но эти знания не приносили им никакой пользы. Знание надмевает, в подлиннике сказано «надувает», а любовь назидает. Человек может знать Священное Писание, может знать Библию наизусть, но если это все, что он имеет, то он подобен надутому шару. Без страха Господня, без любви, знание рождает гордость, высокомерие, самомнение и, наконец, лицемерие. Таковых Господь отвергает. Дорогие братья и сестры, я уверен, что мы желаем пробуждения, но Господь может употребить нас только в таком случае, если мы отдадим Ему всецело наше сердце, нашу душу, наше тело, наши мысли, все положим на алтарь, и пусть Господь осветит нас и исполнит нас Духом Святым, чтобы мы были бы пригодны к этому чудному пробуждению, которое Он готовит для нашего народа. А если ты, мой дорогой друг, еще не познал Господа, ты не знаешь Его как своего личного Спасителя, склони свои колени там у своего радиоприемника и скажи: «Господи, будь милостив ко мне, грешному», и Он простит тебя и даст тебе новую жизнь, и ты будешь радоваться в Твоем спасении. Пусть Господь благословит тебя в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Пророческие возвещания в книге Исаии занимают важное место. Некоторые из них относятся к событиям, которые совершаются вскоре, а другие пророчества говорят о отдельных великих событиях. Как мы уже говорили, многие возвещения в этой книге связаны с пришествием Христа. Некоторые из них касаются Его жизни на земле, страданий и смерти. Но ряд этих пророчеств относится к будущему, когда Христос будет царствовать с праведностью и славой. Читая Исаию 44 главу 28 стих, мы видим так пророческое возвещение о царе, который фактически жил и царствовал приблизительно 200 лет позже. Пророк, по вдохновению Святого Духа, указал даже на его имя – царь Кир, а также предвозвестил о том, что он сделает, который говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Когда Исаия возвещал это пророчество, Иерусалим был в цветущем состоянии, и на престоле его был царь. О разрушении города и храма говорится во второй книге Паралипоменон, 36 главе с 19 по 21 стих, которое произошло почти через 100 лет после пророчества. Указ Кира о восстановлении и постройке города и храма был дан через 70 лет их запустения. Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, во все дни запустения земля субботствовала до исполнения 70 лет. Эти слова подтверждают факт разрушения Иерусалима. Несмотря на то, что Кир был царем персидским, а не израильским, Господь назвал его словами «пастырь мой». В этой же главе сказано, что Бог возбудил дух Кира, дабы это великое пророчество исполнилось. Это не означает, что Кир является благочестивым человеком, хотя он и произнес слова: «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Однако это открывает нам истину о всеведении и всемогуществе Бога в Его действиях среди народов. Когда мы приходим к Исаии 45 главе 1 стиху, там мы читаем такие слова: «Так говорит Господь помазаннику своему: я держу тебя

и которому мы служим. А потом мы видим, зачем Бог избрал Кира. 45 глава, 4 стих. «Ради Иакова, ради моего и Израиля избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». Возвещение Исаии относительно действий Божиих по отношению к царю Киру привело его к напоминанию Израилю о величии и всемогуществе Бога. Исаия 45 глава 5 стих. «Я Господь, и нет иного, кроме меня». Эта глава до конца прославляет имя Божие. Главы 46 по 48 затрагивает иной предмет. В них содержится три пророчества в отношении Вавилона. Вавилон был предназначен разрушить Иерусалим и храм его, а также увести пленников в свою страну. Бог все это предвидел и через пророка возвестил о своих планах падения Вавилона. Пророк наказывает Кира, царя Персии, что он даст указ о восстановлении Иерусалима и храма. Этот царь Кир был предназначен разрушить Вавилон из-за его жестокое отношение к народу, который он пленил. Кир был инструментом для суда над Вавилоном и идолами его. Как часто, когда мы читаем Библию, то должны сказать: «Пути Господа правы». Мы поступаем хорошо, если помним, что даже сегодня очи его на делах человека. Израиль не забыт Богом, хотя временно евреи много пострадали от некоторых людей. Израиль и сегодня не знает, какая слава ожидает его, когда остаток Израиля познает Мессию, который примет царство в великой силе, праведности и святости. В начале 46 главы мы читаем, что Вил был божеством Юпитером у вавилонян и был их богом. Нева соответствует римскому Меркурию и был важным божеством халдейского дворца. Народ иудейский был призван не забывать Божьих действий по отношению к нему, которые являлись контрастом в действиях Бога по отношению к иным народам и их божествам. Прежде всего, мы видим увещание, которое начинается словами: «Послушайте меня, дом Иаковлев». После этого приходит предупреждение отступившему от Бога народа: «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог и нет иного». А потом снова мы встречаем слова: «Послушайте меня». Это предупреждение согрешившему и жестоковинному народу. Какие чудные слова последнего стиха этой главы: «Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою». Трагедия жизни Израиля суммируется в этой главе. Какие чудные возможности они видели, когда Бог действовал во благо им. Однако Бог удерживался от выполнения своих добрых намерений по причине их отступления, их грехов и упрямства. Это напоминает нам картину того, что совершается в мире сегодня. Как чудно! Бог хочет явить свою доброту, благодать свою и силу, но Он не может этого сделать сегодня по причине состояния человечества, которое противится Ему. Миллионы душ посещают храмы и молитвенные дома, даже весьма часто, но они ничего не знают об истинном спасении во Христе Иисусе. Христианское благочестие заметно, но сердце не имеет мира с Богом. Умы людей не контролируются Богом. Люди не преклоняются пред Ним. Не сказал ли Христос по поводу народа в Его дни на земле? Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Матфея 23 глава 28 стих. Даже религиозные люди сегодня отвергают кровь Иисуса Христа,
как из

0: искупительную жертву за грехи мира. Они полагаются на свои добрые дела и считают это заслугой для спасения. Но Слово Божие остается неизменным и верным, что без пролития крови Христовой нет прощения грехов. Только вера в законченное дело Христа на Голгофском кресте и принятие людьми Его великого дара любви открывает дверь ко спасению и миру души через кровь Христа. В 26 главе объявлен суд на божества и идолов Вавилона. Но в 47 главе открывается пророчество над самим Вавилоном. Гордость Вавилона, которая была известна многим, пала в прах. Место роскошной жизни его народ превратился в рабов. Контраст ясен, когда приходит Божий суд. Он всегда тяжелый. Народ уповал на свое нечестие и поступал, как хотел, поэтому наказание придет быстро. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Книга Даниила говорит нам о гордости Вавилона и его страшном падении. На сердце Исаии лежит бремя зова к народу о покаянии. Глава 48 свидетельствует опять о великой силе, которая пребывает в руке самого Бога, и Он возвещает о грядущих событиях. Пророчества в главах 41 по 43 представлены в контрасте с языческими идолами и идолопоклонниками. 46 глава заключает в себе пророчества, которые относятся к Израилю и его отступлению. Глава 48 с 3 по 5 стих открывает дальнейшее божественное пророчество, которое касается отступления и упорства народа. «Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные и лоб твой медный. Поэтому я объявлял тебя задолго, прежде нежели это произошло». Это указывает на многое в положении национальной жизни Израиля. Но все же Бог обещал им их будущее благословение, потому что Он оставался верен своим обещаниям. В 48 главе 9 стихе читаем такие слова. «Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал себя от истребления тебя». А дальше следуют такие слова. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий. Да будет благословен Бог, который и все трудности жизни сегодня положит в горнило очищения, дабы золото ясно сияло. Аминь».
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления 4 царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

тяжких муках к отцу он взывал. Солнце скрыло свой лик,

Псалом 138, 7 по 12. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Слава Господу за Его любовь и милость к нам. Оставайтесь вместе с нами. Если вы хотите написать нам письмо, пишите на адрес russian@bbnmedia.org.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Римлянам 6:23.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Вторая книга Паралипоменон. Глава 7. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господен, потому что слава Господня наполнила дом Господен. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. И принес царь Соломон в жертву 22 000 волов и 120 000 овец. Так освятили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них, священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Осветил Соломон и внутреннюю часть двора, которая перед домом Господним, ибо принес там всесожжение и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать всесожжение и хлебного приношения и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним, собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской. А в день восьмой сделали по празднества, ибо освящение жертвенника совершали 7 дней и праздник 7 дней. И в 23-й день 7-го месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, какое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю, народу своему. И окончил Соломон дом Господен и дом царский, и все, что положил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место это в дом жертвоприношения. Если я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем». И ныне я избрал и освятил дом этот, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни. Если ты будешь ходить перед лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм этот, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчей и посмешищем у всех народов». И о храме этом высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет: «За что поступил так Господь с землей этой и с храмом этим?» и скажут: «За то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им и служили им, за то Он навел на них все это бедствие». Глава 8. По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. И пошел Соломон на Ямав-Суву и взял его. И построил он Фадмор в пустыне и все города для запасов, какие основал в Ямафе. Он обстроил Вефарон верхний и Вефарон нижний, города укрепленные со стенами, воротами и запорами, и Ваалав, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хеттов, и амореев, и ферезеев, и евеев, и иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня. Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его и всадников его. И было главных приставников у царя Соломона, управлявших народом, 250. А дочь фараона перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, «Не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господен». Тогда стал возносить Соломон всесожжение Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил перед притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение по заповеди Моисея в субботы и в новомесячие и в праздники три раза в год, в праздник опресноков и в праздник седмиц и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида, отца своего, череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня, и привратников по чередам их, каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия. И не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господнего до совершенного окончания его Дома Господнего. Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елав, который на берегу моря, в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они со слугами Соломона в Офир, и добыли оттуда 450 талантов золота и привезли царю Соломону. Глава 9. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господен. И была она вне себя от удивления». И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и вполовину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны эти слуги твои, всегда предстоящие перед тобой и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой царем у Господа Бога твоего. по любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирама, и слуги Соломона, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господнему и к дому царскому, и цитры, и псалтирии для певцов. И не видано было подобного этому прежде в земле иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит, и 300 щитов меньших из кованого золота, по 300 сиклей золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом, и 6 ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве». И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро во дни Соломона вменялось ни во что. Ибо корабли царя ходили в Фарсис со слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновые кости, обезьян и павлинов». И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые и одежды, оружие и благовония, коней и лошаков из года в год». И было у Соломона 4000 стоил для коней и колесниц и 12000 всадников, и он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Евфрат до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь золото и серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по их множеству сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломона, первые и последние, описаны в записях Нафана, пророка, и в пророчестве Ахии Силамлянина, и в видениях прозорливца Иоиля о Иеровоаме, сыне Навата. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его. И воцарился Равоам, сын его, вместо него».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше ежедневное путешествие по страницам книги книг Библии. Надеюсь, ваши Библии уже открыты и открыты на 10 главе книги «Исход». Вы знаете, слушатели, великие дела совершает Господь. Он избрал народ израильский еще в Аврааме для великой миссии, чтобы родить Спасителя в этот мир. Бог клялся Аврааму, что сделает потомство его таким многочисленным, как звезды на небе и как песок морской. Яков, он же Израиль, внук Авраама, пришел в Египет со всем своим домом, когда в Ханаане был голод, и поселился в земле Гесем. Его сын Иосиф в то время управлял Египтом и был там вторым после фараона. Но прошли десятилетия. Династия Хиксос пала, и вместо семитов к власти пришли египтяне. Они начали притеснять израильский народ и впоследствии сделали израильтян своими рабами. Прошли столетия, и Бог сжалился над этим народом. И вот Господь избрал Моисея, чтобы он вывел этот народ израильский из Египта. О Моисее сказано следующее: «Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение».

египтян о саранче и тьме. Мы прочтем первых 11 стихов 10 главы книги Исход, где написано: «И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними эти знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот, завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града. Объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех египтян, чего не видали отцы твои, не отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти этих людей, пусть они совершат служение Господу, Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему». «Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу так, как вы сего просили». И выгнали их от фараона. Фараон боится, что когда он отпустит всех, этот народ уйдет от него, и он потеряет своих рабов. Он заставляет Моисея пойти на компромисс. Но Моисей тверд в своем решении. Подобно тому, как фараон искушает Моисея пойти на компромисс с ним, так дети Божьи сегодня искушаются пойти на компромисс с духом этого мира. Их дети посылаются в школы и воспитываются в безбожном духе. Общепринятая система образования старается вытравить из их душ и сердец все то наилучшее, что привили им в детстве их верующие родители. Друзья, когда вы посылаете ваших детей в школы, они выходят из них с промытыми, так сказать, мозгами, идеологически обработанными. И вот Моисей и Аарон не идут на компромисс с фараоном, и этим озлобляют его. Тогда Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую. И Господь навел на эту землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не было такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени.

ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской. Как вы видите, друзья, саранча употребляется в Писании, чтобы образно представить народу эту картину суда. Она причинила Египту, она причинила больше вред.

0: Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я перед Господом Богом вашим и перед вами». Это, слушатели, первое признание им своего греха. Он говорит: «Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня эту смерть». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. «И воздвиг Господь с противной стороны западной весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Красное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых». Друзья, это тот метод, которым Бог пользуется, воздействуя на египтян. Он систематически и в определенном порядке посылает бедствия. Первые казни были направлены против богов, богинь и идолов, наводнивших эту страну. Теперь Бог начинает посылать казни на людей, причиняя им большие трудности и заставляя их бороться за жизнь. Бедствие посредством саранчи произвело эффект, и люди взывают уже к фараону, говоря ему, что Египет гибнет. Это заставляет фараона временно покаяться. Но как только бедствие миновало, фараон возвращается к своему прежнему решению не отпускать народ израильский. Как вы видите, в самом деле, друзья, он был жестокий. «И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был их. Друзья, это был суд над египетским богом солнца Ра. Бедствие посредством тьмы показало еще раз полную беспомощность бога солнца. Эта тьма была чудом Божьим и заставила фараона предложить 4-й компромисс. Это последний компромисс перед тем, как он разрешит детям Израиля оставить Египет. Фараон призвал Моисея, мы читаем далее, и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Как вы видите, друзья, фараон идет на уступки. Но Моисей остается тверд в своем решении. Он, слушатели, он возьмет все из Египта и ничего не оставит позади себя. Это хороший урок, слушатели, это хороший урок для каждого из нас, для детей Божьих. Они не должны идти на компромисс с сатаной и вовлекать себя в дела этого мира. Многие верующие, слушатели, сегодня живут по-мирскому, и их трудно отличить от мирских людей. Мне кажется, что при восхищении церкви многие и многие верующие будут сильно скорбеть, оставляя в мире все наилучшее, что они имели и что они посвятили миру. Заметьте, слушатели, что говорит Моисей. Он заявляет фараону, что здесь не может быть никакого компромисса. Мы читаем стихи от 25 по 29. «Но Моисей сказал: дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу, Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу, Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. «И сказал ему фараон: пойди от меня, берегись, не являйся более перед мое лицо. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей: как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Слушатели дорогие, 11 глава, в которую мы сейчас перейдем, говорит нам об угрозе фараону 10 и последней казнью, смертью всех первенцев. Мы прочтем первых 5 стихов этой главы, хотя к разбору этой главы мы перейдем в следующей нашей лекции. Написано здесь следующее: «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян. Да, и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей: так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота». Слушатели, повеление выпросить вещей серебряных и золотых означало взять плату за долгие годы рабского труда. Ведь они были там 4 столетия, и 4 столетия они трудились бесплатно, можно сказать. Над Египтом Бог произведет суд, последний суд, и фараон с поспешностью будет гнать египтян вон из Египта. Господь, друзья, Господь да освободит и вас, всех, от рабства греха, от рабства смерти, и ведет вас в чудное свое присутствие. Имея такое ясное проявление силы Божьей, фараон не научился подчиняться Богу и не отпускает израильский народ. В 11 главе мы увидим, как фараон прямо будет выгонять израильтян из Египта. Слушатели дорогие, и в самом деле, да, даст Господь вам силы понять эту мысль о рабстве. Рабство греха, друзья, это самое страшное рабство. И Господь хочет освободить каждого человека именно от этого, из этого рабства. Об этом мы поговорим еще в наших следующих уроках. А сейчас я хочу оставить для вас один вопрос для вашего домашнего ответа, для вашего домашнего занятия со Священным Писанием. Сколько всего казней было произведено на Египет? Перечислите их. Каждая казнь имела какое-то особое направление на какого-то идола. Перечислите их. Итак, слушатели, до следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио лично для вас. Если мы хотим разбить лужайку или сад, нужно сначала подготовить почву. Даже самую плодородную почву нужно перелопатить, иначе результата не будет. Подобным же образом Бог готовит почву человеческих сердец к принятию Своего Слова. Он выковыривает из этих сердец камни, рыхлит почву. Иногда именно для этого Бог посылает ураганы, наводнения или пожары. Порой для этого Он проводит нас через болезнь, разочарование или ужасное горе. Но давайте помнить слова Иакова, который в своем послании сказал в первой главе: «Испытание вашей веры производит терпение». Духовный рост происходит только тогда, когда возделывается вера. Оставайтесь с нами.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале прочтем отрывок из письма, которое пришло к нам из Нижегородской области. Его автор Анатолий пишет о том, что в последнее время стал себя чувствовать, цитирую, «как-то не так». И вот недавно к нему в руки попала книга, в которой речь шла о грехе. Там говорилось, пишет он, что люди рано или поздно расплатятся за свои грехи, может на земле, а может на небе. И еще там писали, что грех – это тяжкий груз, который заставляет душу болеть. «Вот я и подумал, пишет он, что, может быть, я очень много грешил, и сейчас этот груз стал очень тяжелым». Анатолий просит совета, что сделать, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно сказать, что если человек признает собственные грехи, это уже хорошо. Дело в том, что такое сознание может дать только Дух Святой. Именно Он, как говорится в Евангелии от Иоанна, наделен этой функцией – обличать мир о грехе. И если человек правильно реагирует на подобное обличение, результатом его будет покаяние. В противном случае сознание вины мучит человека и становится для него ощутимым грузом. Такое состояние очень образно описал царь Давид. Вот к каким выводам он приходит в 31-м псалме. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, — продолжает он, — обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Грех, который совершил царь Давид, не давал ему покоя ни днем, ни ночью. Где-то глубоко, в тайне души, он сознавал, что не прав пред Господом и людьми. Но до тех пор, пока он не признал свою неправоту, он не мог получить прощение и освобождение от вины греха. К счастью, Давид правильно отреагировал на укоры совести и обличение пророка. Он признал себя виновным и глубоко сокрушался в содеянном. «Но я открыл тебе грех мой, — пишет он, — и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». В Ветхом Завете прощение грехов достигалось при помощи установленных жертвоприношений. И все же первым шагом к прощению, как тогда, так и сейчас, было и остается признание собственного греховного состояния. Апостол Иоанн пишет о том, что если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Исповедание же греха дает возможность освободиться от него, а также и от чувства вины и стыда за содеянное. В эпоху Нового Завета ходатаем за нас пред Богом является Иисус Христос, который, говоря библейским языком, есть умилостивление за грехи наши. Вот почему апостол Иоанн мог написать в своем первом послании: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В вопросе покаяния и прощения важно обратить внимание еще на один момент. Иногда, раскаявшись пред Богом и людьми в содеянном грехе, человек не может простить сам себя. Что делать? Здесь нужно вспомнить, что прощать грехи – это дело исключительно Бога, и мы не вправе подвергать сомнению Его слова. Мы должны доверять Богу, верить в то, что Он прощает грехи и прощает безвозвратно. Пророк Исаия приводит слова самого Господа: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Весть о прощении грехов, по сути, является центральной вестью всей Библии, как Ветхого, так и Нового Заветов. Евангелист Матфей не случайно приводит такие слова Иисуса: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Покой и радость, которые обретает человек, освобождаясь от вины греха, настолько велики, что вполне понятны словословия Давида, которыми он заканчивает 31-й псалом. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные! Торжествуйте все правые сердцем!» А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня приступим к разговору о 20 главе этого произведения. В 20 главе книги Откровения речь идет о тысячелетнем царстве Христа и о той роли, которую сыграет в нем сам Христос, а также сатана, человек и святые времен скорби. Кроме этого, мы поговорим о таких событиях, как воскресение и суд Великого Белого Престола. И, наконец, мы с вами увидим ту судьбу, которая ожидает эту землю. Но прежде чем перейти к изучению текста этой главы, я бы хотел уделить время обсуждению значимости данного отрывка, а также разговору о подходах к его толкованию. Именно этому будет посвящена вся наша сегодняшняя лекция. К сожалению, очень многие богословы прошлого считали 20 главу книги Откровения неясной, а описанные в ней события – малозначимыми. Одной из причин такого отношения являлся тот факт, что тысячелетнее царство – это период времени протяженностью в 10 веков, упоминается в Священном Писании только в этой главе. Именно поэтому богословы попросту исключали все эти вещи из серьезного рассмотрения. Да, действительно, тысячелетнее царство упоминается только в этой главе. А само слово «царство» вовсе не употребляется. В этой главе фигурирует некая «тысяча лет», которая также известна в богословии под латинским названием «миллениум». Однако нужно понять, что за этим словом скрывается обычное тысячелетие, и не более того. 20 глава книги Откровения стала тем местом Священного Писания, которое породило три основных школы эсхатологии. Каждая из них отличается своим пониманием этого самого тысячелетнего царства. Постмиллионизм занимает позицию, что Христос придет после завершения тысячелетнего царства и что сами люди построят это царство посредством проповеди Евангелия. Нельзя не признать, что это весьма оптимистичный взгляд, который был доминирующим в начале 20-го столетия. В то время богословы были убеждены, что произойдет великое и повсеместное духовное пробуждение, в результате чего весь мир обратится ко Христу. Однако эта точка зрения со временем утратила свои позиции. Ей не удалось продержаться дольше первой половины 20 века, в течение которой случились две мировые войны, глобальные экономические потрясения, политический раскол мира на два противоборствующих лагеря, а также создание ядерного оружия, в результате чего полная гибель цивилизации стала совершенно реальной угрозой. Второе учение, именуемое амиллионизм, стало популярным лишь во второй половине 20-го столетия. Это учение, по большей части, вытеснило постмиллениализм. Приставка «а» в слове «амиллениализм» подразумевает отрицание веры в существование тысячелетнего царства, или, как мы его называли, «миллениумом». А миллениалисты не питают никакого ложного оптимизма. Однако они верят во второе пришествие Христа и ожидают его. Основной слабостью этого учения является то, что в нем большей части содержания книги Откровения, а в том числе и тысячелетнему царству, придается духовный смысл. Так, например, существует мнение, что тысячелетнее царство будет установлено на небесах, в то время как скорбь будет происходить на этой земле. Я считаю, что на небесах действительно установлено Божье царство. Однако оно длится не какую-то тысячу лет, но целую вечность. Другая часть сторонников учения амиллениализма всячески пытается втиснуть тысячелетнее царство в современную историю. А все события, описываемые в книге Откровения, стараются так или иначе соотнести с реальными историческими фактами. Это напоминает игру-головоломку, в которой из разрозненных кусочков нужно собрать цельную и заранее известную картину. Вот только результаты усилий амиллениалистов, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что имеющиеся в их распоряжении кусочки головоломки никак не соответствуют той картине, которую они пытаются воссоздать. Ну и, наконец, существует третья эсхатологическая точка зрения, которая получила название премиллениализма. Эти богословы верят в существование тысячелетнего царства, которое должно наступить после второго пришествия Христа. Сторонники этой позиции воспринимают 20 главу книги Откровения буквально, как, впрочем, и всю книгу. То есть премиллениализм настаивает на исполнении буквального подхода к толкованию всякий раз, когда контекст явно не требует иного подхода. Позвольте мне привести пример, который я использовал в нашей прошлой передаче, когда мы говорили о 19 главе этой книги. В 15 стихе предыдущей главы утверждается, что когда Господь Иисус придет в этот мир, из Его уст будет исходить обоюдоострый меч. «Из уст же Его исходил острый меч, чтобы им поражать народы». Означает ли это, что из уст Господа действительно будет выходить настоящий меч? Я уверен, что Священное Писание совершенно ясно утверждает, что этим мечом является само Слово Бога. Павел пишет в 17 стихе 6 главы послания к Ефесянам о духовном всеоружии, одним из элементов которого является меч духовный, который есть Слово Божие. Зная об этих словах апостола Павла, я не могу даже представить себе, как можно ошибиться в понимании образов, использованных апостолом Иоанном. Дело в том, что у любого выбираемого нами толкования должно быть весьма веское обоснование с точки зрения Священного Писания. Вы не можете прибегать к условиям духовного толкования только потому, что лично вам это кажется более удобным. Но нужно признать, что в наши дни подобное духовное толкование является весьма популярным методом. Согласно толкованию премиллениалистов, тысяча лет царства – это самая настоящая тысяча лет. И Христос приходит в начале этого тысячелетнего периода. По их мнению, 20 глава книги Откровения совершенно ясно заявляет, что никакое тысячелетнее царство не может наступить, покуда не явится Христос. В первых 9 стихах этой главы мы встречаем упоминание тысячелетнего царства 6 раз. Подобное акцентирование внимания на факте существования этого периода времени показывает, что данная истина играет весьма важную роль в повествовании книги Откровения. Ранее Церковь верила, что наступит реальный период тысячелетнего правления Господа Иисуса Христа. А тех, кто отвергали данное учение, откровенно считали еретиками. Лишь намного позднее появилось учение о том, что тысячелетнее царство будет основано самой Церковью, и что Церковь сумеет создать совершенный мир, а затем придет Иисус, найдя все это в совершенном порядке. Однако вовсе не так представляет нам грядущие события данный текст Священного Писания. Господь придет для того, чтобы осуществить свой суд. А если бы все находилось в идеальном порядке, ему бы не понадобилось приходить и низвергать сопротивление людей, сатаны, а также вести войну. Однако еще сравнительно недавно, всего лишь около 100 лет назад, многие богословы искренне верили, что Церковь построит Божье Царство здесь, на этой земле. Я приведу вам сейчас выдержку из одной книги того времени, в которой выражается данная точка зрения. Автор пишет: «Подлинно победоносной силой является в наши дни распространение христианства по всему миру. Неужели возможно представить себе, чтобы эта могучая сила, которая постепенно овладевает всей планетой, может истощиться и выродиться, как предсказывают сторонники премиллениализма. Автор этих строк, весьма известный в свое время богослов, назвал бы приверженцев учения премиллениализма горсткой пессимистов. Он недвусмысленно высмеивает своих противников за то, что они предсказывают постепенное ухудшение состояния мира с течением времени и постепенное впадение церкви в состояние отступничества. Сам автор стоял на весьма оптимистичных позициях, что следует из другого отрывка его книги. По самым скромным подсчетам, в течение всего лишь 25 лет, если будут сохранены нынешние темпы роста, Индия станет столь же христианизированной страной, как и Великобритания. В Китае будут насчитываться миллионы христиан, а Япония станет столь же крепким оплотом христианского учения, как большинство западных стран. Прежние верования всех этих нехристианских государств все больше и больше подтачиваются влиянием христианского мировоззрения. И похоже, что очень скоро наступит день, когда прежние системы без следа разрушатся сами собой под силой незначительного толчка. В то же самое время любые нападки на христианство оборачиваются во вред для тех, кто решается на данные выпады. Уже сейчас мы видим, как рука Господа добивается победы для Его людей. Однако, друзья мои, посмотрите, к примеру, на Великобританию сегодня. Сегодня это столь же антихристианская страна, как и Китай, Индия, Япония, которые сегодня, не через 25, а через 100 лет после того, как автор написал эти строки, остаются все такими же языческими странами. В те дни богословы могли позволить себе свои оптимистические заявления. Однако сегодня мы уже вряд ли услышим от кого-либо подобные слова. Могу привести выдержку из книги другого автора, который пишет: «Цивилизация Европы, или христианская цивилизация, если называть ее настоящим именем, которая отражает ее истинное происхождение, видимым и неумолимым образом завоевывает этот мир. И окончательный триумф является лишь вопросом времени, тогда как сам факт победы не вызывает никаких сомнений». В наши дни большинство богословов поставили бы под сомнение данные смелые утверждения. Более того, так называемая европейская цивилизация или христианская цивилизация, как называет ее автор, постепенно сходит на нет и по большей части уже исчезла. Подобные авторы, произведения которых я только что привел вам, преуменьшают важность 20 главы книги Откровения. При этом они также не обращают никакого внимания на все ветхозаветные тексты, где Бог дает обещание установить свое царство на этой земле посредством кого-то из рода Давида. Но если отбрасывать все эти тексты и предсказания, это будет подобно попыткам открыть дверь неправильным ключом. До тех пор, пока в наших руках не будет необходимый ключ, все усилия толкователей будут безуспешными. Иными словами, вопросы эсхатологии невозможно изучать, рассчитывая на обоснованные и достоверные результаты без учета всех пророческих учений Священного Писания, как в Ветхом Завете, так и в Новом. Эта задача не может быть удовлетворительным образом выполнена, если исследователь не отнесется к изучению пророчеств как к самостоятельной и равнозначно важной дисциплине. В наши дни отношение изменилось, и эсхатология превратилась в очень важную и насущную тему. Сегодня мы наблюдаем поистине живой интерес к теме пророчеств. Однако многие богословы, которые решаются обсуждать данную тему, не обладают для этого достаточными и объемлющими знаниями. Я вовсе не претендую на то, что я обладаю какими-то особенными знаниями в данной области. Однако я изучал этот вопрос в течение почти 40 лет. И я всегда старался уделять ему особое внимание, даже в те годы, когда данная тема по большей части откровенно игнорировалась богословами. Но я опасаюсь, что сегодня мы наблюдаем другую опасность. Опасность эта состоит в том, что богословы впадают в другую крайность и начинает предсказывать точные даты наступления царства и восхищения церкви. Я уверен, что время восхищения совершенно не поддается прогнозированию и предсказаниям. Это может случиться завтра и даже сегодня, но может и не случиться в ближайшие дни. Мы должны признать, что мы живем в период, в который нам не сообщают какие-то точные даты. Однако мы видим планомерную и неуклонную подготовку к этим событиям. Я не знаю конкретных сроков, которые фигурируют в Божьих планах относительно будущего. Однако я знаю, что Он занят подготовкой к реализации своих планов. Я уверен, что вы уже понимаете, что я являюсь сторонником богословской позиции, которая утверждает, что приход Христа состоится до наступления скорби и тысячелетнего царства. Я принял данную позицию потому, что, на мой взгляд, именно об этом говорит здесь апостол Иоанн. Если вы считаете более правильным держаться какой-то иной точки зрения на этот счет, вы будете не одиноки. Потому что многие, весьма видные представители богословия, смотрят на эти вещи не так, как я. И тем не менее, для самого себя я вполне уверен в правоте своей позиции. Во-первых, никакое наступление тысячелетнего царства не будет возможным до тех пор, пока сатана не будет удален с этой земли. Вы не можете рассчитывать, что в этом мире будет царить совершенство, доколе сатана остается на свободе. Во-вторых, проклятие греха должно быть снято с этой земли до установления тысячелетнего царства. Писание свидетельствует о том, что в тот период даже пустыни расцветут, как розы. Но пока что мы не можем сказать этого об окружающем нас мире, ибо проклятие греха все еще не удалено с этой земли. В-третьих, воскресение ветхозаветных святых должно произойти в начале тысячелетнего царства. Если бы они воскресли до начала великой скорби, им бы пришлось дожидаться тысячелетнего царства и страдать. Но в этом нет никакой необходимости, и Господь не возвратит их к жизни до тех пор, покуда не окончится скорбь. Даниил пишет об этом весьма ясно в начале 12 главы своей книги. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени». «Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Эти слова пророка относятся к Израилю. После периода великой скорби произойдет воскресение ветхозаветных святых. Но поскольку лишь Христос может возвращать к жизни мертвых, Он должен будет появиться для этой цели. В-четвертых, святые периода скорби будут участниками воскресения вместе с ветхозаветными святыми. И они будут править вместе со Христом в течение всего периода тысячелетнего царства. И, наконец, тысячелетнее царство станет последним испытанием людей, которые будут помещены в идеальную среду. А результат будет ответом всем тем, которые утверждают, что в самом человеке нет ничего порочного, и что недостатки человека определяются окружающими его обстоятельствами. Но на самом деле человек является неизлечимым, и неисправимым грешником. Даже в конце тысячелетнего царства он все еще будет находиться в состоянии противления Богу. Непокорность человеческого сердца и его извращенное естество попросту не поддаются разумному осмыслению. Если бы мы с вами смогли увидеть себя такими, какими нас видит Бог, мы едва ли сдержали бы отвращение. Но мы-то считаем себя такими замечательными и хорошими людьми, не так ли? И тысячелетнее царство станет последней проверкой человечества перед наступлением вечности. Само тысячелетнее царство станет ответом Бога на молитвы верующих. Когда мы произносим молитву, которая обычно называется молитвой Господа, мы говорим: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И в этой молитве имеется в виду царство, которое Он установит на этой земле и которое будет называться тысячелетним царством. Это царство, которое было обещано Давиду в Ветхом Завете. Бог сам поклялся относительно неотвратимости установления этого царства, а также это царство предсказывали псалмопевцы и пророки. Мы видим, что в наши дни эсхатология превратилась в очень важную и насущную тему. Сегодня мы наблюдаем поистине живой интерес к теме всех этих пророчеств. Однако, к сожалению, многие богословы, которые решаются обсуждать данную тему, не обладают для этого достаточными и всеобъемлющими знаниями. Все библейские пророки без исключения говорили об этом теократическом царстве, которое будет установлено на этой земле. Именно на этой земле, и с которым мы с вами познакомимся в нашей следующей лекции. А сегодня нам настало время прощаться. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN, напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

В эфире библейское вещание BBN. Неделя челленджа рядом. Попробуйте пройти хотя бы один курс за 7 дней, если вы студент нашего библейского института BBN. Кроме того, не упустите возможность начать уже сейчас, зарегистрировавшись, если вы еще не стали студентом BI. Вы должны нажать на баннер «Неделя челленджа» на bbnradio.org. Вы готовы к препятствиям?

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Эгоизм терпит поражение. В суровом мире эволюции нет места бескорыстию и самоотверженности. Так теория эволюции гласит, что если я помогаю тебе, то лишь потому, что рассчитываю что-то выиграть для себя. Если мы видим у животных проявление дружбы и взаимовыручки, эволюционисты говорят, что это просто адаптация, призванная сохранить генетический код животного. Однако новые исследования показывают, что не все сводится к грубому материализму. Черные средиземноморские муравьи живут колониями и управляют ими царицы. Естественно, муравьи-малыши генетически связаны с остальными представителями колоний, о малышах заботятся, их повсюду носят, вылизывают. Ученые решили выяснить, что будет, если подбросить в колонии личинки чужих муравьев. Будут ли о них заботиться так же, как о своих? Ученые перенесли муравьиные яйца из одной колонии в другую, и чужие муравьи заботились о них, пока те не достигли уровня личинки, а затем вернули свой муравейник. Когда эти муравьи стали взрослыми, исследователи представили им выбор – заботиться о младших родственниках или о малышах той колонии, где они выросли. И муравьи предпочли последних. Ученые предполагают, что они запомнили запах тех, кто о них заботился. Полагать, будто причина альтруизма – эгоизм, значит смотреть на мир холодным, суровым взглядом, не замечая, что Бог осенил свое творение своей благостью.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа, будьте милостивы к себе, помилуйте свою душу. Обратитесь ко Христу, чтобы вас не постигло проклятие. Тогда вы сможете миловать людей. Ибо как можно быть милостивым к другому, если вы не милостивы даже к себе? Подумайте над этим. Оставайтесь с Богом.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Слово благодати представляет проповедь «Преимущество библейской веры». Проповедует пастырь Алексей Коломитин.
1: Вы знаете, пророчество библейское, они очень яркие и очень точно, но для многих людей это все-таки пророчество прошлого. Они говорят, ну кто его знает, это правда Христос сказал так, или правда было так, или может быть трудно ж проверить, поехать туда в те времена невозможно. Вот. Но есть одно пророчество, которое сбывается сегодня. Это пророчество существования государства Израиль. Уже было немножко сказано об этом. Это сверхнеобычное пророчество. Что за пророчество, во-первых? Захария 12 глава с 1 стиха написано. «Пророческое слово Господа об Израиле, Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит». «Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных городов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Такого события еще никогда не было. Римляне приходили. До римлян были еще некоторые попытки, там, волнения вокруг храма, вокруг Иерусалима со времен Захарии. Но такой ситуации, когда все народы земли собрались и надорвались, попробовали взять Иерусалим и надорвались, такого еще не было. Ясно, что это пророчество о будущем. Оно должно исполниться еще. Это не только связано с самим Иерусалимом, это связано с народом, который там будет жить. Посмотрите 10 стих этой же 12 главы. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть речь идет о том, что евреи покаются, евреи примут Иисуса Христа. Опять-таки не забудьте, что это сказано пророком Захарией за несколько сот лет до Иисуса Христа, тогда, когда еще не распинали. Тогда, когда еще невозможно, римляне изобрели эту казнь за 150-200 лет до рождения Иисуса Христа. Захария пророчествует об этом за несколько сот лет, и он говорит ясно, что люди, израильтяне, они покаются, когда они посмотрят на того, которого сами же пронзили. Пророчество, которое должно исполниться. Апостол Павел писал об этом же событии, 11 глава послания к римлянам, 25 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти». До времени, пока не войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется. Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Когда? Вот тогда, когда пророчество Захарии исполнится. Когда узрят того, которого пронзили. Когда дух благодати и умиления снизойдет на сердца израильтян. И казалось бы, что все ясно и должно это ясно исполниться. Одна только незадача – Иерусалима нет, и государства израильского нет. И оно было уничтожено в 70-м году нашей эры, хотя государство как таковое не существовало уже раньше, потому что оно было просто захвачено римлянами, да, римлян греками и так далее. Но в конце концов Иерусалима нет больше, и евреев нет там, и храма нет там. И на протяжении 18 веков вот эти слова, которые были сказаны, люди никогда не могли подумать, как они исполнятся. Вы знаете, воссоздание государства Израиль – это уникальнейшее событие в истории. Не было такого народа, который был бы уничтожен, рассеян, и потом снова собрался на свою землю и снова утвердил государственность. И не просто утвердил, а это продолжалось в течение 18, больше, чем 18 столетий. И не просто они не существовали 18 столетий, а на протяжении 18 столетий их методично уничтожали. И не только Гитлер уничтожал. Если вы почитаете историю, на протяжении всей истории самые разные люди, начиная от крестоносцев, мусульман, христиан и так далее, самые разные люди. Евреев считали бубонной чумой. Вы помните русское православие, погромы, которые были в России? Это не Гитлер, это самые разные люди методично, систематически уничтожали этот народ. Знаете, он был воссоздан очень интересно, это государство. Теодор Герцль звали человека, который был инициатором создания государства Израиль. Он был очень таким яростным, рьяным, пытался это сделать. Он убеждал разных людей, политиков, богатых людей, там всяких разных, убеждал, и никак ему не удавалось. И он в конце концов согласился на промежуточный вариант создать государство Израиль в Уганде. Вы никогда не слышали, что была такая версия? И уже согласились сильные мира сего на компромисс. Невозможно его создать в Палестине, создадим его в Африке. В Уганде. В самый последний момент этот план развалился. И тогда этот бедный Герцль, он так и не дожил до того, что израильское государство было создано. Он просто заболел и умер через год после этого события. Он потратил свою жизнь, чтобы создать это государство. Не смог ничего сделать. Но так сложились международные отношения, что 29 ноября 1947 года Организация Объединенных Наций принимает решение о создании государство. Очень интересное государство было. Оно было создано таким образом. Значит, на территории Палестины ее поделили на куски, вот так, 6 разных кусков. И сказали, вот этот и вот этот кусок будет арабским государством, а вот этот и вот этот будет еврейским. Причем Иерусалим остался под протекторатом ООН по тому плану. То есть пророчество не может быть выполнено, потому что Иерусалима нет в руках евреев. Приняли это постановление, и в 48-м году, в мае, 14 мая, если быть точным, Давид Бен-Гурион, это первый премьер израильский, он объявляет, провозглашает государство Израиль в соответствии с декларацией ООН. Когда он провозгласил государство Израиль, сразу же, через несколько дней, арабы начали войну против этого государства. Они не приняли, не согласились с этим. Вот. После достаточно небольшого такого периода войны получилось так, что Израиль, в общем-то, овладел западной частью Иерусалима. Гораздо больше территории, чем той, которая была изначально отведена, овладел западной частью Иерусалима. И вот тот макет храма, который вы видели, они построили в западной части, почему у них не было доступа к натуральному месту, где был храм. И поэтому туристы приезжали в западную часть Иерусалима долгое время и смотрели на него. Все это продолжалось до 1967 года. 22 мая египетский президент Нассер тогда был. Этот президент закрыл Тирский пролив для Израиля, так как этот пролив был очень важным местом для поддержания жизнеобеспечения государства Израиль. Этот президент так и сказал евреям, он буквально сказал следующее: если Израиль хочет войны, добро пожаловать. Израиль пожаловал через несколько дней, в течение 3 часов уничтожил всю авиацию Египта. И еще через несколько часов всю авиацию сирийского государства, которые пытались, тоже вступили в войну. В общем, это то, что стало известно как 6-дневная война, то, что никто не мог предположить вообще. Против Израиля воевали тогда 5 стран, Это закончилось тем, что Израиль захватил весь Иерусалим, что у Израиля теперь голландские высоты заняты, очень важное стратегическое положение. И, в общем-то, огромный кусок Египта. Потом, когда Садат вел уже переговоры, они договорились, что этот кусок Египта вернут израильтяне, вот, взамен на то, что Египет заключит мир. Ну, в принципе, тот кусок Египта – это большая-большая пустыня. В принципе, она сильно там и не нужна. Но мир был достаточно важен для Израиля, и поэтому они заключили это соглашение. Интересный факт. Вот смотрите, Библия говорит, что будет время, когда Христос придет именно в Иерусалим, именно на Елеонскую гору, когда народ израильский будет там, и когда вот там, в Иерусалиме, вокруг него все восстанут, и они надорвутся. Это события, которые связаны с великой скорбью, последними битвами последнего времени, связанные с этим. 18 веков это было невозможно. То, что произошло по-человечески, невозможно. Опять-таки, как уже было сказано, на одного солдата было 40 других солдат. Конечно, когда мы говорим о Израиле, мы далеки от мысли, что это святой народ сейчас. Израиль живет сейчас далеко не святой жизнью. Но то, что происходит сейчас, то происходит не благодаря Израилю, а независимо от того, кто Израиль, а благодаря Божьему обетованию, Божьему пророчеству, которое было когда-то произнесено. Очень интересно, Израиль возродил язык. Таких фактов очень много, разных, интересных, связанных с возрождением Израиля как государства. Дело в том, что иврит, на котором говорят сейчас все израильтяне, который является государственным языком Израиля, этот язык был утерян, им уже не пользовались. Очень давно им не пользовались. И вот страна, собрались люди, они говорили, большинство из них выходцы из Западной Европы, Восточной Европы, точнее, они говорили на идиш. Такой вариант немецкого языка, один из вариантов немецкого, очень похож на немецкий язык, который, на котором говорили евреи. Когда они приехали назад, они просто стали возрождать старый язык. На сегодняшний день это вполне функциональный язык, абсолютно функциональный язык, на котором все, делопроизводство, абсолютно все функционирует, государственные органы работают, газеты печатаются на этом языке. Народ буквально возродился. Когда собрались израильтяне, тогда, в 48-м году, их было 600 тысяч. Сейчас 7 миллионов. Это одно из ярких пророчеств или ярких свидетельств, говорящих о том, что Библия – это документ, который нужно воспринимать всерьез, который действительно является и может быть единственным основанием нашей веры. Несколько слов еще хотелось сказать еще об одном свидетельстве достоверности Писания – это библейские факты в Израиле. Дело в том, что, как уже было сказано, Священное Писание является историческим документом, в отличие от многих-многих разных религий, которые, в принципе, не видят необходимости. Они очень часто говорят, и к Библии так относятся, они говорят, ну, Библия – это религиозная книга. А что такое религиозная книга? Ну, это сборник мифов, которые нужно читать. Никто не знает, правильно это или неправильно. Они даже говорят, скорее всего, это неправильно. Главное – это идея, которая там есть. Не так с Библией, не так с библейским христианством. Я вам сейчас продемонстрирую, как Писание подтверждает, что это не так. Луки 1 глава, 1 стих. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Заметьте, Лука говорит, слушай, я исследовал, я произвел исследование, и теперь говорю тебе факты, чтобы у тебя было твердое основание. Он не пишет и не говорит здесь, что я вот написал тебе то, что чувствовал. Вот я пришел на Елеонскую гору, вот сел, посмотрел на Иерусалим, и сердце переполнилось чувством, и рука прям стала писать. И вот я тебе написал, и вот теперь слушай, читай и верь. И присоединись к моему чувству. Абсолютно не так. Лука пишет документ. Для чего пишет? Для того, чтобы ты знал твердое основание. Чтобы твоя вера была основана на факте, на историческом документе. Третья глава. Посмотрите, как пишет Лука. Он пишет летопись. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний четверовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну Захарии в пустыне. Он не просто говорит в 15-й год правления Тиверия Кесаря. Заметьте, сколько он перечисляет здесь исторических личностей. Он помещает это событие в конкретное место, в конкретную точку истории, в конкретный географический регион. Он ясно говорит, о чем идет речь. Он перечисляет все имена, потому что он пишет документ. Он пишет твердое основание учения, в котором Феофил был наставлен. Как я уже сказал, что долгое время те, кто не видит в Библии исторический документ, они утверждали, что такого человека, как Понтий Пилат, не существовало. Его просто придумали, этого человека. Это было до 61 года, когда при раскопках Кесарии, вот того места, в котором мы были, итальянские археологи обнаружили камень. Вот копия, это не тот камень, его спрятали в музей, конечно, чтобы такие, как мы, не дотрагивались до него. Вот. Но сделали точную копию и поставили вот там, где его нашли, в том месте, где его нашли. И там на этом камне написано. Там написано «Понтий Пилат, прокуратор Иудеи». Этот камень, который был частью вот этого большого каменного сооружения в Кесарии. Заметьте, что происходит. Люди отрицают достоверность Писания, говоря, что Библия – это религиозная книжка, она не может служить документом. И потом они находят подтверждение Писания. Окей, теперь им приходится перестраивать свои ада. Ну, правильно, был Пилат. Всю жизнь говорили, не был, теперь, ну, камень нашли. Речь идет вот о чем, что люди камню верят больше, чем Писанию. И в этом их проблема. И вы знаете, если бы была возможность откопать все камни, то абсолютно точно все Писание было бы, все самые мельчайшие детали были бы подтверждены. А в Израиле действительно, куда ни копни, там археология, там прошлые цивилизации, города, доказательства библейских времен. Несколько текстов из других учеников, которые писали, что они практически видели и слышали. 1 Иоанна 1:1-2. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Это документ. 2 Петра 1:16 Петр пишет: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Они не придумывали бури на море. Как мы уже говорили, вот это Галилейское море, которое очень уникально расположено в таком геологически интереснейшем, уникальном месте, где происходит сирийско-африканский разлом, и благодаря этому расположению там возникают быстрые такие бурные, очень бурные ветры, которые делают шторм. Им не нужно было. Некоторые люди думают, что ученики это были такие хитрые, очень умные люди, которые создали религию. Нет, они просто писали, что видели. Им невдомек был этот сирийско-африканский разлом. Они абсолютно не знали, в чем суть. Они просто видели озеро, в котором они ловили рыбу. И они просто видели, что там бывают штормы. Это потом ученые находят объяснение, почему эти штормы возникают. Христос был на реальной Елеонской горе. Библия описывает вот эти реальные места, когда Он смотрел на реальный храм. Когда Он смотрел на реальный Иерусалим, Он реально плакал. Это документы, это факты, которые на сегодняшний день привязаны. Кстати, очень интересный снимок вот здесь. Если у нас есть еще несколько минут, вы посмотрите, здесь как бы две части. Вот одна часть, которая голая абсолютно, на ней кладбище. А вторая часть, ее только уголок виден там, она зеленая. Вот там Гефсиманский сад на левой части, с левой стороны. Если вы помните, написано в пророчествах о последнем времени, что гора Елеонская распадется надвое, а посередине будет поток. Так вот она надвое распадется. Я всегда думал, ну как это может быть? Она распадется с запада на восток. Оказывается, как сейчас обнаружили, что вот эта вот зеленая часть Елеонской горы, а тот кадр, который вы видели сейчас, вот это вот, видите, совершенно другого типа. Оказывается, они вот по этому месту из двух разных геологических пород состоят вообще. Вот эта часть южная состоит из одной геологической породы, северная из другой геологической породы. То есть это совершится вполне естественно, очень легко этому совершиться. Когда мы видим Писание, мы видим документ, братья и сестры. Мы не просто сталкиваемся с чьими-то, как Петр пишет, хитросплетенными баснями. Мы сталкиваемся с фактами, которые документально подтверждены. Это же можно говорить о Ветхом Завете. Посмотрите, как Моисей описывает события, связанные с захватом вот этих пяти царей. Помните, где жил Лот в Содоме и Гоморре, Бытие 14 глава. Смотрите, и было в дни Амрафела, царя Синарского, Ариоха, царя Елосарского, Кедурлаомера, царя Еламского, Фидала, царя Гаимского. Пошли они войной против Бера, царя Содомского, против Биши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемивера, царя Сиваимского, и против царя Белы, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое, мертвое море. Вот интересно, почему ему нужно было перечислять всех этих царей? Почему бы не написать просто так, что куча царей пошли на другую кучу царей в том городе, где жил Лот? Почему нужно было имена перечислять, названия городов? Потому что Библия – это документ. Написано, соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. Кстати, Содома и Гоморра сейчас невозможно найти. По библейским фактам его засыпало серой. Но когда смотришь на эти места, помните, он побежал на гору, и там ясно видно, вот здесь эти горы, вот здесь эта долина, где расположено это соленое море. Иисус Навин, 3 глава, говорит о том, как народ израильский переходил Иордан. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана. Все расписано. Какой город, возле какого города. А текущая в море равнины, в море соленое. Если вы приедете туда, вы увидите, вот с одной стороны иудейская пустыня или горы, вот эта иудейская пустыня, это не пустыня Сахара, где одни пески, это горы. С другой стороны, Моавитские горы по ту сторону. Амон, моавитяне по ту сторону. А вот здесь огромная долина. Его так и называли «Море долины». Давид скрывался от Саула возле источника Энгеди. Написано в Библии, этот источник до сегодняшнего дня существует. 1 Царств, 24 глава. Интересно, смотрите. «Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Энгеди. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, там, где живут серны». Интересно, мы были в этом месте, видели очень много этих серн, которые до сих пор живут. Нет, это не серны там, это люди, которые лазят. Но там достаточно много серны, некоторые из них мы даже фотографировали, видели. Удивительнейшее место, интересное, среди пустыни течет поток. Поток, в котором Давид мог прятаться. Он убежал с Иерусалима, и он мог прятаться вот в этих местах, где-то в пещерах, которые окружают, или где-то он удалялся, наверное, так, чтобы можно было спрятаться от Саула. Противостояние Давида и Голиафа – тоже еще одно очень конкретное место. Библия – это документ, это исторический документ. 1 Царств, 17 глава, с 1 стиха мы читаем. «Филистимляне собрали войско свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба, и приготовились к войне против филистимлян, и стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина». Эта долина сегодня существует. Вот это точные местности, где жили филистимляне, это точные местности, где жили, или которая была под, так скажем, юрисдикцией или под властью Саула. До сих пор эти места все существуют. Ты можешь приехать туда, и ты можешь увидеть все это своими глазами. Итак, это факты. Факты, которые говорят нам о том, что Библия абсолютно достоверна. Библия является документом, Библия является основанием нашей веры.
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.

BBN существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: праведные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
1: Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня.

Блаженные на крест вознесенные, на крест смертной муки, скорбей. Блаженные, блаженны казненные за слово Твое.

В эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божие. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы и снова вместе. Помните, как мудро поступила Авигея? Своим поступком она отвела вражду от своего дома. За это Бог ее благословил. Она стала женой Давида. Волшебница из Айндора. Библия, 1 книга Царств, глава 28. Когда, дожив до глубокой старости, Самуил умер, и Саул, и Давид очень опечалились. Оба они вспоминали дни, когда пророк вдохновлял их Словом Божьим. Последняя встреча Саула с Самуилом не принесла царю радости, но он все равно тосковал и оплакивал пророка. Печаль Саула скоро обратилась в глубокое отчаяние. Как назло, филистимляне в это время вновь выступили в поход против Израиля. Саул же чувствовал себя совсем слабым и беспомощным. Он никак не мог решить, что делать. Когда он молился, прося совета у Господа, Господь не отвечал на его молитвы. Саул понял, что за многие грехи его Господь навсегда оставил его. «О, если бы Самуил был рядом, он бы помог мне!» — сокрушался Саул. Но некому было помочь Саулу. В те времена в Ханаане жили волшебники, которые могли вызывать духов умерших и говорить с ними. Это были колдуны такие. В начале своего царствования Саул изгнал этих людей из Израиля, потому что колдовство было запрещено законом Божьим. Расспросив слуг, Саул узнал, что в Айндоре все-таки есть одна женщина-волшебница. Чтобы попасть в этот город, нужно было пройти мимо стана филистимлян. И поэтому Саул отправился в путь ночью, переодевшись так, чтобы никто не мог его узнать. С собой он взял лишь несколько слуг. Волшебница была напугана появлением незнакомцев. Она боялась, что пришедшие донесут о ней царю. Когда же среди них она узнала самого Саула, то даже вскрикнула от ужаса. «Не бойся, я не причиню тебе зла», — успокоил Саул волшебницу. «Но только ты должна вызвать для меня дух Самуила». И волшебница принялась колдовать. «Скажи мне, что ты видишь?» — спросил Саул некоторое время спустя. «Вижу, как выходит старик, одетый в длинную одежду», — ответила женщина. Саул узнал по описанию Самуила и пал на землю. «Ну что мне делать?» — воскликнул Саул. «Господь оставил меня!» «Тогда я ничем не могу помочь тебе», — отвечал Самуил. «Ты сам выбрал путь своей воли и непослушания Господу, и этим навлек на себя несчастье. Завтра ты и твои сыновья погибнете в битве». Услышав эти слова, Саул от ужаса лишился чувств. Он сутки не ел, и силы совсем оставили его. Лишь немного передохнув, Саул, с трудом передвигая ноги, отправился в обратный путь. Почему Саул отправился к волшебнице? Ведь это было запрещено Богом. Чему учит нас эта история? Обращаться можно и нужно только к Богу. Если у нас с Богом нарушены отношения, как у Саула, то нужно покаяться перед Ним и попросить прощения, а не искать помощи у врага Божьего, сатаны, которому служат всякие колдуны, ворожеи, экстрасенсы и гадатели. Этот грех страшный, последствия его ужасны. Да, такая вот печальная история Саула. До следующей встречи, когда снова наступит время послушать библейские истории. До свидания.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День восьмой. Бытие, 3 глава, 6 стих. «И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Да, это история об Адаме и Еве. Помните, мы говорили об искушениях, которые подстерегают каждого человека. Искушение можно преодолевать, если человек надеется на Бога, верит Ему Слову и хранит свое сердце от недобрых мыслей. Это называется бодрствование. Адам и Ева не бодрствовали и были очень неосторожны. Дьявол поймал их искушением, и они не послушались Бога. Другими словами, они совершили грех. Очень уж красивыми и заманчивыми были плоды на дереве. Они только представили, какими вкусными могут быть эти плоды. И их руки сами потянулись к красивым, но опасным плодам. Помните, что искушение всегда преподносится в красивой праздничной обертке и обещает наслаждение, замечательный вкус. Устоять очень трудно. Об этом и рассказ. Конфеты на елке. Новый год – праздник, хорош тем, что все школьники распускаются на каникулы, и для всех детей устраиваются представления с подарками. Пока дети маленькие, они водят хороводы вокруг наряженной елки и зовут Деда Мороза со Снегурочкой. Ведь это они приносят им подарки. Те, кто постарше, смотрят на все это снисходительно, но терпят. Ради подарков. На предприятии, где работала моя мама, тоже устроили новогодний утренник для детей. Я пришел пораньше, но еще раньше меня пришли Витек и Сашка. До начала утренника оставался почти час. И нам разрешили зайти в зал, где стояла празднично одетая елка в гирляндах, бусах, шарах, шишках. Там было много разных игрушек. И среди них мы заметили подвешенные на ниточках конфеты. Хорошие конфеты, шоколадные. Не помню, кто из нас первый подал эту идею. Аккуратно развернуть обертки и съесть конфеты. Но никто из нас не колебался. Времени до утренника оставалось еще много, а в зале были только мы. Поэтому мы и осуществили нашу идею. Конечно, какие-то конфеты мы не тронули, потому что они были завернуты в неудобную обертку. Кто-то мог заметить, что там нет конфеты. Утренник прошел благополучно. Никто не понял, что произошло с конфетами, потому что все были заняты Дедом Морозом и Снегурочкой. Но моя мама меня не похвалила, когда узнала от меня о нашей находчивости. Скажите, вам будет приятно, если в красивой праздничной упаковке, предназначенной для вас, вы не обнаружите подарка? Правда, на этот вопрос очень легко ответить. Даже если вам скажут, что это шутка, вы все равно обидитесь. Ваше ожидание прекрасного подарка будет омрачено. Книга пророка Исаии, 5 глава, 2 стих. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы. И он обнес его оградой, и очистил от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди него, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Как виноградарь заботится о своем саде, так Бог заботится о каждом человеке. А в ответ ожидает от него добрых плодов, то есть святой жизни и праведных поступков. Я и мои товарищи попались на крючок искушения, увидев красивые конфеты на елке. Мы совсем не подумали, что можем огорчить кого-то из ребят, кому достанутся только фантики от конфет. И мама ждала от меня другого. Поступков сына, за которые ей не было бы стыдно. Бог посылает нам много праздников и подарков в жизни. Каждый день Он заботится о нас и ждет таких дел, которые не огорчали бы Его, а радовали. Не дикие ягоды греха, а добрые плоды послушания нужны Ему. Вот что сказал Иисус: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Евангелие Иоанна, 15 глава, 8 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Че это ты все наверх смотришь? Голова же закружится. Что ты там такого интересного наверху нашла? Ну вот, лучше бери пример с меня. Я всегда по ноги смотрю. Там под ногами и желуди, и каштаны там всякие попадаются. Вот как-то раз я...
1: Знаешь, кабанчик, твои рассуждения мне напомнили одну сказку Виктора Кротова из книги «Добрая борода». Вот слушай. Жили вокруг дыры кругодыры. Они думали, что дыра важнее всего в их жизни. Самые смелые заглядывали в нее, самые умные размышляли, что там. Однажды из дыры вылетела одноглазая птица, села передохнуть, осмотрелась и сказала: «Повезло вам, так близко к небу живете». Полетела птица дальше вверх, а кругодыры подняли вслед за ней головы и заметили небо.
0: Уж не хочешь ли ты сказать, Белочка, и это, что я там вот этого тебе кругодыру напоминаю? Ну, что я вот это твое небо... Вот. Белочка, а тебе не кажется, что это облако голову нашего дядюшки Лося напоминает? А вон туда, смотри, смотри, огромный желудь! Ой, Белочка, смотри! А теперь эта хатка бобрика мимо нас проплывает!
1: Вот видишь, кабанчик, разве я не права, что ты небо совсем не видел?
2: Знаешь, кабанчик, когда я в небо смотрю, то не только восхищаюсь Создателем, но у меня еще всякие вопросы возникают. Много-много вопросов. И на все ответ найти хочется. Ах!
0: Ответ! Ой, Белочка! Так это ж не по адресу. Это же надо к дядюшке Лосю обращаться.
3: Ты случайно не меня, кабанчик, хотел видеть? Прохожу я тут мимо и вдруг слышу, как вы меня вспоминаете.
2: Дядюшка Лось, ты всегда вовремя появляешься. Мы тут с кабанчиком в небо смотрели, восхищались нашим Творцом. И у нас столько вопросов появилось.
0: Ну ответить же на них, ну без тебя у нас вряд ли получится. Но все же знают, что в лесу у нас самый умный это ты. Ну, конечно, после меня.
3: Друзья... Пойдемте по лесу прогуляемся. Может, на все вопросы вместе и ответим тогда.
2: Давайте позовем наших радиослушателей на прогулку тоже. Им, наверное, интересно будет послушать.
0: Ой, мальчики и девочки, начинаем радиопередачу «Небесные вопросы». Слушайте внимательно, может, у вас потом тоже всякие там вопросы появятся. Но мы их дядюшке Лосю и зададим.

0: Бога кто-то сотворил, он не был бы Богом. Он единственный, всемогущий, вездесущий и предвечный. Не только мы, звери, но даже люди многого понять не могут. Нужно верить тому, что говорит о себе Бог в своем слове, Библии. Бог любит зверей, людей и все сделал, чтобы всем жилось хорошо. И еще, Он ради спасения людей послал своего Сына, Иисуса Христа, на смерть за их грехи, чтобы в Нем, во Христе, примирить их с собой и дать им свою отцовскую заботу и любовь.
1: Дядюшка Лось, а вот я слышала, что у Бога есть имена, это правда? И что они означают?
0: Да, ты права, Белочка. Имя раскрывает сущность личности Бога. Вообще-то, так должно быть и с именем человеческим. Еврейские имена почти всегда выражали веру, стремление и характер человека. Божьи имена, такие как Всемогущий, Всевышний, Предвечный, Неизменный, Безначальный, говорят сами за себя. И еще, в Библии мы находим три основных имени Бога. Элохим, иногда Эль или Элах, означает Бог. Это имя выражает главным образом понятие «сильный». Адон или Адонай означает «Господь», «Господин», «Владыка». И Иегова, более точно «Яхве», в русском варианте часто переводится тоже как «Господь». Это имя Бог сам открыл своему народу через Моисея. Вот почитайте книгу Исхода, 3 главу, 14 стих. Оно полнее всего раскрывает сущность личности Бога. Имя Яхве означает «сущий», «пребывающий вечно», «тот, который был, есть и будет», «имеющий жизнь в самом себе». Вот.
2: А я вот просто кабанчик. Ну, конечно, можно добавить там «умный кабанчик» или там «наимудрейший кабанчик».
1: А главное, наискромнейший.
2: Ой-ой-ой, Белочка, чего дразнишься-то? Да, и вот наискромнейший, между прочим, тоже. Умный, мудрый и самый. Ну, самый скромный кабанчик. И вот, кстати, дядюшка Лось, у меня тоже вопросик в запасе имеется. Чего я зря, что ли, на небо смотрел? Вот скажи, дядюшка Лось, а вот у нас, животных, вот у нас душа есть?
0: Хороший вопрос, кабанчик. В первой книге Библии на первой же странице говорится: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных». Слово «душа» в Библии употребляется и в значении слова «жизнь». Все живое, все существа, которые рождаются, двигаются, едят, что-то чувствуют, умирают, называются в Библии душою живою. Многие из живых существ имеют органы зрения и слуха, а некоторые имеют и характер. Кошка – ласковая, осел – упрямый, дельфин – добрый. Но то, что люди привыкли называть словом «душа», имеет только человек. Человек создан по образу и подобию Божьему. Он имеет бессмертный дух, и только человек может познавать Бога, общаться с Ним, поклоняться Ему. И только дух человека может возвратиться к Богу. А Иисус Христос – это единственный путь, которым человек может вернуться к своему небесному Отцу.
1: Дядюшка Лось, а в Библии говорится очень мало о сотворении мира. Имеют ли люди право, ну, познавать сотворенный Богом мир и Вселенную?
0: Ну, конечно же. Бог дал людям разум, чтобы они им пользовались. То, что написано о сотворении мира в книге «Бытие», это та информация, которую Бог считает необходимой для человека. Вся наша жизнь от рождения до смерти – это тайна. Многого люди не знают и не понимают. Бог создал Вселенную загадочной и прекрасной. Но люди имеют разум и способны познавать мир. Когда Господь творил землю, Он вложил в ее недра россыпи драгоценных камней, каменный уголь, руды, содержащие различные металлы. Для чего он это сделал? И кому из живых существ нужна

0: нефть, например.
1: Нефть? А мне вот зачем мне нефть? Мне самое главное, чтобы желуди всегда рядом были.
0: Наш Творец знал, что человек захочет узнать, что же внутри нашего земного шара. И он спрятал там для них все эти подарки. И он наверняка хотел, чтобы люди нашли их. Конечно, они не всегда разумно используют эти богатства. И иногда, очень грубо вторгаются в тайны Божьи. Иметь разум недостаточно. Нужна мудрость, а ее дает Бог. И если люди хотят познавать Вселенную, пусть просят у Господа, чтобы Он дал им мудрость не навредить ей.
2: Ой, дядюшка Лось, как интересно! А как же обезьяны? Вот, дядюшка Лось, ты случайно не знаешь, вот они были в самом начале творения?
0: Конечно, были, кабанчик. Бог сразу сотворил все виды живых организмов, которые производят потомство, подобное себе. То есть Бог создал всякое творение по роду его. От обезьян родятся обезьяны, от кошек – кошки, от собак – собаки, от свиней – кабанчики и свиньи. Об этом мы можем прочитать в книге Бытия в первой главе.
2: Ой, дядюшка Лось, можно я прочитаю? Вот и Библия под рукой. Первая глава книги Бытия, 21 стих. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу живую животных, пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо». И еще.
1: А можно я тоже хочу Библию почитать?
2: Хорошо, кабанчик, читай с 24 стиха.
1: «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это все хорошо». Ой, вот значит, как все было-то.
0: Да, и Бог сотворил человека. Сотворил его для своей славы, по своему образу и подобию. Только человека Бог наградил разумом, свободной волей, речью, возможностью познавать, а главное – общаться со своим Создателем. Бог заложил в человека стремление к святости, глубокой любви, творчеству и поставил его над всем остальным творением.
1: Ой, слушайте! Как все это интересно!
2: Очень. Но, к сожалению, дорогие ребята, время нашей передачи «Небесные вопросы» подошло к концу.
0: Пишите нам, друзья, по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Небесные вопросы», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.leo.ru.
2: Ребята, если у вас появились вопросы, ответы на которые вы бы хотели услышать в нашей передаче,
1: присылайте их к нам. Там вот вопросом. Кабанчику, побольше шлите. Вот если я даже что не знаю, я пойду дядьке Лось спрошу. Он-то точно все знает. Конечно, хотя вот я-то из умников самый первый.
2: До свидания, ребята.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Белочка, пошли еще на небо смотреть. Может, там какой-нибудь еще вопросик насмотрим.

Очень много есть интересных вопросов, решая которые ведут дискуссию натуралисты, биологи, археологи и другие ученые. Но все эти вопросы находят свой ответ в Библии. Вот для этого и предназначена программа «Момент творения». Не пропустите эту прекрасную программу. А пока оставайтесь с нами в эфире «Библейское вещание BBN». Наш адрес – russian@bbnradio.org. Наша веб-страница – bbnradio.org. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN римлянам 6:23.

Послушайте, что сказал Соломон. Притчи, 13 глава, 12 стих. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич заканчивает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы – «Приобретение надежды». На протяжении этих нескольких месяцев мы говорили о том, как строить отношения друг с другом и с Богом, как не бояться открыть ворота своего сердца. Предлагаем вам и сегодня подумать о ценности взаимных отношений в церкви. Мы продолжаем говорить о надежде и ее ценности. Для того, чтобы понять, как сохранить надежду в церкви, откроем пятую главу первого послания Петра, где автор дает нам советы, как поступить и указывает на врагов, с которыми нужно бороться. Да благословит нас обильно Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами чтение первого послания Петра, пятой главы. Пятая глава этого послания начинается так. «Пастыри ваших я умоляю, я, сопастыри свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Господь благословил нас тем, что создал церковь, и врата ада не одолеет ее. В церкви Он ставит служителей. Но Он также дает описание должностных инструкций, какими должны быть служители в церкви. Пастырей умоляет апостол Петр, чтобы они совершали служение по призванию. Это очень важно. Пасти Божие стадо. Надзирать за ним непринужденно, но охотно, богоугодно. Второе слабое место для всех пастырей – это лень. Когда служитель должен бороться с ленью, он должен быть призван и пасти Божие стадо охотно. К этому призывает нас Священное Писание. Ясно также сказано, что нужно трудиться охотно, богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. Вот как переведено в новом переводе. Российским библейским обществом. Пасите веренное вам Божие стадо, заботьтесь о нем не по обязанности, но по доброй воле, так, как это делает Бог. Не из низменной корысти, но из истинного рвения. Не несите служение с целью получить из этого какую-то выгоду. Еще одно из испытаний, или можно сказать искушений для служителя, это финансы. Не должно быть корысти. Да, мы должны уметь благодарить и поддерживать служителей. Но важно помнить о состоянии сердца. Главное не материальное, но духовное. Не превращайте служение в бизнес. Не будьте пастором ради зарплаты. Не допускайте того, чтобы первое, что вас волновало при решении нести служение или нет, что мне за это будет. Думайте о том, что вы можете дать, а не получить. Не для гнусной корысти, но из усердия. И об этом пишет Петр. Не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И это третье предостережение, третья борьба с самим собой. И если вы руководитель, если лидер, если вы служитель и ведете за собой людей, то вы должны помнить, что необходимо бороться с ленью, корыстью и самим собой. И четвертый соблазн, четвертое искушение, которое может руководить человеком при желании нести служение, это интимные отношения, связь с другими женщинами за пределами семейных отношений. Вот четыре области борьбы для служителя сегодня. Они были всегда и, к сожалению, останутся и в будущем. Если вы призваны Господом вести за собой Божие стадо, быть примером для них, то никогда не забывайте об этих четырех искушениях. И теперь я хочу перечислить несколько врагов, которые пытаются отобрать надежду у церкви. Послушайте. Первый враг, которого нам нужно остерегаться, если мы хотим сохранить надежду в церкви, это несоответствующие примеры для подражания. Если в хорошей, сильной церкви появляются порочные примеры для подражания, то эта церковь начинает терять надежду. Ну, давайте прочитаем текст первого послания Петра, 5 главы дальше, 5 стих. также и младшие. Повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И далее Петр еще усиливает важность смирения. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Вторая область, требующая самого пристального внимания, если мы хотим, чтобы в церкви была надежда, смирение друг пред другом. Истинное, настоящее, искреннее смирение, потому что враг всего — гордость. Младшие, повинуйтесь пастырям. И в современном переводе написано так. И вы, молодые, также подчиняйтесь старшим. И дальше Петр пишет то, что касается всех. И читаем перевод Российского библейского общества. Все, служа друг другу, облекитесь смирение, потому что Бог противится гордецам, а кротким дарует милость. Так что смирение требуется не только от младших, но от всех. Я думаю, что когда Петр писал эти слова, он вспоминал тот вечер, когда все ученики с Иисусом вошли в дом, и учитель взял полотенце и таз с водой и умыл ноги учеников. Смиритесь. И это повеление, не рекомендация, не совет, а повеление. Смиритесь. Это то, что сделал наш Господь Иисус Христос. Иисус, умывая ноги ученикам, взял полотенце и надел его на себя, как мы надеваем фартук, когда мы собираемся мыть посуду. Каждый служитель тоже должен надеть на себя кое-что, когда собирается в церковь. Он должен повязать на себя смирение. Враг, с которым необходимо бороться, это, конечно, гордость. И мы прочитали, что Бог гордым противостоит. И эти слова используются в военной области. Гордость вызывает Божью армию в бой. Если Бог видит на сцене действий гордость, то Он выводит свои войска на сражение. Бог противится, противостоит гордости. И если в церкви царит гордость, то я почти уверен, что у них проблемы с надеждой. Смиритесь пред Богом. Давайте просуждаем, что значит быть гордой церковью. Ну, несколько вариантов. Первый – это считать себя исключительными и полностью закрыться для других. Это все мое. Ни у кого такого больше нет. Но это наше. И мы не пустим никого, не позволим никому взять что-то, потому что это все мое. В таких церквах не любят, когда приходит кто-то новый или человек не церковный, потому что они не хотят делиться. О, нет, эти новенькие, они занимают места на наших скамейках. Они ставят машины на нашей парковке. Это наша церковь. Мы первые сюда пришли. Мы ее отстроили. И это проявление гордости. В таких церквах не замечают нужды и проблемы других людей. И взгляды направлены только на себя, на свои потребности. И если в своей церкви мы слышали такие фразы «Я не могу подвинуться, это мое место», знайте, это звоночек появления гордости в церкви. И с этим просто необходимо бороться. Очень легко построить церковь по типу закрытого клуба для избранных. Или, может быть, это коснется не всей церкви, а вашей малой группы или класса разбора Библии, или, например, хора. В любом служении вы можете почувствовать себя исключительными. Гордость портит церковь. И бывает, что несколько семей, пусть даже и много, объединяются в костяк, сформировавшийся, активный. Они несут служение, поддерживают друг друга, но не готовы принять никого постороннего. Пусть даже эта новая семья чрезвычайно милая. Гордость в церкви приведет к разрушениям. И гордость говорит, да нас не беспокоит, что происходит за дверями церкви. Будем переживать о нас самих. Нам нет дела до миссионеров и евангелизации. Но никогда не может быть достаточно благовестия, евангелизации, пока есть те, кто еще не принял Иисуса Христа. И нужно быть готовыми выйти из своей комфортной церкви и пойти к людям, которые еще не спасены. Быть готовыми выйти и рассказывать им о благодати. Будьте готовы раскрывать ворота своей церкви для того, чтобы в нее могли входить новые люди. А также для того, чтобы из нее могли выходить те, кому вы привыкли. Бывает, что это даже сложнее, потому что мы привязываемся к людям. Нам с ними хорошо, Но иногда Господь посылает активных, деятельных служителей, целые семьи в другое место, где они будут нести служение, и нам нужно быть готовыми отпускать людей. Гордость хочет удержать, оставить все ценное при себе. Но Бог гордым противится. Поэтому смиритесь, будьте готовы принимать и отдавать. Уважайте права друг друга. Смирение – это кроткое отношение не только друг к другу, но и к Богу. Вот что мы читаем дальше. Это первое послание Петра, 5 глава, 6 стих. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Те, кто смирен, будут награждены в нужное время, и Бог определяет это время. Божью милость и благодать невозможно переоценить. И смирение видит нужду в других людях, ищет способы, как помочь. И это становится частью жизни, обычным процессом. И вот третий важный момент. Третий враг. Беспокойство. Суета-сует. Читаем дальше. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Но это хорошо известный текст, и мы часто слышим проповеди на него, но так ли часто мы на самом деле применяем его в жизни? Правильное лидерство – это служение друг другу со смирением и отсутствием беспокойства. В любой церкви всегда много поводов для беспокойства и переживаний. И легко зациклиться на мелочах и раздуть их до масштабных размеров. Но самое большое место в церкви должно принадлежать не проблемам, а Богу, Его Слову. Благая весть, которую мы имеем, это наша надежда. И именно на ней мы должны концентрировать свое внимание. Но так часто проблемы и переживания забирают все наши мысли. Еще раз прочитаю текст. «Все заботы ваши возложите на Него, на Господа, ибо Он печется о вас. Отдайте все заботы и проблемы Господу, и церковь, в которой много забот и переживаний, долго не сможет существовать. Она теряет силу, становится вялой, церковь перестает мечтать и строить планы на будущее, потому что углубляется в мелкие детали, в проблемы, заботы. Это может быть, например, нехватка парковочных мест. Такой вопрос может стать глобальной проблемой, которая займет все мысли служителей. Вместо того, чтобы переживать за спасение душ, они будут искать места, где поставить машины. Я не говорю, что мы не должны решать появляющиеся проблемы. Мы должны заботиться и о здании, и о питании, но нельзя заполнять этими проблемами все наше время. Тем более есть тот, кто может решить их. Возложите все ваши заботы на Бога. Пастор должен иметь надежду, он должен мыслить позитивно. Я знаю случаи, когда пастор получал несколько критических отзывов и предавался такому унынию, что был готов бросить служение. Нет, надежда, надежда, надежда, уповать не на себя, а на Господа. Каждой церкви нужна надежда. Итак, вернемся к вопросу проблем. Мы должны возложить наши заботы на Господа. Маленькие неурядицы не должны стать главной темой наших мыслей и переживаний. Поэтому предлагаю вам выслушать библейский текст, где повествуется о серьезной большой проблеме. Это первая церковь. Мы читаем книгу Деяний апостолов, 5 главу, с 14 стиха. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу». Вот что я называю проблемой. Когда вы выходите на улицу, и вас арестовывают. Теперь посмотрите, как апостолы решали эту проблему. Мы читаем описание этой ситуации дальше. Это Деяния апостолов, 5 глава, 27 стиха. «Приведя же их, поставили в Синедрионе. И спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». А потом они сказали небольшую проповедь, чем вызвали такую реакцию. Мы читаем в 33 стихе. «Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Ну вот это проблема. Но тут слово берет учитель Гамалиил. Он посмотрел на возникшую ситуацию с другой стороны и говорит, если дело, которое совершают эти люди от Бога, то мы не сможем его остановить. А если от человека, то оно само собой разрушится. И мы читаем дальше. Они послушались его и, призвав апостолов, били их. Скажите, а вас когда-нибудь били за веру? За проповедь? Сомневаюсь. Били их и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Уходите отсюда. Мы больше никогда не хотим видеть вас и слышать то, что вы говорите об Иисусе Христе. Но что мы читаем дальше? Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Дорогие друзья, если апостолы могли так поступать, почему мы не можем? Мы должны оставаться верными своему призванию, чтобы не терять надежду. Апостолы возложили свои проблемы на Иисуса, а у них были настоящие проблемы, не те, которые волнуют нас сегодня. Дорогие друзья, вопросы, куда поставить машину, каким цветом покрасить пол в зале для богослужений, не должны отвлекать нас от главного. Мы собираемся в церкви, чтобы прославить имя нашего Господа Иисуса Христа. И мы должны вести к спасению тех, кто еще не стал Божьим детем. И проблемы не должны мешать нам совершать то, к чему нас призвал Господь. Заботы – это враг надежды. И мы должны с этим бороться. Но есть еще один враг. И мы читаем об этом дальше. В 8-9 стихе 5 главы 1 послания Петра написано, что мы должны трезвиться и бодрствовать. Потому что есть реальный враг, и это не какой-то человек, это дьявол. Это сверхъестественная личность, не представитель рода человеческого. Поэтому бодрствуйте и трезвитесь. Будьте как сторож, внимательный и осторожный. Читаем этот текст. Первое послание Петра, 5 глава, с 8 стиха. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Апостол Петр обращается к христианам. Дьявол – враг, охотящийся на христиан. У всех верующих есть враг, который ходит, как рыкающий лев. Он ищет, охотится, высматривает. Он умный, хитрый, обладающий тонкой стратегией, цель которой – самое сердце. И дьявол всегда находит щель в нашей обороне. Помните, у нас есть такой хитрый, сильный враг. И обращаю ваше внимание, что он ищет, кого поглотить. И здесь не говорится о целой церкви, но о конкретном человеке. Дьявол начинает с одного человека, потом еще одного и еще. И так может произойти в вашей группе изучения Библии. Все начиналось с одного человека, но постепенно коснулось всей группы. Это может произойти в вашей семье. И дьявол может поразить руководство церкви. Бояться не нужно. Нужно бодрствовать. Быть готовым дать отпор. Важно осознавать, что есть дьявол, враг, который ищет слабые места. Бодрствовать. Быть на страже. И церковь, которая имеет надежду, знает, что есть враг и готова не пропустить его. Говоря о дьяволе, мы не говорим о каком-то мифическом. Но это реально существующий враг. Но не нужно впадать в крайность и воспринимать каждую проблему как проделки дьявола. Но нельзя и забывать о нем. Иногда именно дьявол посылает нам трудности. Нужно быть внимательным, проницательным. Поэтому бодрствуйте и трезвитесь. Вот что пишет Петр. «Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Мы не одиноки в своих сражениях и трудностях. Все христиане в этом мире точно так же противостоят дьяволу, так что мы не одни такие». Еще один враг церкви – это апатия, равнодушие. Если мы зеваем, пока идем по своему христианскому пути, то у нас проблемы. И такая церковь теряет надежду. Поэтому будьте активными, если вы проповедник. Живите своей проповедью, если вы слушатель. То ловите каждое слово, слушайте и исполняйте Божье слово. И помните, ходит враг с искусным оружием, который хочет найти ваше слабое место. Если вы сидите и зеваете, то очень легко это слабое место ему указать. Боритесь с апатией. Дорогие друзья, церковь – это очень лакомый кусочек для льва, готового к атаке. Церковь – это мишень, в которую хочет выстрелить дьявол. И он желает разрушить церковь. Мы должны охранять свою церковь, стоять на страже. Ну вот еще один пункт. В 10 стихе 5 главы 1 послания Петра написано, как реагировать на трудности и горести. Послушайте. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу своего Христа Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Есть четыре вещи, которые сделает Христос. Совершит вас, сделает более совершенными, утвердит, укрепит и сделает непоколебимыми. Поэтому не отрицайте трудности и проблемы, не утопайте в печали, когда приходят сложности, боритесь с ними, и в этом вам поможет Господь. Церковь может утонуть в жалости к себе. Пятый враг – это жалость к себе. И это вполне естественная реакция на трудности – начать жалеть самого себя. Но Библия учит другому. Церковь, которая имеет надежду, не занимается самобичеванием и не впадает в уныние. Она стоит ровно и непоколебимо. Иногда приходится идти против ветра, плыть не по течению. Представьте себе, что вы с другом решили пробежаться по парку. И вот вы бежите, бежите, и все хорошо. Но впереди холм, нужно бежать в гору. И вы останавливаетесь в ужасе. Я не побегу, я не смогу, я же умру, если попытаюсь забежать на эту гору. Но ваш друг настаивает, и вы бежите. Вы покоряете эту гору, вам тяжело. Но все же вы доходите до вершины. И что бы было бы, если бы вы не пошли из-за страха? Что не дойдете? Дорогие друзья, я не говорю вам, что жизнь христианина – сплошное удовольствие, лишенное трудностей. Но есть тот, кто поддержит, укрепит и не даст упасть. Трудности делают нас сильнее. Не жалейте себя, боритесь и не забывайте, что вы не одиноки. Итак, враги церкви, забирающие надежду. Порочный пример. Гордость, беспокойство, суета, апатия, жалость к себе. И нам легче винить Христа в наших трудностях, чем бороться с ними с Божьей помощью. Знаете, есть книга, написанная раввином Кушниром. Она называется «Когда плохие вещи случаются с хорошими людьми». Она пользовалась в свое время большой популярностью. В этой книге описывается история одного человека по имени, назовем русским именем, Иван. Иван был успешным бизнесменом, окруженным любящей семьей. Затем его дети один с другим умирают, его бизнес рушится, состояние здоровья сильно ухудшается. И в конце концов его город, как и большая часть земного шара, разрушен из-за атомной войны. Это прообраз Иова. Этакая современная версия истории Иова. И утешить Ивана приходят друзья. Ну, точно так же, как в библейской истории. И никто не может дать ответ, почему все так происходит. И в конце этого рассказа происходит встреча с Богом. Ясно, что жизнь очень сложна. Иван рассказывает Богу, как ужасно ему живется. Последние строчки в этом описании весьма циничны. Жена говорит: в церкви погасли свечи, на небе больше не горят звезды, разожги уголь в своем сердце и будем сидеть и смотреть на все вокруг. И затем автор задает очень странный, на мой взгляд, вопрос. Можете ли вы простить и любить Бога даже тогда, когда осознаете, что Он несовершенен? Когда Он разочаровал вас, не поддержал, не помешал несчастьям произойти в вашей жизни? Можете ли вы любить Бога, несмотря на все лишения, которые Он посылает вам, как это сделал Иов? Но, прочитав эти строки, я пришел в ужас, потому что Бог совершенен. У нас нет нужды прощать Его. Да, Он посылает нам трудности, но таким образом делает нас лучше и придает нам такую форму, какую должны иметь Его дети. Бог любит свою церковь. Поэтому, дорогие друзья, мы все ходим в разные церкви, но где бы вы ни находились, делайте все, что в ваших силах, чтобы церковь сохраняла надежду, веру и любовь. Будут ошибки, будут падения, потому что церковь состоит из людей. Но всегда оставайтесь сильными, особенно в такие моменты, и мы несовершенны, но почему бы не стремиться к этому? Мы служим совершенному Богу. Мы хотим сохранить надежду. Когда вы приходите в церковь, вам может казаться, что вас окружают только счастливые люди. Но уверяю вас, что есть много и тех, кто теряет надежду. И знаете, какая самая большая нужда? Поддержка. Если они услышат слова воодушевления, то вернут свою надежду. Мы живем надеждой на Бога, на Господа. А без этого умираем. Медленно, печально, иногда гневно. Вот что пишет апостол Павел в послании к Римлянам. От терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Поэтому благослови Господь каждого из нас обратиться к Богу и возложить наши надежды на Него. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Приобретение надежды». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была заключительной частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Сегодня мы обсудили 5 основных врагов, с которыми церковь должна бороться, чтобы не потерять надежду. И вот они, давайте повторим. Первое. Порочный пример. Пастор должен быть хорошим лидером, заботливым, некорыстным, выполняющим свое служение не из гордости и не по принуждению, иначе у церкви не будет хорошего примера для подражания. Второе. Гордость. Важно смириться, открыться и быть готовыми к новым людям. Третье. Беспокойство. Апостол Петр напоминает, что мы можем возложить все заботы наши на Господа, а Он печется о нас. Четвертое. Апатия. Нельзя позволять себе лениться и смотреть на все с равнодушием. Пятое. Жалость к себе. Проблемы и трудности испытывают все люди, христиане в том числе. Но Господь помогает нам справляться с ними, поэтому важно вставать и идти вперед, несмотря ни на что. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. В следующей передаче мы начнем разбирать новый цикл. А наша сегодняшняя программа подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. В следующий раз мы начнем новый цикл передач «Свет жизни».
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. В нашем христианском пути мы снова и снова спотыкаемся, каждый день. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Об этом сказано в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом. Да, во Христе мы в безопасности. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе 3 стихом, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, поэтому не робейте. Господь силен сохранить нас, потому что Он нас держит. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня, 20 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Иоанна, 18 главе, в 11 стихе. Там есть такие слова: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Бог гораздо больше трудится над нами, чем художник трудится над своим произведением. Через многие печали и разнообразные обстоятельства Он старается преобразовать нас в тот чудный образ, который соответствовал бы образу Его Сына. Господь желает сделать из нас сосуды высшей красоты, божественной красоты. Неисправимый вред нашей душе причиняет отвержение той чаши, которую Бог определил нам пить. Любовь Божья, подносящая нам эту чашу, превыше разума, если мы отталкиваем то, что должны были бы принять для блага нашей души, то в нашем сонливом равнодушии это благо проходит мимо нас. Впоследствии мы жалуемся: «Увы, Господи, как сухо мое сердце, какая тьма наполняет меня!» Поэтому, возлюбленное Дитя Божье, не ожесточай сердце своего во время скорби, но прими ее, она принесет тебе больше пользы, чем состояние, полное возвышенных чувств и благочестия. Когда беда ужасней, страдания больней, когда грязнее буря и ночь длинней темней, тогда Христос проходит по горестной земле, является Он, кроткий, сиянием на челе. Кто может слышать, слышит, что говорят уста, полны любви, печали Спасителя Христа. Кто плачет и кто страждет, кто жизнь свою клянет, кто ищет мир, спасенье, пусть тот ко мне придет. Я плачущих утешу, болящих излечу, надежду потерявших я верить научу. Слова Его и ныне звучат ко всем сердцам: прислушайся, о грешник, склонись к Его ногам.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 22. О состоянии бедности человеческой. Жалкий ты человек, где бы ни был и куда бы ни обратился, если не обратишь себя к Богу. Что смущаешься от того, что не удается тебе, чего хочешь и желаешь? Есть ли у кого-нибудь все, чего и как он хочет? Ни у меня нет, ни у тебя, нет ни у одного человека на земле. Нет человека в мире без какого-либо прискорбия или стеснения, хотя бы царь он был или первосвятитель. Есть ли такой, кому лучше, чем другому? Разве тот один, кто для Бога умеет потерпеть что-либо? Говорят многие безумные и малодушные: «Вот какая счастливая жизнь тому и тому человеку! Как богат он, как знатен, как возвышен и могуч! Но устремись к небесным благам, и увидишь, что все те временные ничтожны, увидишь, как они неверны и как тягостны, потому что нельзя никогда без заботы и без страха обладать ими». Не в том счастье человеку, чтобы иметь все временное в изобилии. Достаточно ему и посредственности. Поистине жалость — жить на земле. Чем духовнее хочет быть человек, тем более горько становится ему здешняя жизнь. Чувствует он совершение, и оттого видит яснее болезни поврежденной человеческой природы. Есть, пить, бодрствовать, спать, отдыхать, работать и подлежать прочим нуждам природы — великое бедствие и огорчение благоговейному человеку, когда он хотел бы разрешиться и свободным быть от всякого греха. Сильно отягощен внутренний человек телесными нуждами в здешнем мире. От того-то и пророк благовейно молит, чтобы дано было ему от них освободиться, и так взывает: «От нужд моих изведи меня, Господи». Псалом 24:17. Но горе не познающим своей бедности, не познающим тленной жизни. Так иные к ней привязываются, хотя едва добывают себе нужное трудом или милостыней, что когда бы могли всегда прожить здесь, нисколько не заботились бы о Царстве Божием. О безумное и неверное сердце! Так глубоко погрязли они на земле, что ни о чем, кроме плотского, не думают. Но еще горько почувствуют под конец несчастные, как низко и ничтожно то, что они любили. Святые же Божии и все благоговейные друзья Христовы не внимали тому, что нравилось плоти, или что здесь во времени процветало, но вся их надежда и все намерение устремлялись к вечным благам. Возносилось у них все желание к пребывающему и невидимому, чтобы любовь к видимому не повлекла их к низу. Брат, не теряй веры в успех духовной жизни, есть еще у тебя время и час. Для чего хочешь откладывать со дня на день то, что положил себе? Встань, начни в ту же минуту и скажи: «Ныне время деланья, ныне время борьбы, ныне время, способное для исправления. Когда нужда тебе и беда пришла, тогда и время для заслуги. Надобно тебе сквозь огонь и воду пройти, прежде чем выйдешь в прохладу. Если не употребишь силы над собою, не победишь порока. Покуда носим это бременное тело, не можем быть без греха и жить не можем без тоски и скорби. Желали бы мы охотно успокоиться от всяких бедствий, но от того, что грехом потеряли невинность, потеряли мы и блаженство истинное. И потому нужно нам держаться в терпении и ожидать Божьего милосердия. Доколе пройдет здешнее беззаконие, и побеждена будет смерть победою. 2 Коринфянам 5:4. О, какова слабость человеческая, всегда склонная к порокам! Сегодня исповедал ты грехи свои, и завтра снова совершаешь то, в чем исповедался. Сегодня предполагаешь остерегаться, а через час поступаешь так, как будто ничего не предположил себе. Итак, вправду можем мы смириться сами в себе и никогда ничего высоко о себе не думать, ибо так слабы мы и непостоянны. От одного небрежения может за раз погибнуть все, что с великим трудом и едва приобретено было благодатью. Что же в конце с нами будет, когда мы еще в такую раннюю пору охладеваем? Горе нам, что так мы желаем склониться на покой, как будто уже мир с нами и безопасность, а не видно еще и следа истинной святости в нашем поведении. Добро бы нам было, когда б еще приучили нас, как добрых послушников, к доброму обычаю, лишь бы надежда была, что мы когда-нибудь исправимся и лучшее успеем в духовной жизни. Глава 23. О памяти смертной. Скоро, очень скоро здесь все с тобою совершится. Смотри же внимательнее, как тебе жить на свете. Сегодня жив человек, а завтра его не видно. А когда пропал он из глаз, то скоро и мысль о нем проходит. О, каково бесчувствие и ожесточение сердца человеческого, что об одном настоящем помышляет и так мало предвидит будущее. Во всяком деле и во всяком помышлении следовало бы тебе так держать себя, как будто бы сегодня надлежало тебе умереть. Когда бы добрая совесть была в тебе, немного боялся бы смерти. Лучше остерегаться от греха, чем убегать от смерти. Когда сегодня ты не готов, завтра каково будет? Завтра день неизвестный, и почему знаешь ты, будет ли у тебя завтрашний день? Что пользы долго жить, когда мало исправляешься? Ах, долгая жизнь не всегда к исправлению, а часто еще к умножению вины. Когда бы хоть один день могли мы добрую жизнью прожить в этом мире? Многие считают годами время обращения, но плод исправления часто бывает скуден. Страшно умирать, но, может быть, еще опаснее жить долго. Блажен, у кого всегда перед очами час смертный, и кто каждый день располагает себя к смерти. Если видел ты, как человек умирает, помышляй о том, что видел, и ты пойдешь с той уже дорогою. Придет утро, думай, что не доживешь до вечера. Когда настанет вечер, не смей обещать себе, что утро увидишь. Всегда будь готов и живи так, чтобы никогда смерть не застала тебя неготовым. Многие умирают вдруг, нечаянно, в час, в который не думали, Сын Человеческий приходит. Луки 12:40. Когда придет этот последний час, совсем иначе станет тебе представляться вся твоя прошедшая жизнь, и много будешь скорбеть о том, что жил в таком небрежении и так себя расслабил. Как счастлив, как благоразумен, кто ныне в жизни старается быть таков, каким желает явиться при смерти. Совершенное презрение мира горячее желание преуспевать и в добродетелях, любовь к порядку, труд покаяния, готовность к повиновению, самоотвержение и терпение во всем ради любви Христовой. Вот от чего происходит великая уверенность при смерти. Много доброго можешь сделать, пока ты здоров, но больной не знаю, что можешь. Немногих болезнь исправляет. Кто странствует много, и тому редко, когда пребывает святость от странствия. Не полагай веры на друзей и ближних, и не отлагай на будущее своего спасения, ибо люди забудут о тебе скорее, чем думаешь. Лучше ныне благовременно самому заготовить доброе что-либо и послать вперед себя, чем надеяться на помощь от других. Если ты сам о себе теперь уже не позаботился, кто о тебе позаботится в будущем? Ныне время самое драгоценное, но горе тебе, что бесполезно расточаешь время, тогда как в нем можешь заслужить себе вечную жизнь. Придет время, когда одного дня или часа пожелаешь себе на исправление, и как знать, получишь ли его. Вот, возлюбленный, от какой опасности мог бы ты освободиться, от какого ужаса мог бы избавить себя, если бы ты только держал себя всегда в страхе и в помысле смертном. Старайся ныне так жить, чтобы в час смертный более тебе радоваться, нежели бояться. Учись теперь умирать для мира, чтобы тогда начать жить со Христом. Учись ныне все презирать, чтобы тогда мог ты свободно идти ко Христу. Ныне наказывай тело свое покаянием, чтобы тогда иметь твердую уверенность. Ах, безумный, как тебе помышлять о долгой жизни, когда ни в одном дне не можешь быть уверен? Как многие обманулись и нечаянно разлучены с телом! Сколько раз слышал ты, рассказывали, такой-то пал от меча, другой потонул, иной упал с высоты и сломил себе голову, иной умер за едою, иной играл и за игрою скончался. Один от огня погиб, другой от железа, этот от язвы, тот от разбойников. И так всем конец один — смерть, и жизнь человеческая, точно тень, быстро проходит. Кто вспомнит о тебе по смерти, и кто за тебя помолится? Делай, делай теперь, возлюбленный, что только можешь за себя делать. Не знаешь ты, когда умрешь, не знаешь и того, что тебя за смертью последует. Пока есть у тебя время, собирай богатство нетленное. Кроме спасения своего, ни о чем не помышляй. Об одном имей попечение, о Божьем деле. Ныне сотвори себе друзей, почитай святых Божьих и подражай делам их, ибо когда скудеешь в этой жизни, примут они тебя в вечные обители. Луки 16:9. Соблюдай себя на земле странником и пришельцем. Не касаются до странника дела мирские. Соблюдай в себе сердце свободное, возводи его на высоту к Богу, где он пребывает. Туда устремляй воздыхание и мольбы ежедневно, со слезами, да сподобится дух по смерти блаженно перейти к Господу. Аминь.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

хотим напомнить вам, дорогие друзья радиослушатели, о том, как вы можете с нами связаться. Если у вас возникают вопросы по христианским программам, по пению или по размышлению над Словом Божьим, вы можете направлять их нам по электронному адресу. Адрес следующий. russian@bbnradio.org. Еще раз. russian@bbnradio.org. Наша молитва и наше желание, чтобы сегодня вы обратились к Господу. Пусть Бог будет с вами. Оставайтесь слушать нашу программу.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яску Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. Первоначальные главы книги «Деяния святых апостолов» представляют нам интересную картину жизни апостола Петра. Его смелость в провозглашении всего совета Божия была в прямом контрасте с его поведением немедленно перед смертью Господа Иисуса Христа. Даже когда он был арестован в Иерусалиме, и ему угрожал Синедрион, он уверенно и со смелостью заявил: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Опять в «Деяниях святых апостолов» в 5 главе

человека, который отрекся Господа Иисуса с клятвою и божбою. В руководстве развивающейся церкви в Иерусалиме, казалось, участвовали все апостолы, несмотря на то, что Петр был представителем в ранние дни. Итак, мы читаем, что возникновением гонения и с рассеянием верующих в Иерусалиме Бог употребил эти события для распространения Евангелия. Мы узнаем, между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Петр не упоминался как представитель, когда было некоторое трение между греческими евреями, придерживающимися греческой культуры, иудейскими евреями, последователями иудейской культуры. 12 апостолов действовали в согласии. И таким образом, когда благовестие в Самарии были сообщены апостолам в Иерусалиме, то Петр и Иоанн были посланы апостолами для расследования. Нам может показаться странным, что в то время, когда, казалось, верующие бежали из Иерусалима по причине гонений, апостолы оставались в городе. Не касались ли их и не действовали ли на них угрозы гонителей? Стефана предали мученической смерти, разъяренными религиозными начальниками, тогда как апостолы избежали прямого преследования. Произвели ли Петр и Иоанн такое удивительное влияние на Синедрион, что Синедрион старался придерживаться слов совета Гамалиила? Очевидно, что ни Петр или кто-нибудь из 12 непосредственно переносил страдания после мученической смерти Стефана, несмотря на то, что верующих заключали в темницу в Иерусалиме за их веру. Опять мы можем задать вопрос, продолжалась ли некоторое время популярность, которой пользовался Петр и Иоанн в результате исцеления и других совершаемых чудес? Был ли Синедрион и все вовлеченные в преследование верующих в действительном страхе от того, что может произойти, если они возложат руки на Петра и заключать его в темницу? Мы можем опять сослаться на популярность Господа Иисуса на короткое время и страх религиозных вождей, что если они поступят с ним в жестоком сопротивлении, легко произойти опасное положение. Посмотрите на Матфея 21 главу с 23 по 27 стих, 45 по 46 и Марка 11 главу 18 стих и другие такие ссылки. Петр все еще был популярен среди народа, и другие 11 апостолов разделяли с ним эту популярность. Итак, когда было решено уничтожить новую религию или новую секту назарейской ереси, нападение было сделано на простых людей верующих. Петр и Самария. Петр и Иоанн, посланные апостолами в Самарию для исследования сведений, которые циркулировали относительно могущего действия Духа Божия, стояли перед доказательством благодати Божией в действии в жизни тех, кто поверил свидетельству Филиппа. Излияние Божьей благодати принесло много радости городу Самарии. Многие поверили в Иисуса Христа как личного Спасителя. Мы должны помнить, что иудеи не сообщались с самарянами. Из Евангелия от Иоанна, 4 главы 10 стиха, мы узнаем, что самаряне сознавали, что они находились в пренебрежении иудеев. Иудеи с самарянами не сообщаются. Был вопрос, поставленный женщиной, когда она обратилась к Господу Иисусу. Это отношение продолжало существовать в умах иудеев, и, несомненно, они, апостолы, интересовались в своих умах, какой исход посещения Петра и Иоанна может быть в Самарии. Однако апостолы кооперировали свидетельством относительно служения Филиппа, пославший Петра и Иоанна проверить правдивость движения, о котором они слышали. В том, что Петр и Иоанн были убеждены,

0: убеждены, что действие было от Бога, подтверждается предпринятым действием в молитве о церкви в Самарии. По некоторой причине, не данной нам Писании, Дух Святой не сошел на верующих и в жизнь их, когда они поверили проповеди Филиппа. Поэтому Петр и Иоанн молились о них. Было ли необходимо употребить возложение рук Петра для сошествия Духа Божия, для действия в жизни верующих в Самарии? Когда позже Петр проповедовал слово Корнилию, Дух Божий снизошел на Корнилия и собравшийся с ним без возложения рук. Самаряне имели некоторое понятие закона Моисеева относительно жертвоприношений и возложения рук священника на животных, предназначенных для жертвоприношения за грехи народа. Это означало передачу грехов народу козлу, который должен понести грех в страну забвения, пустыню. Поэтому было ли возложение рук Петра в Самарии важным? Писание умалчивает об этом деле. Но присутствие Петра должно было сделать великое впечатление на самарянских верующих. Единство верующих было учреждено. Они больше не считались достойными пренебрежения иудеями, но они были братьями во Христе. Это громадная истина даже для нас сегодня, когда мы думаем о верующих в разных странах мира, ставшими едиными во Христе. Когда мы обратимся к первому посланию Коринфянам, 12 главе мы узнаем: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные». Симон Волф. Деяния святых апостолов, 8 глава, 9 стих, представляет читателям чародея, волшебника, который проявлял до великой степени контроль над умами людей Самарии. Писание указывает: «Находился же в городе некоторый муж именем Симеон, который перед тем волхвовал, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до великого. Тогда пришел Филипп, евангелист, в сопровождении чудес и излияния благословений, которые в результате привели многих к познанию Иисуса Христа как личного Спасителя. Они были крещены, и таким образом город теперь был возбужден двумя противоположными силами – силою зла и силою Евангелия Иисуса Христа. Симон Волф немедленно узнал силу, проявленную через проповедь и Филиппа, и он действительно поверил слышанному. Он был крещен и продолжал внимательно слушать все, что Филипп провозглашал. Очная ставка между этими двумя мужами, Симоном Волхвом и Филиппом Евангелистом, определенно напоминает читателям Священное Писание о переживании Моисея и Аарона в Египте. Обращаясь к книге «Исход» 7 главе, с 1 по 11 стих, мы узнаем, что Моисей был наставлен Богом, как действовать перед фараоном. Моисей бросил жезл у ног фараона, но мы немедленно читаем, что волхвы также сделали то же своими чарами. Волхвы-мудрецы продолжали действовать и злой силой противодействовать свидетельству Моисея и Аарона, пока мы не обратимся к книге «Исход» 8 главе 19 стиху, где волхвы должны были признать: это перст Божий, ибо они не могли произвести того, что Бог совершил через Моисея. В 9 главе 11 стихе книги «Исход» мы читаем: «И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах». Симон Волх поверил словам и свидетельству Филиппа и был крещен. Когда Петр и Иоанн прибыли в Самарию, крещенный бывший волк обратился с просьбой, которая вызвала слова угрозы со стороны Петра. Аминь.
1: На этом передача выдающейся личности Библии подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Как можно узнать христиан, которые действительно обновляются в Господе? Их можно узнать по зачитанным до дыр Библиям, по молитвам, горячим, искренним, молитвам по воле Божьей. Этих христиан можно узнать по тому, как они доверяют Христу во всех обстоятельствах. «Возьми мою руку и сердце, Христос, и дай по молитве моей, чтобы я с каждым днем укреплялся и рос в любви безграничной Твоей». Со всеми вашими вопросами, пожеланиями, замечаниями пишите нам наш адрес russian@bbnradio.org. А пока будьте с нами. Следующая песня также прозвучит во славу Господа.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Бог заботится о нас, не покидает, печется, продлевает нашу жизнь и делает все, чтобы мы могли глубже разуметь, может быть, почему тогда было вот так, почему это случилось, виновны ли мы в чем-то, может быть, что-то Бог нам давно говорит, и мы его не слышим, и Он хотел, чтобы мы его услышали. Может быть, Он хотел, чтобы мы остановились, и мы не останавливались. Мы иногда этого не знаем. И иногда бывает так, что, друзья, на те или иные какие-то вопросы, которые у нас появляются, мы просто не можем понять, почему. Может быть, Бог и дает ответ. Мы не готовы, чтобы воспринять этот ответ, уразуметь его. Может быть, отнестись к этому как к чему-то, что сделал Бог. И это бывает иногда для нас, может быть, длится и не один день, не один месяц, даже не один год. Но поверьте, дорогие мои, если мы с вами пришли, как мы пришли к Господу, если мы последовали за Господом, если мы действительно убедились в том, что Господь есть, что Он любит нас, что Он справедлив, что Он заботится через распятого Христа не только об этой нашей временной жизни, то поверьте, что Бог все ведет ко благу, все ведет к лучшему. Вы знаете, иногда даже бывает такое, что очень большое горе врывается в семью, очень большое, и трудно понять, почему. Зачем? Ну, может быть, Господь уже давным-давно что-то наметил, к чему-то ведет, осуществляет какой-то для нашего блага и для блага наших ближних свой план с любовью. И мы, может быть, этого не понимаем. Но очень и очень важно, друзья, чтобы мы научились знать Господа. Не знать о Господе, а знать Господа. Не знать так, как Его, может быть, знает кто-то, их опытом знать Его, а иметь свой опыт отношений с Ним. Следование за Ним, послушание Его. Мы продолжаем тему о воле Божией. И поэтому я вот немножко как бы начал вот с такого вступления. Что такое воля Божия? Вы знаете, иногда бывает такой момент в жизни, что мы, может быть, как бы познаем волю Божию в тех или иных каких-то, может быть, поверхностных решениях, не очень глубоких или, может быть, не очень в будущем имеющих важный какой-то след или, может быть, последствия. И поэтому, может быть, мы как бы легче к чему-то подходим. Но иногда бывает, мы вчера говорили, что ту волю Божию, которую нам нужно научиться слышать и быть готовыми к тому, чтобы ее исполнять, в этом очень-очень-очень глубокая важность. Мне хочется, чтобы мы с вами сегодня открыли это же место Священного Писания, которое записано в послании к Ефесянам в 5 главе. Мы прочитаем с вами с 15 по 17 стих. Мы читаем 5 глава послания к Ефесянам с 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Вы знаете, вопрос в том, чтобы разобраться в себе, он очень и очень важен. Помните, Христос говорил, и Он говорил, Если я вам говорю о земном, и вы не разумеете, то как буду говорить о небесном? Понимаете? Поэтому, если даже он и будет говорить, мы можем просто ничего не понимать, у нас, может быть, может появиться, ну, какая-то апатия от непонимания, может быть, сонливость, может быть, усталость и так далее. Но тогда, когда мы с вами приходим в присутствие Божие, то я хочу сказать, что происходит примерно то же, что произошло с Асафом. Когда мы читаем 72-й Псалом, Асаф, давайте мы откроем его, потому что просто невозможно его очень точно процитировать, я его наизусть не знаю, хотя очень многое уже, в общем-то, так как бы на сердце лежит. Асаф пишет и говорит, Псалом Асафа, «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, крепки силы их». На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их рассказывает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство». Так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день, и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего, и часть моя вовек. Ибо вот, удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Мы с вами видим, переменилось сердце Асафа, и он говорит, «На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы мне обогащаться, чтобы мне тому, чему я позавидовал, все у меня состоялось, все у меня получилось». Нет, друзья мои, не в этом истинный смысл жизни. Вы знаете, тогда, когда мы читаем Соломона, вот Экклесиаста особенно, мы с вами видим, там он очень как бы ищет смысла жизни, цели жизни. И когда он делает это, или проделал это, уже у него есть какой-то опыт, которым он делится, и он говорит, вот богатство, оно не принесло мне счастья, это все суета и томление духа. Потом он говорит о знаниях, потом он говорит еще о чем-то. И поэтому, друзья, иметь смысл или цель жизни, это важно. И поверьте, если у человека ложная цель, ложные ценности, он идет не туда, то трудно его как бы куда-то поворачивать и приводить к познанию воли Божией. Это невозможно. Потому что у него есть своя цель. То, что может быть важно, он будет считать неважным, потому что другое у него важно. Почему? Потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Говорить просто к нашим ушам, а не к сердцу, Бог не говорит. Бог говорит так, чтобы мы слышали, слушали и делали выводы. Но вот что уразумел Асав, он говорит: «Ты истребляешь всякого, отступающего от тебя». Человек, который отступает от Бога, он попадает в беду. Он идет сознательно в какие-то проблемы. Он не видит сегодня, может быть, какие это могут быть проблемы, насколько глубоки, насколько тяжелы могут быть эти проблемы, но они обязательно будут. Почему? Не потому, что я, может быть, зол сегодня и хочу кому-то сказать, что, дорогой мой или дорогая моя, вот то-то, то-то тебя ожидает. Нет, друзья мои. Я думаю, что в нас, в каждом есть какой-то тот или иной потенциал добра. Нам хочется, чтобы людям было добро. Почему? Потому что Бог дает нам это желание. Но Бог и предупреждает через нас. Он говорит: «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя». Тогда, когда уразумел это Асав, но сначала у него сердце, оно находится в переживании, оно находится в мучении, он смотрит, у людей глаза выкатились, они такие, знаете, тучные, вассанские, у них никаких проблем, у них деньжище, у них там все, у них там каждый день пиршествуют, они, у них все ладно, у них что они задумали, они все добиваются, все решают, все у них идет с таким, знаете, воодушевленным прогрессом. Все прекрасно, все чудно. И поэтому, когда Асав задает себе вопрос, да не напрасно ли я в жизни своей лишал себя чего-то? Может быть, стремился к какой-то святости, честности пред тобой? Не напрасно ли, Господи? И вот он задает этот вопрос, и он как бы исповедуясь в этом псалме говорит: «И думал я, как бы мне уразуметь это». Проблема была не в том, что Бог молчал, а проблема была в Асафе и в тех беззаконниках, он говорит, когда я позавидовал беззаконным. Даже он немножко конкретнее говорит: «А я едва пошатнулись ноги мои, едва поскользнулись стопы, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Он не позавидовал безумным, потому что они безумны. Он говорит, видя благоденствие нечестивых. Сегодня благоденствие желает устроить в своей жизни каждый человек. Кто не мечтает о том, о другом, о третьем, чтобы все было хорошо, чтобы все было прекрасно? Кто не мечтает? Я думаю, все. И Асав думал и мечтал об этом. И он говорит, насколько мне было это трудно. Я думал, как бы мне уразуметь это? Как бы мне понять волю Божию? И он говорит, это трудно было. Для него это было трудно. Доколе не вошел я во святилище Божие. Вы знаете, тогда, когда мы с вами бегаем где-то в этом мире, устаем. Может быть, у нас хорошо, может быть, у нас полухорошо, может быть, у нас плохо. Но всегда, когда мы приходим в церковь, Бог говорит с нами, вы согласны? И Он не просто говорит. Мы очень о многом успеваем подумать за 2 часа. Если мы действительно пришли с такой целью, чтобы встретиться с Господом, мы очень о многом успеваем подумать. Очень во многом, может быть, Господь что-то нам объясняет, что-то говорит, чему-то учит, в чем-то останавливает. Может быть, не бьет, а нежно корректирует. И вот он говорит, как бы мне уразуметь? И он говорит, когда я вошел во святилище, он говорит, тогда я уразумел. Я не хочу сказать, что святилище – это церковь. Потому что там святилище было нечто другое. Во святилище входил священник, может быть, раз в год. Но я хочу сказать, что Асав шел, не у кого-то спрашивал. Может быть, он пришел к этим, как он говорит, безумным и спросил: «Слушай, ты как себе вообще колотишь бизнес? Как ты себе вообще вот это все делаешь? Как это у тебя получается?» Тот говорит: «Да ты что, вот смотри, у меня какие книги, ты возьми, у меня вообще сериал есть, вот пожалуйста, тут тебе все, буквально, вот бери, все». Он: «Да ты что, серьезно, и у меня может получиться, образование не важно, ты вот это вот смотри, я тут тебя познакомлю с людьми, и все, у тебя все наладится. Главное, чтобы был стартовый капитал». Все. Нет. Он пошел туда, где Бог. И когда вошел он во святилище, он никого там не видел. Он всей душой, он как бы всем своим сознанием сосредоточился послушать ответ от Господа. И когда он пришел к Господу, он понял. Он не говорит: «Я услышал», следите за Писанием. Он говорит: «Доколе не вошел я во святилище и не уразумел». Он не говорит, что я услышал, Бог мне сказал. Не уразумел, потому что он уже знал ответ. Но он не способен был этот ответ воспринимать. Он не способен был по этому ответу жить, на него концентрироваться, на него реагировать. И поэтому он говорит: «Доколе я не вошел и не уразумел». И вот когда он уразумел, он понял и смысл жизни, и из чего состоит жизнь, что в ней может происходить, как быстро человек может исчезнуть, как моментом его может не стать. Он говорит: «Ты делаешь, оказывается, многое, очень многое. Для меня ты делаешь». И он говорит: «Как скот я был пред тобой, вы представляете? Когда-нибудь бы, может быть, человек себя назвал и сказал: ну я свинья. Извините меня за такую, может быть, грубость. Но как? Каким образом? Почему вдруг так о себе говорит Асав?» И он говорит: «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот я был пред тобою». И потом он говорит то, что он увидел, то, что он как бы вновь осознал, и он говорит: «Но я всегда с тобою». Не потому что Асав с Господом. Когда он на безумных, на нечестивых смотрел, и потом, когда он огляделся, он говорит: «Оказывается, я всегда с тобою. Оказывается, ты всегда со мною, Господи. Ты, оказывается, меня за правую руку держишь». И он говорит: «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Почему Асав принял такое решение, что на Господа возложить упование свое, чтобы возвещать все дела его? Потому что он видел, что это люди, которым он позавидовал, они безумные. Они, может быть, не находятся в юбилейном, но они безумные. Они сегодня живут, они думают, они стремятся. Не так. Не это является истинным смыслом, счастьем, радостью. И поэтому тема опознания воли Божией, она очень актуальная, очень серьезная, очень важная. Иметь от Господа и отвернуться, идти в другую сторону, быть подобному блудному сыну. Помните, в Евангелии от Луки в 15 главе у некоторого человека было два сына, и младший из них сказал: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Отец разделил имение, и младший взял то, что ему принадлежало, и пошел. Куда? Ему с отцом было плохо. Он стал самостоятельным. И он, когда пошел, он растранжирил, раскутил все, все, можно сказать, спустил через грех. И потом он только пришел в себя, знаете, когда? Он только тогда пришел в себя, когда начал нуждаться. Он только тогда пришел в себя. Насколько трудно человеку прийти только в себя. Если он еще не пришел в себя, какую волю Божию ему можно говорить? О чем? Какая воля Божия может быть? И вот когда он пришел в себя, тогда он думает и говорит: «В доме отца моего вот так, а я тут со свиньями. Мне даже никто поесть не дает. Почему так?» И у него появляется трезвое, вполне, но для него очень больное, тяжелое решение. «Встану, пойду к отцу и скажу: Отче, я согрешил против тебя и перед небом, и уже не достоин называться сыном твоим». Вот какой вывод делает этот сын. Знаете, богатство или деньги часто вскруживают человеку голову так, что он не замечает, куда переносится его сердце, кто руководит его сердцем, откуда, почему это сердце что-то берет. И не от Господа. И человек не может задать себе вопрос: сердце, что с тобой? Почему так все в жизни? Может быть, что-то не так? Может быть, я от святилища, может быть, от святого Бога давно отдалился? Может быть, далеко ушел? Может быть, мне уже давно пора вернуться? Сердце, что ты думаешь? И вы знаете, когда вернулся блудный сын, еще там, где-то далеко за поворотом, может быть, отец со слабым зрением, но он увидел: сын, это мой сын. Он не раз выходил, он ждал его. Он не раз ждал. И тут вдруг родная походка, родной образ. Отец побежал. Сын еще ничего не успел сказать. Отец обнял его, пал ему на шею, стал целовать. Сыну оставалось только сказать: вы знаете, тогда, когда Господь возвращает грешника, тогда, когда Господь останавливает грешника, друзья мои, я хочу сказать, что в этом возгласе, может быть, в этом призыве, вот этот обнимающий, плачущий, любящий этого грешника Бог, я бы сказал, вот в этом призыве, любящий его, уже обнявший отец. Почему, вы скажете? Я объясню почему. Потому что тогда, когда грешник уходит далеко, Бог его не оставляет, видит, не бросает. И иногда человек говорит: ну я возвращусь. А если бы не было отца, куда бы он возвращался? А если бы не было доброго сердца у отца, куда бы он возвращался? А если, может быть, ничего бы не было у отца, стал бы этот блудный сын возвращаться к отцу? Я не знаю, как вы ответите на этот вопрос, но есть ответ. И вот смотрите, друзья мои, не мы возвращаемся к отцу, а он, уже увидев нас, увидев то, что мы приходим в себя, он уже прибежал к нам. Он помогает нам. Он нас обнимает. Он нас любит. И поэтому иногда бывает так, что нам нужно проделать какой-то путь, может быть, даже иногда перед всеми, и сказать: я виновен. Я хочу сегодня примириться с Господом. Может быть, иногда человек виновен и перед церковью, и он должен сказать: братья и сестры, я виновен, простите меня. Это бывает трудно. Но, друзья мои, если бы Бог не подходил к человеку и не говорил бы с ним, и, обняв его, не приводил бы в церковь, я хочу сказать, что где бы мы были, куда бы нас увел наш грех, куда бы мы ушли. Поэтому Бог в своей любви очень близок к нам. Очень. Мы, может быть, думаем, прийти или не прийти, а Он уже с нами. Он уже ведет нас, Он уже помогает нам, Он уже поддерживает, Он уже согревает, Он не отпускает. Как важно видеть эту любовь, как важно ее уважать, как важно разобраться в себе. И разобравшись, может быть, как Асав, не стесняясь, свидетельствует о себе и говорит. А мы иногда думаем, может быть, покаяться мне или не покаяться. По-разному, друзья мои, бывает с нами. Но тогда, когда мы читаем Библию, сколько здесь покаяния, сколько восторга, сколько радости. И тогда, когда посмотрим на свою участь без Бога, сколько убогости, нищеты, греховности, бессилия, сколько? И вы знаете, друзья, насколько радостно, когда понимаешь и говоришь о Божьей любви, которой ты, может быть, не раз воспользовался, о которой хочется рассказать другим и сказать: протрите глаза, прислушайтесь, как любит вас Бог, как вы дороги для Него. Асав искренне мог о себе рассказать. Он мог глубоко понять, какова воля Божия к нему. Он нашел ответы на мучающие его вопросы. Нашли ли мы, друзья, ответы на наши вопросы? Может быть, мы думаем как-то другим образом изменить те проблемы, те трудности, переживания, может быть, неровности, которые в нашей жизни. В отношении воли Божией я хочу вам прочитать еще одно место Священного Писания. Это второе послание Тимофею. Пожалуйста, откройте Новый Завет. Второе послание Тимофею. Вторая глава. С 24 стиха до конца. Учит Тимофея Павел и говорит: рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Я хочу сказать, что, друзья мои, покаяние — это путь к освобождению. Человек может выпутываться из сетей 100 лет, не замечая того, что он в них запутывается еще больше. Господь говорит о том, что путь к освобождению из этих сетей, Он говорит, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Важную деталь хочу отметить, друзья мои, смотрите. Здесь Павел не говорит о том, что они покаются. Но тогда, когда Бог говорит к человеку, что нужно покаяться, здесь говорится о том, не даст ли им Бог? Он дает человеку время, право, возможность покаяться. Он его приглашает и говорит: покайся. Покайся. Зачем? Стыдно. Может быть, как-то по-другому? Может быть, как-то один на один дома? И он говорит: не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? Что такое познание истины? Познание воли Божией, друзья мои. Прозрение. Я думаю, что тот поворотный шаг, который делал блудный сын к отцу, это был только шаг начала. Но тогда, когда он встретился с той любовью, которой одарил его отец, когда он его восстановил, да причем, знаете, так, что ой-ой-ой, и старший сын тут завопил и стал говорить: да ты что ты делаешь? Что у младшего сына? У него открывается все сердце. Он переполнен осознанием. Он рад. Все восстановлено. Он торжествует. И что мы с вами там читаем? Пир. Пир. Пир радости. И он говорит: не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Поэтому человек иногда не по-своему, не по-правильному, и тем более не по-божьему думает, делает выводы, принимает какие-то решения, имеет какие-то желания. Но тогда, когда он приходит к Богу с раскаянием, всей душой, всем сердцем, абсолютно весь, Бог дает ему то, что без этого он нигде и никак и ни через кого не получит. Никак. Он может что-то делать, но быть уловленным в волю сатаны. И освободиться от этого, Бог говорит, о пути, как от этого человека освобождается. Как? Воля Божия и воля человеческая. Помыслы наших сердец, наши стремления.

абсолютно свят, силен, прав. Мы утром с вами размышляли над тем, как Иисус был унижен ради того, чтобы мы с вами могли быть возвышены. Это не наш уровень. Это не наше, может быть, место. Это невозможно нам. Но Он через распятого Иисуса Христа ставит нас на этот уровень, ставит нас на это место. Но тогда, когда мы с вами, друзья, по-своему карабкаемся куда-то, никогда без Бога мы не достигнем ничего. Он говорит ясно и просто: ибо без меня не можете делать ничего. Он не говорит, что кое-что можете. Он говорит: ничего. Все то, что вы сделаете, это будет домом, построенным на песке. Пока он строится, вроде бы это дом. Может быть, и стены-то хорошие, может быть, и все. Но если нету здесь камня, если это не сделано на камне, пойдут опять реки, разольются воды, появится буря, будет ураган, и этот дом устоит или нет? Почему? Потому что не основан был на камне. Сатана старается оторвать нас от основы и говорит: делай, пожалуйста, ходи в церковь, пускай, все нормально, делай, все. И вроде бы человек, знаете, он имеет общение, он вроде бы слушает Божье Слово, он вроде бы поет псалмы, раскрыв сборник со всеми. Но то, что он делает, это временно. Это временно. И я хочу сказать тем, кто испытал в жизни своей проблемы, может быть, падение, может быть, испытал в жизни своей, насколько хитер и силен сатана, вы согласны с тем, что это временно? Правильно, друзья мои? Это искренно, это честно. И потому что если Бог говорит, Он всегда говорит искренно, Он всегда говорит честно, Он всегда говорит правду. Если мы дом строим не на Христе, если мы не строим и в основе нашей нету Христа, Христос — это Его истина. Он говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Только то, что с Господом, оно всегда будет прочно, оно всегда будет правильно. И если в основе мы думаем иметь Христа, но сделать это как-то инди, то есть неправильно, не тем путем, не делайте шагу дальше, друзья. Воля Божия — это то, чтобы мы могли прийти к покаянию. Это то, чтобы мы могли осознать, остановиться, быть с Господом со всей искренностью, со всей честностью. И Он говорит, как мы с вами здесь прочитали: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как мудрые, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. В днях этих много, и тогда, когда человек попадает в волю лукавого, который уловил их в свою волю, дни лукавы, он как рыкающий лев ходит, ища кого поглотить. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Воля Божия — это наша с вами всегда правильность в Нем. Это наше не просто доверие внутреннее, а доверие, выражающееся во всем. Не только в чем-то, а во всем. Во всей нашей жизни, во всех наших делах. Тогда, когда мы с Господом, мы победим. Тогда, когда мы с вами с элементами своих строений, своих взглядов, своих позиций, мы проиграем. Нам будет трудно, дорогие мои. Господь сегодня дает нам возможность, не просто раскрыв Святое Слово, прочитать, а прочитать
то, что он оставил.

0: оставил нам со своей любовью. Может быть, то, что кровью Его написано, то, что для нас очень, я хочу сказать, что еще очень важно. Тогда, когда Он говорил разбойнику, рядом висящему с Ним, Он говорил: «Истинно говорю тебе». Я бы хотел сказать, что желаете познавать волю Божью, вот она. Господь говорит: «Истинно говорю тебе». Если, дорогой друг, ты слышал то, что Бог говорил к тебе, если я слышал, что Он говорил ко мне, если мы слышим, что Он говорит к нам, давайте прислушаемся, поймем. Если, может быть, мы что-то не поняли, Господь знает. Он нам еще раз объяснит. Но если мы поняли и упорствуем, то это уже вина, она на нас. Это наша проблема. Это наше, можно сказать, плохое будущее. Это наши проблемы в этом будущем. Дал бы Господь, чтобы мы искренно, глубоко искренно оценили Божье Слово, Божью любовь, Божье вот такое краткое с нами размышление. Он как Отец говорит с нами. Он не ищет, не давит, не заставляет, Он объясняет. Тогда, когда человек понимает, глубоко и правильно понимает, это понимание дает ему силу, но чтобы пойти так, как предлагает Господь. Если мы понимаем, но не идем, это наша вина, это наш риск. Есть ли в этом смысл? Может быть, мы уже в жизни не раз научены, что риск перед Богом – это абсолютно неблагородное дело. Дал бы Господь, чтобы мы это глубоко поняли. Если надо поблагодарить Его, поблагодарить. Если надо о чем-то Его попросить, попросить. Если надо раскаяться, значит раскаяться. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении пастора Церкви Благодати Христовой города Иркутск, Сибирь, Валентина Шкурченко. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: прости.
1: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Наша тема сегодня будет «Миссионерство». Евангелизация, пробуждение. Но вы спросите, разве миссионерское служение и евангелизация связаны с пробуждением? Да, и миссионерство, и евангелизация, и пробуждение в конечном результате выражается в приобретении душ для Христа. А озабоченность о спасении человеческих душ является барометром нашей духовной жизни. Поэтому я хотел бы сосредоточить наше внимание на этом важном вопросе пробуждения. Давайте раскроем наши Библии на 12 главе Евангелия от Луки и прочтем первые 5 стихов. «Между тем, когда собрались 1000 народа, так что теснили друг друга, в подлиннике сказано, топтали друг друга, Он, то есть Иисус Христос, начал говорить сперва ученикам Своим: берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, а что говорили на ухо дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, и потом не могущих ничего сделать, но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену, ей, говорю вам, того бойтесь». Вначале этот текст может показаться неуместным для нашей темы о пробуждении. Конечно, можно было бы избрать целый ряд других мест из Библии, но Господь положил мне на сердце именно вот это место из Евангелия от Луки. Итак, первое, на что следует обратить внимание, это на тысячную толпу и на учеников Христовых. Представьте себе картину. Множество народа теснилось вокруг Иисуса Христа, топча друг друга. И вместо того, чтобы проповедовать народу и использовать этот момент, сказано, что Иисус начал говорить сперва ученикам Своим. Такое явление мы наблюдаем неоднократно во время 3-летнего служения Иисуса Христа здесь на земле. Народ окружает Иисуса, а Он обращается к Своим ученикам. Возьмем пару таких примеров. В начале 8 главы Евангелия от Матфея мы читаем: «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их», то есть учеников, «говоря». И последовала, как мы называем ее, Нагорная проповедь. Иисус в первую очередь наставляет своих учеников. Так что Нагорная проповедь была предназначена в первую очередь ученикам. Возьмем еще один пример. 9 главы Евангелия от Матфея. В конце 9 главы мы читаем, как Христос, видя толпы народа, жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на ниву свою». Почему, несмотря на толпы народа, Иисус как бы пренебрегает ими и обращается к своим ученикам? Почему Он уделяет столько внимания и драгоценного времени своим ученикам, а не народу? Разве не лучшими были бы результаты, если бы он непосредственно обратился со спасительной вестью прямо к народу? Казалось бы, что это целесообразнее и логичнее. Но у Господа свой план. Да, жажда его любящего сердца – это спасение мириард погибающих душ. Он жалеет их, он переживает за них. Он для того и пришел на эту землю, чтобы спасти их. Но чтобы их спасти, он действует по своему плану. и выполняя этот план, он осуществит это глубочайшее желание своего сердца спасения погибающих. А в плане его приготовить горсточку людей, которые смогли бы расширить и умножить его служение. Исполнив их своей силой, своей любовью, он пошлет их к этому погибающему народу, который он жаждет спасти. Видите, на небе готовилось небывалое в истории человечества пробуждение, пробуждение, которое объемлет весь мир. И к этому пробуждению он и готовил этих людей, своих учеников. Вот почему он уделяет им столько внимания. Они должны стать его живыми свидетелями. Господь берет их под свою особую опеку. Он не упускает ни одной возможности, чтобы наставить и приготовить их, и делал он это для того, чтобы они были пригодным орудием в деле пробуждения, который Дух Святой намерен был послать. Следует отметить, что Иисус преподает эти необходимые уроки своим ученикам в присутствии народа. У Матфея сказано, что, видя толпы народа, Иисус говорит ученикам: «Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою», то есть выслал их к народу. И в нашем тексте, который мы прочли в начале, Иисус в присутствии народа говорит не им, а говорит сперва ученикам своим. Какое влияние производят люди на нас? Вот это вопрос. Мы окружены людьми. Какое влияние производит этот народ на нас? Я глубоко верю в то, что Бог намерен дать и нам пробуждение. Я в этом убежден. Во-первых, потому что такова Его воля. Притом, Бог намерен его дать нам в эти дни, вот эти последние дни, ибо об этом говорит Слово Божие. В пророчестве Иаиля сказано об особом излиянии Духа Святого в последнее время. А что мы живем сами в последнее время, в этом я ничуть не сомневаюсь. Но я уверен, что пробуждение придет еще и потому, что Бог не может отказать в пробуждении вопиющим к Нему день и ночь. Слава Богу, что такие есть, и что их немало, которые вопиют вот так Богу день и ночь о пробуждении. Когда оно будет, точно никто не может сказать. Но я хочу быть готовым к этому пробуждению. Я глубоко убежден, что сегодня здесь у нас, в Советском Союзе, Господь имеет своих детей, которых Он приготовляет к пробуждению. Он приготовляет свой авангард служителей, чтобы они были готовыми к участию в этом пробуждении. И, дорогие братья и сестры, я хочу быть в этом Христовом авангарде также. Заметьте, с чего начинает Господь свою беседу с учениками. Какое отношение это имеет к народу, к пробуждению? Он начинает свои наставления с предупреждения. О, сколько разных и полезных предупреждений Он мог им дать! Но теперь Он готовит их к пробуждению, которое произойдет в назначенное и определенное Богом время. Время, когда начнется это пробуждение, было ведомо только Богу. Однако предвестником этого пробуждения было то, что Иисус обращает особое внимание учеников на их духовное состояние. Почему? Потому что Он их хочет употребить в этом пробуждении. Он готовит их. Послушайте первое наставление Иисуса своим ученикам. Оно в виде предупреждения. Не странно ли, что Христос именно с этого начинает? Слушайте, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Кто были эти фарисеи? Сегодня при одном упоминании о них у нас появляется отрицательная реакция. Почему они стали синонимичны со словом лицемерие? Вначале так не было. Наоборот, история движения фарисейства весьма замечательна. С ними связано пробуждение, которое началось в III веке до новой эры. В то смутное время израильский народ находился в опасном духовном состоянии. под влиянием языческих религий, идолопоклонства и чуждых для них философии после Александра Македонского стало распространяться влияние греческих религий и философии. В иудейском народе началось отступление. И вдобавок к этому в это время усилилось гонение на народ Божий. И вот именно в такое трудное время началось духовное пробуждение. Оно замедлило процесс отступничества. Это движение возглавляли люди. И люди, которые были прозваны фарисеями. Они стремились сохранить святость и чистоту в народе Божьем. Они пытались отделить народ Божий от всего, что не согласовалось с законом Моисеевым. Отсюда и произошло их название – фарисеи, что значит «отделенные», «особенные». Но ко времени пришествия Иисуса Христа на эту землю фарисеи, инициаторы того сильного пробуждения в народе Божьем, полностью утратили как духовное, так и моральное влияние на народ. Они потеряли авторитет в народе. И точно как Бог отверг царя Саула, так он должен был отвергнуть фарисеев. Но он обязательно найдет своего пастуха Давида, чье сердце всецело будет предано ему. И вот таких пастухов Давидов он теперь приготовляет к новому пробуждению. Им он говорит: берегитесь закваски фарисейской. Что же стало причиной угасания и упадка одного из сильнейших пробуждений в истории ветхозаветного народа Израиля? Как начинается отступничество? Слово Божие говорит, что начало мудрости – страх Господень. Это сущность всего. Отступничество начинается, когда человек теряет страх Божий. Тогда Бог перестает занимать первое место в жизни и сердце человека. Страх Божий выражается в ревности по Богу, в послушании, в любви к Нему, в желании угождать только Ему. Да, страх Господень – это сущность всего, это начало мудрости. А отступничество начинается, когда в сердце человека незаметно вкрадываются идолы. Их опасность в том, этих идолов, что они не имеют вида идолов. Когда душа, которая когда-то делала все из любви к своему Богу, начинает больше ревновать о деле Божьем даже, более чем о Боге, пробуждение угасает. Ревность, труд, преданность продолжаются, но уже не из любви к Богу, а ради собственных интересов и своей славы. Такая душа перестает быть внимательной голосу Господа. Она пренебрегает временем для молитвы и чтения Слова Божьего. И вот это омертвение духовной жизни нужно теперь маскировать. Чаще всего это делается громкими заявлениями, религиозной активностью, духовным хвастовством. Снаружи все как будто в порядке, а внутренняя жизнь уже в омертвении. Вот такое состояние и порождает лицемерие. Это и погубило пробуждение фарисеев. Закваска лицемерия испортила то доброе, что они имели. Она лишила их духовной силы и авторитета. Поэтому Иисус, подготовляя своих учеников к новому пробуждению, говорит им с самого начала: берегитесь. Берегитесь этой пагубной закваски лицемерия. Почему лицемерие уподобляется закваске? Помните, как апостол Павел пишет об этом? Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Лицемерие подобно закваске. Она мгновенно начинает действовать. Достаточно маленькой дозы закваски, чтобы заквасить все тесто. Вот это и есть то, что происходит в душе человека, когда начинается в нем отступничество. Лицемерить значит притворяться, играть определенную роль, скрывая свое подлинное лицо. Просто говоря, лицемерие – это ложь. Лицемер лжет и своим поведением, и своими словами. он не тот, за кого выдает себя. Вот почему Бог отверг фарисеев. Они стали непригодными для дела пробуждения. Вместо того, чтобы нести народу благословение, они обманывали, вводили в заблуждение, эксплуатировали и обкрадывали, одновременно выдавая себя за праведников и святых. Вот почему Христос так настоятельно говорит своим ученикам и всем желающим быть участниками в пробуждении: берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не узнали бы. Ложь, которую мы скрываем под маской благочестия, обязательно всплывет на поверхность, как говорится в пословице: «Шило в мешке не утаишь». Предупредив об опасности лицемерия тех, кого Христос готовит к пробуждению, Он имеет для них также и слово наставления и утешения. Послушайте 3 стих. «Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Эти слова Христос не относит к фарисеям, а к своим ученикам, своим будущим свидетелям. Они напоминают о тяжелых временах для народа Божьего, когда не было возможности открыто и свободно провозглашать истину. Нужно иметь в виду, что Бог всегда в самые смутные времена имел своих верных, тех, которые не преклонялись пред Ваалом и чьи уста не лобызали его. Они были временно скрыты в тиши и в потаенных местах. А таковых говорит пророк Малахия: о людях, боящихся Бога, которые говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих Его. Для вас, благоговеющие перед именем Моим, говорит Господь, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Этим будущим кандидатам, которых Господь намерен был использовать в грядущем пробуждении, Дух Святой открывал свои чудные истины. Это была подготовительная школа, когда они не имели возможность открыто возвещать эти чудные истины, а делились об этом между собою шепотом. Да, это делалось за закрытыми дверями, в сараях и на чердаках, но те истины, которые были преподаны в тяжелых условиях притеснения, не будут более скрыты. Драгоценные истины Божьи, которые вы приняли за закрытыми дверями, будут услышаны во свете и будут провозглашены на кровлях. Истина была на время скрыта, но сейчас она будет возвещена громогласно. Да, вы еще подниметесь на крыльях, и из ваших уст вся страна услышит о Божьей любви. Но опасайтесь, опасайтесь фарисейской закваски лицемерия. Помните, что из-за нее погас огонь сильнейшего пробуждения. Остался только пепел и дым. Так бывает со всяким пробуждением, когда исчезает страх Божий и угасает любовь Иисуса Христа. Послушайте дальше. Стих 4. С какими словами Иисус обращается к Своим? «Говорю же вам, друзьям Моим», — говорит Он. Он, отвергнув одних, находит других. Он называет Своими друзьями тех, которые будут пригодными для дела пробуждения. Бог удаляет старую закваску лицемерия и начинает нечто новое тем, которых Он отверг. Он говорит им: «Горе вам!» А тем, которых Он будет строить новое, Он обращается к ним: «Друзья Мои!» И что дальше? Стих 4. Он говорит им: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь». Это он говорит друзьям своим. Он говорит им, что если вы будете бояться Бога, то вам некого больше бояться. Не бойтесь тех, кто убивает тело. Почему? Потому что они после этого ничего не смогут вам сделать. Значит, после этой земной жизни есть другая жизнь. Если человек убьет мое тело, разве я умер? Я помню, как мой отец часто говорил, если кто скажет, что Николай Иванович Пестий умер, не верьте, это ложь, он жив. Почему мой отец мог сказать так, что он будет жив? А потому что мой отец боялся Бога, того, кто один после убиения тела имеет власть над человеческой душой. Христос говорит своим, бойтесь Бога. Страх Божий устраняет страх перед всем другим. Фарисеи имели и знание о Боге, и религию, и вид благочестия, но страх Божьего у них не было. Да, недостаточно одного знания, хотя Господь требует этого от нас. Тоже фарисеи имели знание о Боге, они знали закон, знали Писание, но эти знания не приносили им никакой пользы. Знание надмевает, в подлиннике сказано «надувает», а любовь назидает. Человек может знать Священное Писание, может знать Библию наизусть, но если это все, что он имеет, то он подобен надутому шару. Без страха Господня, без любви, знание рождает гордость, высокомерие, самомнение и, наконец, лицемерие. Таковых Господь отвергает. Дорогие братья и сестры, я уверен, что мы желаем пробуждения, но Господь может употребить нас только в таком случае, если мы отдадим Ему всецело наше сердце, нашу душу, наше тело, наши мысли, все положим на алтарь, и пусть Господь осветит нас и исполнит нас Духом Святым, чтобы мы были бы пригодны к этому чудному пробуждению, которое Он готовит для нашего народа. А если ты, мой дорогой друг, еще не познал Господа, ты не знаешь Его как своего личного Спасителя, склони свои колени там у своего радиоприемника и скажи: «Господи, будь милостив ко мне, грешному», и Он простит тебя и даст тебе новую жизнь, и ты будешь радоваться в Твоем спасении. Пусть Господь благословит тебя в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Пророческие возвещания в книге Исаии занимают важное место. Некоторые из них относятся к событиям, которые совершаются вскоре, а другие пророчества говорят о отдельных великих событиях. Как мы уже говорили, многие возвещения в этой книге связаны с пришествием Христа. Некоторые из них касаются Его жизни на земле, страданий и смерти. Но ряд этих пророчеств относится к будущему, когда Христос будет царствовать с праведностью и славой. Читая Исаию 44 главу 28 стих, мы видим так пророческое возвещение о царе, который фактически жил и царствовал приблизительно 200 лет позже. Пророк по вдохновению Святого Духа указал даже на его имя – царь Кир, а также предвозвестил о том, что он сделает, который говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Когда Исаия возвещал это пророчество, Иерусалим был в цветущем состоянии, и на престоле его был царь. О разрушении города и храма говорится во второй книге Паралипоменон, 36 главе с 19 по 21 стих, которое произошло почти через 100 лет после пророчества. Указ Кира о восстановлении и постройке города и храма был дан через 70 лет их запустения. Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, во все дни запустения земля субботствовала до исполнения 70 лет. Эти слова подтверждают факт разрушения Иерусалима. Несмотря на то, что Кир был царем персидским, а не израильским, Господь назвал его словами «пастырь мой». В этой же главе сказано, что Бог возбудил дух Кира, дабы это великое пророчество исполнилось. Это не означает, что Кир является благочестивым человеком, хотя он и произнес слова: «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Однако это открывает нам истину о всеведении и всемогуществе Бога в Его действиях среди народов. Когда мы приходим к Исаии 45 главе 1 стиху, там мы читаем такие слова: «Так говорит Господь помазаннику своему: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы и шрест царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Бог избрал человека, чтобы он царствовал в то время. Бог возбудил желание в его сердце восстановить Иерусалим, его город возлюбленный». Размышления над этими пророчествами должны были бы обогатить сердца наши и укрепить нашу веру в премудрого и всесильного Бога, которого мы любим и которому мы служим. А потом мы видим, зачем Бог избрал Кира. 45 глава 4 стих. «Ради Иакова, ради моего и Израиля избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». Возвещение Исаии относительно действий Божиих по отношению к царю Киру привело его к напоминанию Израилю о величии и всемогуществе Бога. Исаия 45 глава 5 стих. «Я Господь, и нет иного кроме меня». Эта глава до конца прославляет имя Божие. Главы 46 по 48 затрагивают иной предмет. В них содержится три пророчества в отношении Вавилона. Вавилон был предназначен разрушить Иерусалим и храм его, а также увести пленников в свою страну. Бог все это предвидел и через пророка возвестил о своих планах падения Вавилона. Пророк наказывает Кира, царя Персии, что он даст указ о восстановлении Иерусалима и храма. Этот царь Кир был предназначен разрушить Вавилон из-за его жестокое отношение к народу, который он пленил. Кир был инструментом для суда над Вавилоном и идолами его. Как часто, когда мы читаем Библию, то должны сказать: «Пути Господа правы». Мы поступаем хорошо, если помним, что даже сегодня очи его на делах человека. Израиль не забыт Богом, хотя временно евреи много пострадали от некоторых людей. Израиль

Народ иудейский был призван не забывать Божьих действий по отношению к нему, которые являлись контрастом в действиях Бога по отношению к иным народам и их божествам. Прежде всего, мы видим увещание, которое начинается словами: «Послушайте меня, дом Иаковлев». После этого приходит предупреждение отступившему от Бога народа: «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог и нет иного». А потом снова мы встречаем слова: «Послушайте меня». Это предупреждение согрешившему и жестоковинному народу. Какие чудные слова последнего стиха этой главы: «Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою». Трагедия жизни Израиля суммируется в этой главе. Какие чудные возможности они видели, когда Бог действовал во благо им. Однако Бог удерживался от выполнения своих добрых намерений по причине их отступления, их грехов и упрямства. Это напоминает нам картину того, что совершается в мире сегодня. Как чудно! Бог хочет явить свою доброту, благодать свою и силу, но Он не может этого сделать сегодня по причине состояния человечества, которое противится Ему. Миллионы душ посещают храмы и молитвенные дома, даже весьма часто, но они ничего не знают об истинном спасении во Христе Иисусе. Христианское благочестие заметно, но сердце не имеет мира с Богом, умы людей не контролируются Богом, люди не преклоняются пред Ним. Не сказал ли Христос по поводу народа в Его дни на земле? Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Матфея 23 глава 28 стих. Даже религиозные люди сегодня отвергают кровь Иисуса Христа как искупительную жертву за грехи мира. Они полагаются на свои добрые дела и считают это заслугой для спасения. Но Слово Божие остается неизменным и верным, что без пролития крови Христовой нет прощения грехов. Только вера в законченное дело Христа на Голгофском кресте и принятие людьми Его великого дара любви открывает дверь ко спасению и миру души через кровь Христа. В 26 главе объявлен суд на божества и идолов Вавилона. Но в 47 главе открывается пророчество над самим Вавилоном. Гордость Вавилона, которая была известна многим, пала в прах. Место роскошной жизни его народ превратился в рабов. Контраст ясен, когда приходит Божий суд. Он всегда тяжелый. Народ уповал на свое нечестие и поступал, как хотел, поэтому наказание придет быстро. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Книга Даниила говорит нам о гордости Вавилона и его страшном падении. На сердце Исаии лежит бремя зова к народу о покаянии. Глава 48 свидетельствует опять о великой силе, которая пребывает в руке самого Бога, и Он возвещает о грядущих событиях. Пророчества в главах 41 по 43 представлены в контрасте с языческими идолами и идолопоклонниками. 46 глава заключает в себе пророчества, которые относятся к Израилю и его отступлению. Глава 48 с 3 по 5 стих открывает дальнейшее божественное пророчество, которое касается отступления и упорства народа. «Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные и лоб твой медный. Поэтому я объявлял тебя задолго, прежде нежели это произошло». Это указывает на многое в положении национальной жизни Израиля. Но все же Бог обещал им их будущее благословение, потому что Он оставался верен своим обещаниям.

0: 48 главе 9 стихе читаем такие слова. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя». А дальше следуют такие слова. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий. Да будет благословен Бог, который и все трудности жизни сегодня положит в горнило очищения, дабы золото ясно сияло. Аминь».
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Псалом 138:7-12. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Слава Господу за Его любовь и милость к нам. Оставайтесь вместе с нами. Если вы хотите написать нам письмо, пишите на адрес russian@bbnmedia.org.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Римлянам 6:23.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Вторая книга Паралипоменон. Глава 7. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господен, потому что слава Господня наполнила дом Господен. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. И принес царь Соломон в жертву 22 000 волов и 120 000 овец. Так освятили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них, священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Освятил Соломон и внутреннюю часть двора, которая перед домом Господним, ибо принес там все сожжения и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать все сожжения и хлебного приношения и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним, собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской. А в день восьмой сделали попразднество, ибо освящение жертвенника совершали 7 дней и праздник 7 дней. И в 23-й день 7-го месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, какое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю, народу своему. И окончил Соломон дом Господен и дом царский, и все, что положил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место это в дом жертвоприношения. Если я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем». И ныне я избрал и освятил дом этот, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни. И если ты будешь ходить перед лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм этот, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчей и посмешищем у всех народов. И о храме этом высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет: за что поступил так Господь с землей этой и с храмом этим? и скажут: «За то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им и служили им, за то Он навел на них все это бедствие». Глава 8. По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. И пошел Соломон на Емав-Суву и взял его. И построил он Фадмор в пустыне и все города для запасов, какие основал в Емафе. Он обстроил Вефарон Верхний и Вефарон Нижний, города укрепленные со стенами, воротами и запорами, и Ваалав, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хеттов и амореев, и ферезеев, и евеев, и иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня. Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его и всадников его. И было главных приставников у царя Соломона, управлявших народом, 250. А дочь фараона перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, «Не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господен». Тогда стал возносить Соломон всесожжения Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил перед притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжения по заповеди Моисея в субботы и в новомесячье и в праздники три раза в год, в праздник опресноков и в праздник седмиц и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида, отца своего, череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня, и привратников по чередам их, каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия. И не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господнего до совершенного окончания его Дома Господнего. Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елав, который на берегу моря, в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они со слугами Соломона в Офир, и добыли оттуда 450 талантов золота и привезли царю Соломону. Глава 9. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господен. И была она вне себя от удивления». И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и вполовину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны эти слуги твои, всегда предстоящие перед тобой и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой царем у Господа Бога твоего. по любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирама, и слуги Соломона, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господнему и к дому царскому, и цитры, и псалтирии для певцов. И не видано было подобного этому прежде в земле иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит, и 300 щитов меньших из кованого золота, по 300 сиклей золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом, и 6 ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве». И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро во дни Соломона вменялось ни во что. Ибо корабли царя ходили в Фарсис со слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновые кости, обезьян и павлинов». И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые и одежды, оружие и благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона 4000 стоил для коней и колесниц и 12000 всадников, и он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Евфрат до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь золото и серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по их множеству сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломона, первые и последние, описаны в записях Нафана, пророка, и в пророчестве Ахии, селамлянина, и в видениях прозорливца Иоиля о Иеровоаме, сыне Навата. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его. И воцарился Равоам, сын его, вместо него».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше ежедневное путешествие по страницам книги книг Библии. Надеюсь, ваши Библии уже открыты и открыты на 10 главе книги «Исход». Вы знаете, слушатели, великие дела совершает Господь. Он избрал народ израильский еще в Аврааме для великой миссии, чтобы родить Спасителя в этот мир. Бог клялся Аврааму, что сделает потомство его таким многочисленным, как звезды на небе и как песок морской. Яков, он же Израиль, внук Авраама, пришел в Египет со всем своим домом, когда в Ханаане был голод, и поселился в земле Гесем. Его сын Иосиф в то время управлял Египтом и был там вторым после фараона. Но прошли десятилетия. Династия Хиксос пала, и вместо семитов к власти пришли египтяне. Они начали притеснять израильский народ и впоследствии сделали израильтян своими рабами. Прошли столетия, и Бог сжалился над этим народом. И вот Господь избрал Моисея, чтобы он вывел этот народ израильский из Египта. О Моисее сказано следующее: «Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Читаем в послании к евреям в 11 главе 24 по 26 стихи. Господь посылает Моисея к фараону и дает ему власть творить чудеса, чтобы ими заставить фараона отпустить израильский народ. Эти чудеса были своего рода наказанием для Египта. Сегодня мы будем говорить о 8 и 9 казнях, которые Бог пошлет на египтян, о саранче и тьме. Мы прочтем первых 11 стихов 10 главы книги «Исход», где написано: «И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними эти знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града. Объест также все дерева, растущую у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех египтян, чего не видали отцы твои, не отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти этих людей, пусть они совершат служение Господу, Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему». «Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, сыновями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу так, как вы сего просили». И выгнали их от фараона. Фараон боится, что когда он отпустит всех, этот народ уйдет от него, и он потеряет свои

все то наилучшее, что привили им в детстве их верующие родители. Друзья, когда вы посылаете ваших детей в школы, они выходят из них с промытыми, так сказать, мозгами, идеологически обработанными. И вот Моисей и Аарон не идут на компромисс с фараоном, и этим озлобляют его. Тогда Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую. И Господь навел на эту землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не было такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской. Как вы видите, друзья, саранча употребляется в Писании, чтобы образно представить народу эту картину суда. Она причинила Египту больше вред.

Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я перед Господом Богом вашим и перед вами». Это, слушатели, первое признание им своего греха. Он говорит: «Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня эту смерть». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. «И воздвиг Господь с противной стороны западной весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Красное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых». Друзья, это тот метод, которым Бог пользуется, воздействуя на египтян. Он систематически и в определенном порядке посылает бедствия. Первые казни были направлены против богов, богинь и идолов, наводнивших эту страну. Теперь Бог начинает посылать казни на людей, причиняя им большие трудности и заставляя их бороться за жизнь. Бедствие посредством саранчи произвело эффект, и люди взывают уже к фараону, говоря ему, что Египет гибнет. Это заставляет фараона временно покаяться. Но как только бедствие миновало, фараон возвращается к своему прежнему решению не отпускать народ израильский. Как вы видите, в самом деле, друзья, он был жестокий. «И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу,

0: и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был с их. Друзья, это был суд над египетским богом солнца Ра. Бедствие посредством тьмы показало еще раз полную беспомощность бога солнца. Эта тьма была чудом Божьим и заставила фараона предложить 4-й компромисс. Это последний компромисс перед тем, как он разрешит детям Израиля оставить Египет. Фараон призвал Моисея, мы читаем далее, и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Как вы видите, друзья, фараон идет на уступки, но Моисей остается тверд в своем решении. Он, слушатели, он возьмет все из Египта и ничего не оставит позади себя. Это хороший урок, слушатели, это хороший урок для каждого из нас, для детей Божьих. Они не должны идти на компромисс с сатаной и вовлекать себя в дела этого мира. Многие верующие, слушатели, сегодня живут по-мирскому, и их трудно отличить от мирских людей. Мне кажется, что при восхищении церкви многие и многие верующие будут сильно скорбеть, оставляя в мире все наилучшее, что они имели и что они посвятили миру. Заметьте, слушатели, что говорит Моисей. Он заявляет фараону, что здесь не может быть никакого компромисса. Мы читаем стихи от 25 по 29. «Но Моисей сказал: дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу, Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу, Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более перед мое лицо. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Слушатели дорогие, 11 глава, в которую мы сейчас перейдем, говорит нам об угрозе фараону 10-й и последней казнью, смертью всех первенцев. Мы прочтем первых 5 стихов этой главы, хотя к разбору этой главы мы перейдем в следующей нашей лекции. Написано здесь следующее: «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян. Да, и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей: так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота». Слушатели, повеление выпросить вещей серебряных и золотых означало взять плату за долгие годы рабского труда. Ведь они были там 4 столетия, и 4 столетия они трудились бесплатно, можно сказать. Над Египтом Бог произведет суд, последний суд, и фараон с поспешностью будет гнать египтян вон из Египта. Господь Друзья, Господь да освободит и вас всех от рабства греха, от рабства смерти и ведет вас в чудное свое присутствие. Имея такое ясное проявление силы Божьей, фараон не научился подчиняться Богу и не отпускает израильский народ. В 11 главе мы увидим, как фараон прямо будет выгонять израильтян из Египта. Слушатели дорогие, и в самом деле, да, даст Господь вам силы понять эту мысль о рабстве. Рабство греха, друзья, это самое страшное рабство. И Господь хочет освободить каждого человека именно от этого, из этого рабства. Об этом мы поговорим еще в наших следующих уроках. А сейчас я хочу оставить для вас один вопрос для вашего домашнего ответа, для вашего домашнего занятия со Священным Писанием. Сколько всего казней было произведено на Египет? Перечислите их. Каждая казнь имела какое-то особое направление на какого-то идола. Перечислите их. Итак, слушатели, до следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио лично для вас. Если мы хотим разбить лужайку или сад, нужно сначала подготовить почву. Даже самую плодородную почву нужно перелопатить, иначе результата не будет. Подобным же образом Бог готовит почву человеческих сердец к принятию Своего Слова. Он выковыривает из этих сердец камни, рыхлит почву. Иногда именно для этого Бог посылает ураганы, наводнения или пожары. Порой для этого Он проводит нас через болезнь, разочарование или ужасное горе. Но давайте помнить слова Иакова, который в своем послании сказал в первой главе: «Испытание вашей веры производит терпение». Духовный рост происходит только тогда, когда возделывается вера. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы начнем разговор о 20 главе. Многие толкователи считают, что эта глава является кульминацией апокалипсиса в том смысле, что здесь показано торжество Царства Божьего на земле. Эта глава вызывала наибольшие споры и недоумения, приковывала к себе наибольшее количество всевозможных исследователей, толкователей, комментаторов, отмечает Александр Мень. Многое здесь так и остается тайным и сокровенным. Перед нами события не просто характерные, типологические, повторяющиеся из века в век, но какие-то свершения. Перед нами пророчество, торжественное предсказание. И уже в силу этого обстоятельства мы не в состоянии полностью проникнуть в тайну этих текстов. Сейчас мы живем как бы в Ветхом Завете грядущего. Мы только как через тусклое стекло, лишь гадательно можем предвидеть то, что совершится в будущем. Главная тема этой главы – наступление тысячелетнего царства и связанные с этим события. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения и сегодня приступим к разговору о 20 главе этого произведения. В этой главе речь идет о тысячелетнем царстве Христа, а также о воскресении и суде Великого Белого Престола. И, наконец, мы с вами увидим ту судьбу, которая ожидает нашу землю. Первые строки этой главы описывают для нас те события, которые будут предварять наступление тысячелетнего царства. Прочтем стихи с 1 по 3. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который с дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет». После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Это пророчество о тысячелетнем царстве должно рассматриваться точно так же, как и другие пророчества Священного Писания, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, как апостол Петр пишет в 20 стихе 1 главы своего 2 послания. Иными словами, вы не можете просто извлекать какие-то стихи из Священного Писания и основывать на них какие-то доктрины. Вам необходимо, чтобы это подтверждалось и другими текстами Библии. Когда мы относимся к данному отрывку как к подобному и буквальному описанию фактов, этот текст становится весьма осмысленным и соответствует всему плану пророчеств, которые мы с вами изучаем. Любые попытки свести все описанное здесь к простому символизму будут граничить с абсурдом. Пытаться придать этому отрывку духовное значение – это значит лишить все Священное Писание его живого смысла, превращая все толкование Библии в бессмыслицу. Престолы в этой главе являются буквальными, мученики являются реальными, Иисус является живым и реальным Иисусом. Слово Бога является реальным словом, зверь является реальным, а образ и печать зверя тоже представляют собой вполне реальные вещи. Точно так же и 1000 лет является реальной 1000 лет. Здесь идет разговор о реальных вещах. И 1000 лет означает 1000 лет. Если бы Бог имел в виду вечность, Он бы наверняка прямо сказал об этом. А если бы речь шла о периоде в 500 лет, Он также назвал бы вещи своими именами. Разве Бог не может сказать то, что Он хочет? Поэтому, когда Он говорит о 1000 лет, Он имеет в виду именно 1000-летие. Вы можете обратить внимание, что 1000-летнее царство упоминается в первых 3 стихах 2 раза, А всего в 20 главе царство фигурирует целых 6 раз. Да, концепция тысячелетнего царства появляется в Библии только в одном месте, а именно в этой 20 главе книги Откровения. Однако здесь Бог повторяет все это целых 6 раз. И сколько раз Бог должен сказать о чем-то, чтобы это было исполнено? Причем тысячелетнее царство упоминается больше, чем некоторые другие концепции, истинность которых не ставится под сомнение. Хотя они встречаются в Библии только один или два раза. А тысячелетнее царство фигурирует целых 6 раз. И здесь оно имеет непосредственное отношение к сатане. Некоторые богословы не считают, что данные строки относятся к тысячелетнему царству. Они утверждают, что эти стихи лишь завершают описание сцены Дня Божьего гнева. Данная точка зрения возникает из-за того, что при устранении сатаны в мире должны будут произойти колоссальные перемены. Отсутствие сатаны на этой земле изменит условия в мире. Сатана является богом века сего. Его власть и влияние на мир являются столь могущественными, что ни один современный компьютер не способен оценить и просчитать степень этого влияния. Однако устранение сатаны открывает путь для тысячелетнего царства, тогда как при сатане, находящемся на свободе, никакого тысячелетнего царства быть не может. Поэтому мы видим, что взаимосвязь сатаны и тысячелетнего царства состоит в следующем. Сатана должен быть устранен с этой земной сцены, прежде чем тысячелетнее царство сможет наступить. Люди рассуждают об установлении мира на земле, о достижении процветания и тому подобном. Мировая политическая система будет в конце концов возглавлена Антихристом, но ему не удастся добиться мира и процветания, хотя на какое-то время будет казаться, что успех близок. Покуда сатана будет находиться в этом мире, вы не можете рассчитывать на наступление Золотого века. Пока он свободен, идеал просто невозможен. Вот почему сатана будет ввергнут в бездну, где ему придется провести 1000 лет. Однако по истечении этого срока он вновь на короткое время окажется на свободе. Почему сатана вновь получит свободу уже после того, как Бог однажды сковал и бросил его в бездну? На этот счет один мой знакомый ответил так. Если вы скажете мне, зачем Бог допустил появление сатаны в мире в самом начале, я смогу объяснить, почему Бог отпустит его во второй раз. Почему Бог отпускает сатану? У Бога есть на это определенные причины. В этом и состоит великая проблема зла. Почему Бог допускает зло? Что ж, я уверен, что Бог занимается воплощением своего грандиозного плана, который является Божьей тайной, пока что еще не явленной нам. Но эта тайна однажды будет раскрыта. А сейчас Он просто велит нам следовать за Ним по вере. Мы должны довериться Богу, зная, что все, что Он делает, правильно. Я вспоминаю случай из моего детства. Как-то мы вместе с отцом отправились на прогулку и оказались застигнуты ненастьем. Это была обыкновенная гроза. Однако я, будучи еще совсем ребенком, не на шутку и перепугался этого грома и ливня. Я никогда не забуду, как отец обнял меня и сказал: «Сынок, не бойся и положись на меня». Я прижался к нему, зная, что он не даст меня в обиду. И так мы дождались окончания непогоды. Мой земной отец ушел из жизни очень давно, когда мне было только 14 лет. Однако уже многие годы у меня есть небесный отец, на которого я могу положиться посреди всех моих жизненных бурь. Я бы очень хотел, чтобы среди всех тех проблем, которые появляются на нашем пути, у меня нашлись все интересующие вас ответы. Но порой ответов нет. Так что нам всем остается только довериться Ему. Однажды я читал книгу, посвященную проблеме существования зла в мире. Когда я дочитал книгу до конца, проблема зла продолжала существовать для меня, так как автору не удалось дать хоть сколько-нибудь исчерпывающих ответов. Ему потребовалось написать 200 страниц, чтобы я мог бы выразить это в одном предложении. Мы не знаем, зачем Бог допускает существование зла. Но, друзья мои, однажды мы получим эти ответы, если будем идти в жизни по вере. Итак, Бог заключает сатану в узы на 1000 лет, потому что без этого 1000-летнее царство попросту невозможно. И после этого наступает период правления Христа и святых периода скорби. Прочтем стихи с 4 по 6. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Множество людей примут смерть за Христа в течение периода великой скорби. Однако им предстоит вернуться к жизни, чтобы править вместе со Христом в 1000-летнем царстве. Святые периода скорби смогут компенсировать 3,5 года страданий целой 1000 лет славы. И я бы сказал, что им досталась неплохая компенсация. Те 3,5 года были нелегким испытанием, но 1000 лет будет поистине потрясающим временем. Представьте себе жизнь и правление вместе со Христом на этой земле. Иоанн увидел престолы и сидящих на них, хотя не совсем ясно, кто же находится на престолах. На мой взгляд, здесь имеются в виду все те святые, которые участвовали в первом воскресении, что включает спасенных во все времена. Первое воскресение началось с воскресения Христа. Затем, не ранее, чем через 20 столетий, но до наступления великой скорби, должно последовать воскресение Его Церкви, которое случится в момент восхищения. А в конце великой скорби состоится воскресение как святых периода скорби, так и святых Ветхого Завета. Святые периода скорби и ветхозаветные святые будут, по всей видимости, править на этой земле вместе со Христом. Я уверен, что Давид будет его наместником, а церковь, которая является невестой Христа, будет пребывать в Новом Иерусалиме, где она, как я думаю, будет править с ним над большой частью Божьего творения. И я полагаю, что церковь будет путешествовать между небесным домом и землей. Однако множество людей из числа детей Израиля и язычников вступят в царство, так и не встретив смерти, то есть будучи еще живыми. Всем им, а также тем, которые будут рождены во время 1000-летнего царства, предстоит пройти в течение этого 1000-летия еще одно испытание. Они будут священниками Бога, что относится ко всему народу Израиля. В этом состояла изначальная цель Бога относительно израильского народа. Мы можем прочесть об этом в 6 стихе 19 главы книги «Исход». «А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Авраам являлся священником в своей семье. Левий был родоначальником колена священников, в котором род Аарона выполнял первосвященническую роль. А в предстоящем теократическом царстве на этой земле весь народ Израиля будет народом священников. Все эти события предстоят миру в течение тысячелетнего царства. В Священном Писании мы можем найти больше пророчеств о тысячелетнем царстве, нежели о любом другом периоде. Царство было темой ветхозаветных пророков. Я не знаю, как иначе можно истолковать упование и надежды пророков. В наши дни мы слышим очень мало проповедей, в которых бы использовались книги малых пророков. И хотя их пророческие произведения, как правило, отодвигаются в сторону, все они с упованием взирали на грядущее тысячелетнее царство Бога, которое будет установлено на этой земле. Далее в этой главе мы узнаем о кратковременном освобождении сатаны. Прочтем стихи с 7 по 9. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Хотя вся книга Откровения посвящена последним событиям земной истории, это в особенности справедливо в отношении нескольких последних глав. Здесь мы имеем дело с последним восстанием сатаны и человека против Бога. Как показывает нам данный отрывок, тысячелетнее царство является временем испытания человека, помещенного в идеальные условия. Как только сатана получает свободу, великое множество людей, которые находились в идеальных условиях и пребывали под личной властью Христа, тут же переходят на сторону сатаны. Было бы интересно поинтересоваться, откуда взялись все эти невозрожденные люди? Объяснение можно найти в том факте, что кроме великого множества людей, которые вступят в тысячелетнее царство, будет также множество тех, которые появятся на свет в течение этого периода. Это будет время самого большого прироста населения за всю историю Земли. Болезни будут устранены. Поскольку проклятие греха будет снято с этой физической вселенной, Земля сможет производить достаточно продуктов, чтобы прокормить свое огромное население. Единственное, что останется без изменений в этих идеальных условиях, это сердце человека. Вот почему многие люди отвернутся от Бога и обратятся к сатане. Это кажется невероятным. Однако задумайтесь о нашем времени. В наши дни сатане удается достаточно успешно вести свои дела. Это противостояние Богу, которое произойдет в конце тысячелетнего царства, показывает, насколько ужасно состояние сердца человека. Пророк Иеремия писал в 9 стихе 17 главы своей книги: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Мы с вами просто не знаем, насколько низменными существами мы на самом деле являемся. Нам попросту не удается подчинить наше ветхое естество Богу. Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, пишет апостол Павел в 7 стихе 8 главы послания к римлянам. Но на самом деле человек является неизлечимым и неисправимым грешником. Даже в конце тысячелетнего царства он все еще будет находиться в состоянии противления Богу. Непокорность человеческого сердца и его извращенное естество попросту не поддаются разумному осмыслению. Если бы мы с вами смогли увидеть себя такими, какими нас видит Бог, мы едва ли сдержали бы отвращение. Но мы-то считаем себя хорошими и даже замечательными людьми, не так ли? И тысячелетнее царство станет последней проверкой человечества перед наступлением вечности. В конце времен люди будут жить в идеальных условиях тысячелетнего царства Христа. Но людям не понравится подчиняться Ему. Поэтому, когда появится подходящая возможность для восстания, они используют эту возможность. Народы земли опять попадут под влияние сатаны и начнут замышлять свое зло. Поскольку это последнее восстание связано с именами Гога и Магога, многие исследователи отождествляют эти события со всем тем, что описано в книге пророка Иезекииля, где тоже фигурируют Гог и Магог. Однако данная трактовка совершенно неверна, потому что эти конфликты не совпадают ни по времени, ни по месту их прохождения, ни по участникам, хотя имена и совпадают в обоих случаях. В книге пророка Иезекииля в 38 и 39 главах описывается приходящее с севера нашествие Гога и Магога, которое разрушает непрочный мир Антихриста и заставляет его показать свое лицо посреди великой скорби. И в результате этот всплеск безбожных сил окажет такое влияние на человечество, что даже через 1000 лет после данных событий последнее противление людей получит тоже название Гог и Магог. Это потому, что, как сегодня мы используем название «мировая война», на протяжении 20-го столетия произошли две войны, охватившие все страны мира. За что они были названы мировыми войнами? Уже произошли Первая и Вторая мировые войны. И есть основания опасаться начала Третьей мировой войны. Это разные войны, но в отношении каждой используется то же самое название. Война, описанная пророком Иезекиилем, это, так сказать, первая война Гога и Магога. А в 20 главе книги Откровения речь явно идет о второй войне Гога и Магога. Хотя названия и совпадают, это будет совершенно другая война, а точнее последнее восстание сатаны. Тот факт, что эти события фигурируют под одинаковыми названиями, вовсе не означает, что сами события одинаковы. Но этот последний очаг противления и непокорства Богу станет глупой и бессмысленной попыткой, точно так же, как и первое восстание человека в Эдемском саду. Здесь мы видим не начало, а завершение истории человеческой непокорности. И здесь не остается ничего, кроме окончательного суда. Но об этом мы будем говорить в следующей лекции. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго, дорогие мои.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

В эфире библейское вещание BBN. Только о Христе и для Его славы. Нет, не порыв бессмысленных дерзаний, не вспышка смелости вели Его на крест, не пламя чувств, не боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью, знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал, в молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению, любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня, и я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Иллюминация светлячков. Светлячки в Юго-Восточной Азии регулярно устраивают представления, какие редко увидишь в иных частях света. Дело в том, что им дана способность, которой обычно обладают только люди. Когда в тех краях, на речном берегу, сгущаются восточные сумерки, на деревьях, стоящих вдоль реки, то там, то здесь начинают светиться светлячки. В этом не было бы ничего странного. Так происходит во всем мире, если бы через несколько минут беспорядочное сияние не превращалось в нечто иное, совершенно необыкновенное. Светлячки начинают светиться не по одному, а группами. Сначала вспыхивает целое созвездие светлячков в одной части дерева, затем другой. Не проходит и получаса, как весь рой, который может располагаться и не на одном, а на нескольких деревьях, уже вспыхивает в унисон. Прежде способность действовать ритмично и синхронно из всех живых существ наблюдалась только у людей. Ученые утверждают, что у разных видов светлячков разная скорость синхронизации. Светлячки одного вида игнорируют синхронное мигание светлячков другого вида. А иногда вспыхивание происходит даже волнообразно, совершенно необыкновенное и прекрасное зрелище. По мнению одного исследователя, поведение светлячков настолько сложно, что постичь механизм их взаимодействия не представляется возможным. Верит этот ученый в создателя или нет, но его восторг – уже само по себе признание непревзойденной изобретательности Творца, проявившейся даже в маленьком светлячке.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: Слово благодати представляет проповедь «Благословение Божьих детей». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Мы сегодня будем говорить о благословениях, которые Бог дает совершенно другому типу людей. Эти благословения Бог дает, а не сами эти люди вырывают у него. Когда фарисей пришел в храм помолиться вместе с мытарем, который находился в храме, и фарисей, обращаясь к Богу, он выразил сущность своей религиозности, он подчеркнул свою структуру своей религиозности. Посмотрите, Евангелие от Луки, 18 глава, 11 стих говорит, Иисус Христос рассказывает эту историю, когда два человека пришли в храм, фарисей и мытарь, и фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, попробуйте проникнуться сознанием своим вот в мышление этого человека, который стоит в храме, который пришел к Богу. Он пришел, чтобы встретиться с Богом. Он пришел к Богу, и посмотрите, какой глубиной наполнено каждое его слово, какой значимостью богато каждое его слово. Боже, торжественное, став». Написано, то есть так, чтобы его видели, так, чтобы он выделился из окружающей общей массы, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Заметьте, он подчеркивает свою значимость, вот даже в отношении с Богом. Он пришел для того, чтобы увидеть Бога. Он пришел для того, чтобы говорить с небом, говорить с Создателем неба и земли. И он пришел туда, он не может по-другому прийти. Он пришел туда со своей собственной значимостью. Он принес туда свои религиозные достижения. И он упоминает их. Он не может их не упомянуть. Почему? Потому что его мышление устроено так. Мозг этого человека так работает. Сущность его религиозной души так функционирует. Когда мы говорим сегодня о благословениях Божьих детей, мы сегодня говорим совершенно о другом типе благословений, совершенно о другом типе подхода к Иисусу Христу. Вот это вот такая сложная конструкция, которая видна вот в этих словах, которые вы видите. Это сложная конструкция, когда человек приходит к Богу, и он приносит с собой весь вот этот багаж, он приходит, приносит с собой всю сложность своей религиозной жизни. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. И он мог бы продолжить этот список. Это Христос его сократил просто. Безусловно, они говорили о многом и многом, то, что роилось в их мозгу, то, что наполняло их сознание, вот такая сложная конструкция религиозности. Мне не хватало простого, детского доверия Богу. Вот за всей этой сложностью, за всем этим антуражем, за этой попыткой утвердить себя, не было простого, ясного доверия Богу. Мы сегодня сталкиваемся с такой же самой проблемой. Мы были в Израиле не так давно, и меня поразил один факт. Когда мы смотрели на эти примитивные условия жизни, вот в тех городах, которые откопали археологи сегодня, и видно, как люди жили тогда, в то время, меня вдруг пронзило сознание того, что, несмотря на то, что технологии были другие, несмотря на то, что условия жизни были другие, люди оставались теми же. Или они сегодня остались такими же? Точно такие же проблемы души человеческой. Точно такая же боль. Точно такое же счастье. Точно такая же нужда в спасении, в прощении. Точно такие же взаимоотношения с Отцом Небесным, с Богом, которому человеку нужно иметь, нужно строить. Так вот, мы живем сегодня, но вот эти проблемы, которые были тогда, проблемы фарисеев, мы сейчас немножечко ближе перейдем к проблеме учеников, о которых мы будем с вами говорить сегодня подробнее. Это те же самые проблемы. Вот почему на сегодняшний день так сильно распространено христианство сложное. Христианство, которое постоянно вращается вокруг того, чтобы повысить собственную самооценку человека. Самые разные методы. Я читал даже книжку одну, в которой автор советует: начинайте день со следующего. Станьте перед зеркалом, посмотрите в зеркало и скажите: ты особенный, ты уникальный, ты сотворен Богом, как никто другой. Это даст вам возможность жить. Это поднимет ваше настроение, вашу оценку себя, и вы будете, ну, не таким забитым, знаете, задавленным и так далее. Почему это происходит? Это происходит потому, что, ну, точно так же, как и фарисеи, люди не понимают суть значимости человека. Кстати, когда люди, многие люди говорят о христианстве, они представляют собой, очень часто представляют себе христианство религией, лишающей человека значимости. Вот те, кто жили в Советском Союзе, наверное, хорошо помнят это, когда нас постоянно преследовали идеи того, ну вы забитые, вы мракобесы, если даже такое слово тогда было. Вы лишили себя жизни. Христианство – это время, когда вы просто лоб разбиваете. Я помню, в школе постоянно учителя подкалывали, прогуляешь где-нибудь там или не придешь в школу, приходишь, вот, ну, пацаны, что там, это жизнь такая. Ну, знаешь же, что верующий, что, лоб разбивал? Ну, мол, там, значит, был занят поклонами, поклоны бил. И люди так и представляли. Они представляли, что христианство – это действительно сфера для слабых, духовно или эмоционально слабых людей, где их просто раздавливают. Где им постоянно говорят, ты грешен, ты грешен, ты грешен, и поэтому, в общем, нам туда не надо. И вот на фоне или на реакции вот такого, на таком фоне, или на реакции вот на такую интерпретацию христианства возникло другое христианство. Мы дети царя. Поэтому мы должны быть богатыми, поэтому мы должны быть здоровыми, поэтому у нас все должно быть. Или же различные психологические трюки, которые мы читали, где люди пытаются искать значимость в одной или в другой сфере. Я сегодня хочу прочитать вместе с вами текст из Евангелия от Матфея, 18 глава. Мы будем читать с 5, 5, 6 и 10 стихи. Мы пропустим несколько стихов, потом к ним вернемся, потому что это такой небольшой экскурс, который делает Иисус Христос, и мы вернемся к нему в следующий раз. Иисус Христос в этом тексте, отвечая на вопрос учеников, кто больше, Он продолжает свой ответ, и Он ясно, дорогие мои, очень ясно, очень категорично, как всегда Христос делает, очень четко показывает, в чем суть нашей с вами значимости, в чем наша ценность и в чем наша защищенность. Он говорит об истинном достоинстве человека. Вы помните, он поставил ребенка, и он говорит, если кто умолится, как это дитя, тот будет больше в Царстве Небесном. Посмотрите, 5 стих. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. И кто соблазнит одного из малых, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шее и потопили бы его во глубине морской. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. В этих словах Иисус Христос, проникая в ту конструкцию, которую создали ученики, или которая была создана в их сознании на то время, проникая, Он опять подчеркивает самую суть их неправильного мышления. И Он сегодня этими же словами проникает в наше с вами сознание, для того, чтобы исправить наше неправильное мышление. Он говорит, посмотрите, где настоящая ценность. Вы знаете, Бог действительно очень интересно устроил человека. Интереснейшим образом. Он изначально создал человека таким, что все его достоинство и вся ценность человека заключается не в человеке, а в Боге. Вот это нам трудно понять. Дело в том, что грехопадение извратило нашу способность правильно оценивать вещи. Поэтому, когда мы говорим и об этом вопросе в том числе, нам часто трудно прорваться сквозь вот эту пелену, которую мы унаследовали в результате самоцентризма, которая получилась от грехопадения. Нам трудно прорваться и понять сущность того, что Бог говорит, что ценности в нас самих никогда и не было. Он никогда и не конструировал, чтобы в нас самих автономно, индивидуально, независимо от Бога, была какая-то ценность. Вы скажете, ну вот опять нет ценности. Ну вот опять раздавили. Вот опять оставили ни с чем. Давайте не спешить с выводами. Давайте посмотрим на то, о чем говорит Иисус Христос, когда Он говорит здесь об истинной значимости, во-первых, о настоящей ценности и о чрезвычайной защищенности Божьих детей. Значимость Божьих детей. К сожалению, большинство верующих, которые пришли ко Христу, приняли крещение, стали членами церкви, посещают церковь регулярно, к сожалению, большинство из них очень часто продолжают жить прошлыми представлениями о значимости. Вот откуда соперничество в церкви. Вот откуда тому дали спеть, этому не дали спеть. Вот откуда разделение, вот откуда всякие конфликты. Вот откуда группировки. Эти за своего кандидата голосуют, другие обзванивают третьих, подговаривают, чтобы добиться своего. Почему? Значимость в этом видят люди. Они считают, что если они не блеснут впереди, ну как-то... В общем-то, и чувствуешь себя неважно. Или если их кандидат не выйдет вперед, или их земляки не будут править, или их семью обойдут, и так далее. Откуда это? Это от ущербного понимания значимости. Потому что мы понимаем, мы так жили, что значимость в нас самих, значимость в наших детях, значимость в наших родственниках, в нашей семье, в нашем имени, чтобы оно звучало периодически, повторялось. И если этого нет, мы себя чувствуем ущемленными, обиженными, может быть, даже конфликтующими, может быть, отвоевывающими эту значимость. Это реальная ситуация, в которой очень многие христиане живут сегодня. Кстати, так же жили ученики. О чем они говорили? Они говорили, кто больше, они спорили, Петр с Иоанном, Иоанн с Иаковом, может быть, там с Фомой или Филиппом и другими, кто больше, кто будет там руководствовать, кто будет управлять, кто будет рядом с Иисусом Христом. Иногда люди думают, что их значимость в другом. Есть такие люди, которые уже перестали бороться за какие-то посты в церкви, они просто зарабатывают деньги, а это сильно низко. Кто там когда объявлять будет, кто там когда. Я вот просто, люди не успел еще школу закончить, он уже день и ночь ноги гнет и голову гнет. Для чего? Quick buck. Быстренько сколоти капитал. Почему ему надо? Что ему, есть нечего что ли? Абсолютно нет. Ну просто у других уже трак, крутая машина, мотоцикл. И ему надо. Почему? В этом значимость. Человек этим живет. Если этого нет, он чувствует себя ущербным. Он чувствует себя забитым. Или же наоборот, образованность. Да, вы богаты. Ну, а я врачом скоро буду. Самые разные формы. Та же самая проблема. Это христиане. Это все люди, которые пришли ко Христу, но они принесли с собой свой менталитет. Они в этом менталитете продолжают жить. Есть другие христиане, которые видят свою значимость в национальности. Я чисто случайно сегодня одел желтую рубашку и синий галстук, и мне уже несколько человек подошли и сказали спасибо за то, что подчеркиваешь желто-блакитный флаг. Ну, для многих людей это действительно значимость, да, вот мы русские, или мы украинцы, или молдаване, или еще какая-нибудь нация. Многие люди продолжают жить с этой идеей, с идеей своей значимости. Давайте посмотрим, в чем Христос видел значимость. Источник значимости. Откуда она происходила в его сознании? Значимость Божьих детей чрезвычайно интересна. С одной стороны, он говорит, что та значимость, которой обладают дети Божьи, выше всего. Абсолютно выше всего. Нет никакой возможности на земле, чтобы подчеркнуть, чтобы иметь сравнимую по уровню значимость с той, которую имеют дети Божии. Почему? Потому что это значимость Бога, абсолютного, совершенного Бога. С другой стороны, эта значимость не является их собственной. Давайте прочитаем еще раз эти слова, 5 стих. «И кто примет одно такое дитя, тот меня принимает». Послушайте значение этих слов. Иисус Христос говорит о нас с вами. Он говорит о тех, кто в простоте сердца пришел к Богу, признал свою ничтожность, признал свою полную нужду, признал величие, право, суверенное владычество Бога, пришел к Нему и упал перед Ним. И Христос говорит, вот таких, когда люди встречают, когда они реагируют на таких людей, я сам лично стою за ними. Все люди, которые имеют дело с этими маленькими, слабыми, признавшими свою слабость людьми, имеют дело лично со мной. Источник значимости. Вам, наверное, приходилось иметь дело с ситуациями, когда значимость определяется не человеком, а кем-то другим. Например, иногда детей встречают или к ним относятся по достоинствам их родителей. Вы встречаетесь с кем-то, а, ты сын того-то. И у вас сразу срабатывает или хорошее, или не очень хорошее. Вы еще не знаете этого сына, но вы знаете его отца, и поэтому у вас срабатывает определенное отношение к этому человеку. Или, если вы помните, когда-то апостол Павел, он был взят в Иерусалиме, в храме его арестовали и хотели бичевать. Все то, что видели солдаты, это была типичная ситуация, они видели в нем возмутителя порядка, и когда они решили навести порядок, устранить эту проблему, что они делают? Они, так написано, они решили бичевать его, чтобы потом с ним поговорить. Такой у них был опыт, практика такая была. Но до того, как они успели это сделать, Павел сказал, успел сообщить, что он римский гражданин. И сразу же отношение к нему изменилось. Его сразу развязали, его сразу повели и стали говорить, ах, ты римский гражданин. Вы знаете, почему отношение изменилось? Не потому, что в Павле увидели что-то ценное. Просто увидели, что за ним стоит авторитет Римской империи, императора. Вот эта ценность не в самом Павле, а в его гражданстве. В том, что ему просто случилось родиться римским гражданином. Вот это примерные иллюстрации того, как ценность заключается не в носителе, не в самой личности, а в ком-то. Это ценность или значимость, которая передана от кого-то. И Бог объясняет нам, Он говорит, настоящая значимость христианина заключается в Боге, который его принял. И нам нужно это понять, дорогие друзья. Нам нужно научиться этим пониманием жить. Нам нужно сделать это понимание рабочей философии жизни. Послание к Филимону, апостол Павел просит Филимона, просит своего друга, который много получил от него духовных каких-то духовной помощи, он посылает беглого раба, который убежал от Филимона когда-то, и он пришел в Рим, и там, по всей видимости, от служения апостола Павла обратился. Теперь он посылает этого раба и знает, что у этого раба проблемы с Филимоном. Он убежал. По тому времени, по тем законам, его могли просто убить. За такую дерзость. Но Павел посылает этого человека. Что он говорит Филимону? Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Вот смотрите, сам вот этот беглый раб, он достоин был жесточайшего наказания. Но так как Павел его посылает, и Павел просит за него, он говорит, прими его по моему достоинству. И, кстати, он там дальше пишет, а то, что ты мне должен, это бесспорно. Это факт, что этот человек, Филимон, очень много получил от Павла, и поэтому он говорит, вот теперь на мне пусть его долг. Мы с тобой рассчитаемся. Теперь прими его, как меня. Вот в этом суть значимости человеческой. Вы знаете, когда мы читаем в Библии историю творения, мы видим детальное описание, что в человеке никогда и не было заложено своей собственной ценности. Давайте посмотрим 2 глава книги Бытия, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Кем был человек до сотворения? Глиной. Кстати, Адам в переводе с еврейского – это красная глина. И так, кстати, не сама по себе существовала во Вселенной. Что вот я вот такая глина вот был, и меня Бог потом нашел и посмотрел, о, это качественный материал, с которого я, не сделали ли мне человека? Не из другого какого-то, не с угля или еще какого-то. Абсолютно, даже эту красную глину, заслуга, что она там появилась, Бог создал ее. Ну, это полдела еще. Это еще даже до грехопадения. Даже до грехопадения ценность человека заключалась в Боге, сотворившем его, а не в самом человеке. Но после грехопадения ситуация еще сильнее осложнилась. Дело в том, что теперь вот это творение, которое само по себе не имеет ценности, оно не просто стало творением, зависевшим от Бога, оно стало восставшим против Бога творением. Здесь совсем ситуация стала плохой. Ефесянам 2 глава 3 стих Бог описывает через апостола Павла, между которыми и мы все жили. Павел пишет, он соотносит нас вместе с собой. И мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Вот это наша природа, вот в чем суть нашего достоинства. Мы достойны только гнева, мы чада гнева. И вот этот менталитет, он очень трудноисправим в нашем понимании. Нам трудно научиться смотреть на себя таким образом, что наша ценность только в Боге. Есть люди, может быть, вам приходилось видеть, которые не могут без кислородного аппарата. Может быть, видели, они постоянно в магазин даже баллончик возят с собой кислородный. Они не могут. Почему? Потому что они знают, что они могут выжить без этой штуки. Отключи эту линию, смерть сразу. Нам не хватает этого понимания. Мы живем только потому, что Божий кислородный аппарат, он сам, поддерживающий нашу жизнь, он с нами. Это единственная причина, почему мы живем. Потому что он поддерживает жизнь каждое мгновение, функционирование всей вселенной. Это значимость самого Бога. Вот казалось бы, в таком положении человек находится, человек в себе не имеет ничего ценного, и у нас сразу же мышление следующее. Раз он не имеет ничего ценного, значит, тогда мы можем через него переехать. Значит, тогда это вообще мусор, отбросы, и вообще зачем здесь говорить о гуманизме, о всяких разных вопросах, связанных с правильным отношением к людям. Вопрос заключается в том, что вот этого человека, как только он наполнен Богом, как только он соединен с Богом, он приобретает чрезвычайную значимость. Несколько примеров. Здесь же, во второй главе послания к Ефесянам, 5 стих. «И нас, мертвых, по преступлениям», он подчеркивает еще раз, он говорит, «и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, не по нашим заслугам, и воскресил с Ним, и сразу из ада куда? Посадил на небесах». Сразу, уже сейчас. Речь не идет о том, что, ну, я посмотрю, ну, кто дотянет до первого неба, кто, может, где-то там на втором застрянет. Но уже самых таких хороших тел уже я, может быть, там и приму когда-нибудь, после длительных лет чистилищ. Mm-mm. Потому что ценность не в нас. Достоинство не в нас. Достоинство в Нем. В Его благодати. Мгновенно. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах». Уже сейчас, совершенное время, прошло уже, это уже факт. Если человек в смирении сердца преклонился перед Богом, если человек с детской доверчивостью и простотой пришел пред Иисуса Христа, он уже сидит на небесах. Небо, вся вселенная рассматривает его уже, как того, за кем стоит небо, за кем стоит авторитет самого Бога. Нам нужно научиться мыслить так. Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Вот где наше достоинство. Римлянам 8 глава 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Если только умолились, как дети. Если только очень просто доверили свою жизнь и идем в послушание, отдали Ему свою жизнь». Он говорит, что верующий человек, человек, как дитя, пришедший к Иисусу Христу, пришедший к Богу, верующий человек на небесах будет разделять наследство со Христом. Он не просто будет на небесах второго класса, или третьего, или десятого. Он будет находиться на небесах для того, чтобы делить наследство, сонаследники же Христу. это те, кто входит в наследство. Очень жаль тех христиан, которые продолжают искать свою собственную значимость. Тратят время, силы, расстраиваются, раздражаются, обижаются, борются, деньги вкладывают. Все только для того, чтобы найти свою собственную значимость. Тогда, когда там, никогда не найдут. Ее можно найти только полностью, по-детски, просто доверившись Иисусу Христу. Условия значимости. Как мы уже говорили, что это отношение базируется не на достоинствах человека, а на том, что они дети Божьи. Это благословение детей Божьих. Не хитрых таких пальцев веером крутых верующих, которые и здесь, и там, и вот там все высчитают, все обхитрят, где-то каким-то образом пробьются, и вот они уже здесь верующие. Простые дети. Те, о ком можно сказать, дети. Братья и сестры, как часто мы осложняем свою жизнь всеми вот этими выкрутасами. Как часто мы забиваем свою голову тем, что абсолютно не надо, тем, что только осложнит нас и абсолютно не поможет. Как просто. Кто примет одно такое дитя, Он ясно говорит, кто примет одно такое дитя, тот меня принимает. Речь идет о детях. Речь идет о тех, кто как дети доверился Христу. Мы подробно в прошлый раз говорили о том, что это значит. Это не значит глупость, это не значит недалекость. Это значит простое доверие себя, всей своей жизни, всех обстоятельств. Почему вы часто расстраиваетесь? Почему вы часто вступаете в конфликт с другими? Почему? Потому что вы не можете доверить Богу. Вы сами сейчас хотите решить ситуацию. И когда она не решается прямо сейчас так, как вы хотите, вы или обижаетесь, или раздражаетесь, или же предпринимаете усилия еще больше, чтобы добиться этого. Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Наша малость, братья и сестры, является не проблемой, а достоинством. Нам нужно это понять. Нам нужно увидеть в этом достоинство. Мы часто говорим, что это так, но очень мало мы живем этим. Очень мало это повлияло на сам ход нашего мышления, на механизм принятия наших решений, на механизм формирования наших чувств. Своими попытками снискать собственную значимость абсолютно невозможно. Мы, наоборот, ее разрушим. 1 Петра, 5 глава, 5 стих говорит, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
3: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

Наступает неделя челленджа в эфире библейское вещание BBN. Если вы студент нашего библейского института BBN, мы призываем вас пройти хотя бы один курс за 7 дней. А если вы еще не студент, не упустите шанс зарегистрироваться прямо сейчас. Просто нажмите на баннер «Неделя челленджа» на bbnradio.org. Вы готовы к испытаниям?

В эфире библейское вещание BBN. Есть несколько четко определенных признаков истинного чада Божия. Первый признак – христианин – это тот, у которого открылись глаза, который обратился от тьмы к свету. Это означает, что теперь человек видит, он постиг истину Божию не только умом своим, но и сердцем. Он видит свой грех и признает, что без Бога он погибший грешник. Глаза его открылись для принятия пути спасения во Христе, и он радуется в Господе. От всего сердца с полной уверенностью человек может сказать: «Господь, свет мой и спасение мое». Если вы еще не сказали с верой эти слова, сделайте это прямо сейчас.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Время слушать Слово Божье. Здравствуй! Помнишь, о чем печалился Саул? Филистимляне наступали на Израиль, а царь уже совсем потерял силы. Бог отступил от него по причине его гордости и непослушания. В отчаянии Саул отправился к волшебнице. Женщина вызвала дух Самуила, который предсказал Саулу скорую смерть. Давид у филистимлян. Библия, первая книга царств, с 27 по 29 главы. Давид, уже несколько лет скрывавшийся от гнева царя, в конце концов впал в уныние. «Когда-нибудь Саул убьет меня», — сокрушался он. «Только среди его врагов я могу быть в безопасности». И вот, в поисках спокойной жизни, Давид поселился среди врагов Израиля, филистимлян. К тому времени, когда Саул навестил волшебницу в Аендоре, Давид уже больше года жил у филистимлян. Филистимский царь по имени Анхус благоволил к Давиду. Находя полезным союз с Давидом и его людьми, Анхус отдал им укрепленный город Секелак, и они обосновались в нем вместе со своими семьями. Со своими людьми Давид совершал походы в соседние земли и приносил Анхусу богатую добычу. Филистимский царь верил словам Давида и думал, что он нападает на израильтян, хотя на самом деле Давид опустошал владения языческих народов, издавна враждовавших с Израилем. Когда филистимляне собрались на войну с Израилем, Анхус взял людей Давида в ополчение, а его самого назначил своим телохранителем. Давид вел себя так, будто он был готов воевать со своим народом. С самого начала он ввел Анхуса в заблуждение, и теперь уже поздно было говорить правду. Оставив свои семьи в Секелаге, Давид и его люди с оружием в руках пришли в стан филистимлян. Когда филистимские князья увидели воинов Давида, ими овладело беспокойство. «Что делают здесь эти евреи?» – спрашивали они у Анхуса. «Не тревожьтесь», – успокаивал их Анхус. «Давид и его люди на моей стороне. Они будут славно сражаться за нас». «Неужели ты веришь им?» – упорствовали филистимляне. «Да едва начнется битва, как Давид предаст нас и станет сражаться на стороне врагов. Немедленно отошли его прочь». Анхусу не оставалось ничего другого, как призвать Давида и сказать ему: «Я верю тебе всем сердцем. но другие князья не хотят видеть тебя на поле битвы. Возьми с собой своих людей и возвращайся с ними в Сикелак». Давид притворился огорченным, но в душе благодарил Бога, который выручил его, хотя Давид и не считал себя достойным его милости. Чему мы научились из истории, которую услышали сегодня? Бог заботится о своих, как он сделал это с Давидом и его соратниками. Им не пришлось воевать против своего народа. До следующей встречи, когда снова наступит время открыть Библию, Слово Божие и послушать библейские истории. До свидания!
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 9. Книга Екклезиаста, 10 глава, 1 стих. «Мертвые мухи портят и делают зловонной благовонную мазь мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Если в мамины духи или в папин одеколон попадет муха, ни мама, ни папа этому не обрадуются. Мертвые мухи, утонувшие в супе, выбрасываются вместе с супом. Такой суп никто не захочет съесть». Царь Соломон сказал, что точно так же, как мертвые мухи портят самые замечательные духи и ароматные мази, так уважаемого человека, который сделал глупость, люди перестают уважать. Медведь в сопках. Рано утром, в субботу, старенький ГАЗ-53 повез работников аптечного склада в сопки на заготовку сена. В те времена очень часто людей с разных предприятий отправляли на заготовку сена, уборку картофеля и других овощей. Считалось, что таким образом город помогает селу. Я с удовольствием поехал вместе с мамой. Мне очень нравилось бывать в сопках. Так назывались наши дальневосточные горы. В сопках всегда было красиво. Много разных цветов и разных деревьев. Часто встречались и заросли лесного ореха, лещины. Немного побродив среди работающих взрослых, я пошел гулять. Я поднимался на вершину сопки среди негустого леса и по пути рассматривал попадающиеся растения и цветы. Мне это было очень интересно. Когда я встречал неизвестное растение, то внимательно рассматривал его, чтобы потом спросить у взрослых, как оно называется. Я как раз рассматривал заячью капусту, похожую на звездочку со многими лучами, как вдруг из кустов густого орешника, растущего впереди, послышалось глухое рычание. Я замер на месте, думая, что мне это послышалось. Но как только сделал еще шаг, рычание повторилось и уже громче. Мне стало очень страшно. «Наверное, там спрятался медведь», — подумал я. Рычание стало еще громче, и я испуганно сказал: «Мама, наверное, медведь решил меня съесть». Я не мог пошевелиться от страха и боялся бежать, думая, что медведь обязательно погонится за мной. Но вдруг в кустах кто-то засмеялся, и оттуда вышел молодой мужчина. Я не знаю, сколько ему было лет, но он был взрослый и ничего не боялся. «Эх ты», — смеясь сказал он, — «что же ты так струсил? Я просто пошутил с тобой». Мне стало очень стыдно за то, что я и на самом деле струсил. Огорченный, я спустился с сопки и вернулся к тому месту, где работали взрослые. Я никому не сказал о том, что произошло в сопках, чтобы надо мной не стали смеяться. И старался не попадаться на глаза тому парню, который в шутку напугал меня. Но когда мы возвращались домой, он со смехом рассказал это всем, кто сидел в кузове машины. Ему было весело от своей шутки. А мне было стыдно за свой страх, и я подумал, что сейчас надо мной все будут смеяться. Но никто не смеялся, а этому парню сказали: «Какой же ты глупец! Не стыдно ли тебе пугать таких маленьких детей?» Мне было тогда 5 лет, и всю дорогу, пока мы ехали домой, никто с ним больше не разговаривал. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. «В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Эти слова написал апостол Иоанн, ученик Господа Иисуса Христа. Он тоже знал, что такое страх. Когда их учителя распяли на кресте, Иоанн и все другие ученики собрались вместе в доме и крепко-накрепко закрыли двери из опасения перед иудеями. Они боялись, чтобы с ними не поступили так, как с их учителем. Думаю, что каждый из вас в своей жизни чего-нибудь добоялся. Можно бояться грозы, злой собаки, темноты, разбойников и многого другого. Но когда мы знаем, что Бог любит нас и охраняет во всех случаях, тогда страх уходит. В любви нет страха. потому что любовь прогоняет страх. Бог, в Которого мы верим, сильный и могущественный, чтобы защитить и спасти тех, кто верует в Него. Выучите, пожалуйста, наизусть этот стих из Библии и ничего не бойтесь. 26-й Псалом, 1 стих. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?»
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Раз!

0: Зайчики, вы куда так торопитесь? Неужели на лесную почту? Подождите, и я с вами.
1: Конечно, подождем, Белочка.
2: Эй, уи, малышня! Ой, а кабай-то вы! Ой, Белочка с вами!
0: Кабанчик, если хочешь, можешь с нами пойти. Но мы спешим. Хотим скорее получить наш любимый журнал «Тропинка». Разве ты забыл, что я уже его второй год выписываю?
2: А, «Тропинка»! Точно, точно, я что-то слышал. Ой, я даже, кажется, читал. Белочка, да ты же мне сама давала его почитать.
0: Верно. Так ты с нами, кабанчик?
2: Детский христианский журнал. Ой, а слушайте, а как он появился-то, и журнал «Тропинка»? А почему его вдруг издавать стали? Вы случайно не знаете?
0: Конечно, знаем. Правда, зайчата? Об этом даже в нескольких номерах журнала рассказывалось.
3: Мы тоже, Белочка, эти статьи читали.
2: Ну так скорее, скорее рассказывайте. Я так люблю всякие неточности. Ой, в смысле, подробности я хотел сказать.
1: Дорогие ребята, присаживайтесь поудобнее. Сегодня у нас в радиопередаче ждем гостей. Дорогой гость, журнал «Тропинка».
0: Итак, слушай, кабанчик. Все началось в 1989 году, когда Вальдемар Цорн, сотрудник миссии «Свет на Востоке», и его жена Эльвира посетили церкви в Украине. Представляете, в те годы в церквях практически не проводилось никакой детской работы. Работа с детьми была под запретом. Никаких пособий для занятий, никаких детских христианских песен. И верующие люди подходили к заграничным гостям, расспрашивали их о духовной работе с детками в Германии и просили о помощи.
2: И что же, Вальдемар с Эльвирой помогли украинским деткам? Ну, если еще нет, то я, кабанчик, я готов прийти им на помощь. Ведь кто, кто самый главный помощник? Ну, конечно же, я! Ой, Белочка, где же мой рюкзак-то с желудями?
1: Подожди, кабанчик, послушай дальше.
4: Как и у тебя, кабанчик, у супругов Цорн появилось огромное желание что-нибудь сделать для деток в Советском Союзе. Но как же помочь сразу многим? Так родилась идея создания детского христианского журнала. Теперь надо было дать ему название, такое, которое наилучшим образом отразило бы его цель.
2: Ой, так название-то я тоже мастер придумывать. Вот как вам нравится, например, «Детки и кабанчик»? Ой, не-не, просто, знаете, так просто «Кабанчик».
0: Всем ты, кабанчик, мне нравишься. Только бы чуточку поскромнее.
1: Очень много названий перебрали Вальдемар и Эльвира. И ручеек, и колосок, и родничок. Наконец остановились на названии «Тропинка», решив, что это самое подходящее. Так от идеи до ее осуществления прошел один год.
0: Представляете, журнал «Тропинка» существует уже 15 лет. В мае 1990 года появился первый номер журнала. Печатался он на 20 страницах. А на следующий год журнал стал выходить регулярно, уже на 24 страницах. Сначала один раз в 3 месяца, а затем один раз в 2 месяца.
4: Сегодня журнал печатается на 32 страницах. Тираж журнала составляет 130 тысяч экземпляров и рассылается он в 60 стран мира. Среди них есть даже такие страны, как Парагвай и Сирия.
1: Печатается «Тропинка» на 4 языках – русском, украинском, казахском и немецком. Украинская «Тропинка» называется «Стежинка».
0: А работает над журналом целый коллектив художников, редакторов и корреспондентов детей, которые присылают в журнал свои рисунки, вопросы, кроссворды, стихи, рассказы.
2: Так это ж значит, я тоже могу в журнал «Тропинку» послать свой рисунок.
0: Можешь, кабанчик, и стихотворение написать, и рассказик.
2: Ну стихи это по твоей части, Белочка. Рассказы пусть Бобрик пишет, да у него получится. Знаешь ли, так вот после физического труда полезно бывает. Ой, слушайте, а у меня вопросик имеется. Только не перебивайте, а то вдруг забуду. Вот как же рождается каждый номер? Ну с чего все начинается-то?
0: Один раз в год, в мае, в офисе миссии «Свет на Востоке» в городе Корнталь, это в Германии, собирается вся редколлегия журнала. Собираются для обсуждения тем на следующий год, то есть сразу для всех шести номеров. Ведь каждый номер журнала «Тропинка» имеет свою тему.
2: Слушайте, если у вас не будет подходящих тем, обращайтесь к Кабанчику, он всегда поможет.
4: Каждому заседанию Эльвира Цорн, она ответственный редактор журнала «Тропинка», уже заранее подготовила 10-12 тем. Из них редколлегия выбирает 6 или предлагает другие темы.
1: Очень важно, чтобы темы были интересными, нужными маленьким читателям, ведь главная цель журнала – познакомить детей с Богом.
4: Каждой теме подбирается история из Библии. Например, история о блудном сыне подходит к теме об истинной и ложной радости.
1: За правильное изложение учения Христа в журнале отвечает руководитель издательства Вальдемар Цорн. Поэтому он и пишет библейские истории и статьи, излагающие учение Библии.
4: Еще на заседании редколлегии обсуждаются новые рубрики «Критика», «Отзывы» и «Приложения читателей». А остальной материал подбирает ответственный редактор каждому номеру журнала.
2: Хорошо, а вот допустим, я написал стихотворение, ну и там рассказ. Белочка, не надо на меня так пристально смотреть, я же сказала, допустим. Ну вот что же будет с моим стихотворением дальше, а?
0: Хороший вопрос, Кабанчик. Какой же путь проходит рассказ или стихотворение, прежде чем они попадают в журнал? Так слушай, все рассказы и стихи, которые присылают читатели, взрослые дети прочитываются ответственным редактором. Хорошие рассказы и стихи откладываются в определенные папки. Потом, зная тему журнала, можно подобрать рассказ или стихотворение на нужную тему.
1: Также Эльвира делает заказ христианским писателям написать рассказ к нужной теме. А стихи берутся из стихотворных сборников известных поэтов.
4: Некоторые рассказы переводят с других языков. Так маленькие читатели могут знакомиться с жизнью детей в других странах.
1: Вот, к примеру, нужны рассказы к теме об истинной радости. В папке с рассказами ищут один подходящий, и затем его набирают на компьютере.
4: Другой рассказ заказывается, например, Виктору Ахтерову, и через какое-то время в редакцию от него приходит рассказ под названием «Совсем свой».
1: Третий рассказ найден в одной немецкой книге. Прежде чем отдать его на перевод, нужно получить разрешение от издательства для использования его в журнале. Через некоторое время разрешение получено и рассказ переведен. Выбранные стихи также набираются на компьютере.
0: Потом все материалы

0: Кроссворды отсылаются в Киев. Присланные в Киев тексты Елена Микула, она является еще и ответственным редактором украинской стежинки, распределяет между художниками. Она сама также рисует и пишет рассказы.
1: Как же рисуется журнал? Ой, это очень интересно. Елена Микула дает художнику, ну, например, текст рассказа и объясняет, сколько страничек он займет в журнале. Художник внимательно читает текст. Значение имеет каждое слово. Затем начинается работа над эскизом. Эскиз – это как черновик. На этом черновике художник отводит место для заголовка, текста и иллюстрации. Эскизов может быть несколько, и это уже называется творческий поиск.
2: Ой, а расскажите мне скорее, а что же ищет художник?
3: У художника во время работы возникает множество вопросов, как, например, изобразить героев рассказа или во что их одеть.
0: А еще, на какие детали обратить внимание, какой выбрать стиль изображения. А может, нужно немного пофантазировать, добавить что-то, что поможет лучше раскрыть содержание. Вот в чем заключается творческий поиск художника.
3: Если тема историческая, библейская или о жизни миссионеров в какой-нибудь далекой стране, то приходится обращаться к энциклопедиям, словарям и другим умным книгам.
0: А когда эскиз готов, можно приступать к оригиналу, чистовику. Теперь рисунок переносится с эскиза на формат. Так называется лист бумаги нужного размера.
3: Затем художник рисует в цвете. Акварель, гуашь, самые тоненькие кисточки, тушь и перо. Вот необходимые материалы и инструменты художника.
1: Открою секрет. Художник работает не один.
4: Как это? Ой, кто же ему помогает?
1: Сам Господь. Помнишь, написано в книге Колоссянам в первой главе в 16 стихе: «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое». Бог в совершенстве знает все тайны своего творения, ведь Он самый великий художник, и Он помогает рисовать художнику.
2: Что-то мне, ну так, захотелось журнал «Тропинка» почитать, а еще, знаете, вот кофейку хочется.
1: Наконец, отпечатанные журналы появляются на складе миссии «Свет на Востоке».
3: Здесь сотрудники и добровольные помощники подготавливают журналы к рассылке, кладут их в конверты и наклеивают адреса. Конверты отвозят на почту, и вскоре читатель держит в руках свежий номер журнала.
0: А оттуда сотрудники и добровольные помощники миссии каждые 2 месяца рассылают журналы своим маленьким подписчикам.
2: Так. Ой, а сколько же времени занимает работа над журналом?
1: Давайте посмотрим. Для примера. Над 2-м номером 2000 года работа началась 1 июля 1999 года.
2: Ну и ну! Так сколько же в эту тропинку труда вложено! И сил! Слушайте, Белочка, зайчата! А давайте скорее уже журнал читать! Кроссворды! Загадки отгадывать! Я сейчас, знаете, я даже кофе сварю, не поленюсь!
1: Дорогие ребята, наша радиопередача подошла к концу. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга». Ждем в гости. Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребята. До новых встреч. Радиопередача «Смотрите, радуга».
3: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Так, Белочка, ну-ка еще раз прочитай-ка это задание. Что-то мне тут не совсем понятно. Ну, в смысле, вообще мне тут ничего не понятно.

С вами радио BBN, духовный пир, на котором всегда изобилие прекрасной пищи. Однажды в журнале US News and World Report приводились слова одного судьи, которые тот произнес в университете на занятиях по этике со студентами-юристами. Судья предупредил студентов: «Я вам гарантирую, что вам когда-нибудь предложат поступить нечестно. И вот в этот момент будет решаться ваше будущее. И даже если у вас будут дети, а также большие долги, ответ может быть только один – нет». Да, Иисус есть истина и путь, который приведет тебя к покою. Поверь Ему, сомнения забудь, и будет вечно Божий мир с тобою. Оставайтесь с нами.